0: кто уехал из России, сменил номер телефона и живет за границей.
1: Друзья, смотрите, какая ситуация. Сегодня в 11 часов утра мне приходит подобное сообщение с российского номера телефона. Да, и здесь сказано, интересует ли меня, то есть актуальна ли для меня служба по контракту в рядах вооруженных сил России. Но что самое интересное для меня, я не знаю, может быть, кто-то из вас, друзья, с подобной ситуацией уже сталкивался. У меня грузинское гражданство, у меня грузинский номер телефона, то есть я пользуюсь грузинским номером телефона, но все же почему-то ко мне пришло данное сообщение, до меня даже попытались дозвониться. Просто кто сталкивался с подобным, да, может быть, поделитесь, расскажете.
0: А пока одних обзванивают по всему миру, внутри России разворачивается массовая постановка на воинский учет. Причем в поле зрения попадают не только призывники, но и мужчины старшего призывного возраста.
2: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание. Короче, какой-то хрень какая-то, что это значит? То есть, если объявят любую мобилизацию, там, частичную, не частичную, полную, я буду обязан явиться, значит, в часть. За мной закрепили уже военную часть, номер в ВУЗ закрепили. Я сержант, вот, и даже адрес части написали. Чебаркуль, там, туда-сюда. Значит, у меня не дается 15 суток, чтобы явиться с вещами, которые здесь описаны. Вот такая вот история.
0: Итак, в России сегодня идут сразу две кампании по набору людей на войну. Первая – ласковая. По телефону обещают золотые горы, миллионы, льготы и профессию оператора-беспилотника. Вторая – без лишних церемоний.
3: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы не можете 5 минут дать по-человечески! Вы! Заткнись ты! Мы все о вас знаем!
4: Знаете, что вам задом не дал?
3: Вы специально! Нет!
0: Эти кадры из Пензы, где разъяренные женщины пытаются буквально с боем отбить своих мужчин у ворот военкомата, мгновенно облетели соцсети. Военкомы и силовики действуют как карательные отряды. Облавы идут в торговых центрах, барах, на рынках и прямо в общественном транспорте. Мужчин без разбора скручивают на улицах, заталкивают в микроавтобусы и везут в сборные пункты, оформляя документы уже по факту похищения. В народе эту охоту на людей метко крестили бусификации, термином, который раньше ассоциировался исключительно с украинскими реалиями. Пенза здесь далеко не одинока. В последние месяцы подобные рейды и принудительная вербовка вовсю катятся по Удмуртии, Ульяновской и Ростовской областям. А в аннексированном Крыму российские власти пошли еще дальше, решив цинично сыграть на коммунальной катастрофе. Здесь воинский учет превращает в обязательный бытовой ритуал через откровенный шантаж. Как пишет новая газета «Европа», в Джанкойском районе мужчины столкнулись с условием. Чтобы получить компенсацию за многодневное отключение света и воды, от них требуют предъявить свежую отметку из военкомата. Официально этот шантаж никто, разумеется, не декларировал. Но на местах без пропуска в окоп чиновники заявления у людей просто не принимают. Ставленник Кремля Сергей Аксенов эти неудобные вопросы предсказуемо игнорирует. Логика проста и цинично до предела. Хочешь получить копейки на выживание в блокадном Крыму только через военкомат? Как защитить себя, когда государство превращает закон в решето, а заталкивание в бусики становится нормой? Обсудим это с нашим гостем. Со мной на связи юрист, правозащитник и руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
5: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Облавы на мужчин в России призывного возраста уже массовые или точечные?
5: Ну, они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
0: Все чаще появляются сообщения о рекрутерах, которые обещают работу с высокой зарплатой, а затем фактически отправляют людей подписывать контракт с Минобороны. Есть ли тут элементы мошенничества, попадающие под уголовный кодекс?
5: Ну да, опять же, если вот так с уголовно-правовой точки зрения попробовать квалифицировать, людям обещают обычно ну, работу по трудовому договору или какую-то там проектную работу, например, никому не говорится о реальных правах и обязанностях, и, что важнее, последствиях, в частности, например, расторжение, да, такого договора, а при этом за это берут деньги, и вот таким образом людей связывают с Министерством обороны. Опять же, при работающей уголовно-правовой системе, вот здесь, в каких-нибудь, может, иных даже, иной политической ситуации, таких рекрутеров можно было бы посадить на скамью подсудимых, и они получили даже бы и реальные сроки за свою деятельность.
0: Если у человека время после получения электронной повестки на отъезд из России...
5: Ну, если это призывник, например, то считается, что выезд ему уже закрыт именно с момента, как повестка размещена. То есть вот прямо секунда в секунду именно. Дальше там есть разговоры и разные мнения о том, что всем ли закрывают, потому что технически мы видим, что пока не всем. Ну, то есть процент условный, ну, 15-20 по публичным сообщениям мы видим, что те, кто столкнулись с ограничениями, но большинство все равно уезжает. Для запасников, повторюсь, такого ограничения вообще не существует в законе, на практике мы его не видели. Поэтому, если вы призывник, и вы решили для себя, что вы, например, уезжаете из-за этого и не пробуете никакие иные методы, там, например, освободиться по здоровью или податься на альтернативную службу, то тогда это надо делать сразу же, чтобы не ждать, например, одного месяца или двух, пока все данные будут переданы не только по российским пограничникам, но и белорусским пограничникам. Мы встречали уже ограничения там. Поэтому все, что тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
0: Артем, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был юрист, правозащитник, руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Еще вчера работа, дом и привычная жизнь. Сегодня несколько чемоданов, билет в один конец и неизвестность впереди. Опасаясь мобилизации, россияне покидают страну целыми семьями, соглашаясь на любую работу за границей, лишь бы не оказаться на войне. Новая волна бегства из России не такая шумная и массовая, как 4 года назад. Более подготовленная и гораздо более молчаливая. Дмитрий Новиков продолжит тему.
6: Мы переехали из России практически без денег. Без работы и без плана. Еще в апреле мы только начали думать о переезде. Честно, я ревела целый день. Как оставить семью, друзей и всю привычную жизнь?
7: Бегущие семьями от мобилизации россияне, опасаясь возможных репрессий со стороны государства, о причинах своего побега рассказывают не напрямую. Некоторые используют фразу «Вы же сами понимаете, о чем идет речь».
6: Мы решили, что сначала спокойно подготовимся, я закрою студию, накопим денег и осенью уедем. Но жизнь решила иначе. Уже в мае пришло письмо на госуслуги. Думаю, вы сами понимаете, о чем идет речь. В этот момент стало ясно. Времени больше нет. Через неделю мой муж улетел на Шри-Ланку. Один. Первый раз за границей, без работы и на те деньги, которые мы смогли наскрести. Еще через 3 недели прилетела я.
7: Главный урок коллективного опыта тех, кто бежал от мобилизации в 2022-м, теперь необходимо действовать превентивно и покидать Россию, как считает входящие в группу мобилизационного риска, не дожидаясь повестки из военкомата.
8: А что если сложить все вещи, снять со всех счетов деньги, купить на них семерку, сложить все вещи в эту семерку и уехать из Ульяновска в Грузию? Все говорили, что эта машина не справится, поэтому мы просто решили взять и проверить это. Так и началось наше большое путешествие. Пока все мечтают, мы просто берем, заводим семерку и едем на ней вперед, в наше светлое будущее. Километры дорог, неизвестность впереди, поломки, остановки. И ничто нас не остановило. Развернуться назад нам не хотелось, как ни крути. Ехали только вперед, и каждый километр приближал нас к нашей маленькой мечте, к нашей начать новую жизнь с нуля. И мы сделали это. И да, семерка доехала.
7: От мобилизации россияне сейчас в основном бегут в Грузию и Армению.
9: Мы долго не решались об этом рассказать. В общем, мы уезжаем из города. Причем не на 2 недели.
10: Да, мы переезжаем не совсем. Ну, или очень долго.
9: 10 июля мы собираем всю нашу жизнь, сажаем сына в автокресло и уезжаем в Армению.
10: Самое веселое, что мы едем туда на машине. 2000 километров, горы, перевалы, пробки на границе. Да, и коты, конечно же, с нами.
9: Друзья крутят пальцем у виска, спрашивают, зачем. А мы просто поняли, что если мы не сделаем этого сейчас, то не сделаем уже никогда.
7: Вот что о своем срочном переезде из России рассказывает Георгий.
11: Накануне отъезда нам сделали за 2 недели буквально загранпаспорта. Мы уволились с наших работ и купили билет на маршрутку Ростов-Ереван.
7: А это Ростислав. Его побег из России тоже связан с нежеланием быть мобилизованным.
12: Мой переезд был не запланирован, он был супер спонтанный, поэтому я устроился сначала в доставку, чтобы уже потом найти нормальную работу.
7: Не дожидаясь повестки из военкомата, Иван уехал из России в мае 2026-го.
13: Вот это я еду в машине, получается, на стройку. Это я уже после того, как все сделал. Такой вот и чумазый, получается, вещи поклевки.
7: В Армении он устроился на работу шлифовщиком стен.
13: Год назад я был директором салона связи. Костюм, KPI, план продаж, все серьезно. Мне 19 лет, и у меня уже должность. Я думал, вот он, это и есть жизнь, все идет как надо. Сейчас я сижу на лавочке в Ереване, без должности, без стабильной работы. Жена рядом, она, между прочим, боялась сюда ехать, но доверилась мне. И знаешь, что это самое странное? Тогда я был директором и чувствовал себя в ловушке. Сейчас у меня ничего нет, я чувствую себя свободным.
7: И вот как подписчики канала Ивана комментируют его поступок.
14: Молодец, парень, теперь тебя не заберут на бессмысленную войну.
15: Вовремя, парень. Скоро осень и, возможно, мобилизация. Удачи.
7: Александр из Ярославля объясняет, почему он уехал из России.
16: Но в феврале 22 года произошло, вы сами знаете, что. И вы знаете, в этот момент вот вы не можете даже себе представить. У меня как будто, как бы это выразить, как будто внутри все умерло, как будто что-то внутри меня разбилось, сломалось. И это уже было не починить.
7: Бегут от мобилизации также в Казахстан и даже во Вьетнам. Турал из Калининградской области уехал из России в марте 2026-го.
17: Мне 18 лет, и я один переехал в другую страну, а если быть точнее, пока что во Вьетнам.
7: В 2026-м релокация – это не просто смена жительства, а единственный способ гарантировать безопасность семьи, считает эксперт по иммиграции из России Олег Скорвин.
18: Давайте взглянем на будущее наших детей. Это касается всех. С каждым днем дети все больше будут учиться и находиться в вакууме изоляции. Вместо знаний в школе все больше идеологической дрессировки, подмены истинной истории и человеческих понятий. Вырастите ребенка послушным винтиком системы и будущим пушечным мясом.
7: Интересная деталь. В поисковых системах Яндекса число запросов о переезде в другие страны достигло максимума, говорится в статистическом отчете компании. По сравнению с первым кварталом прошлого года, весной 2026-го, россияне стали в 3 раза чаще спрашивать, как и куда уехать из России. Только в марте, как сообщает издание «Ведомости», таких запросов было около 40 тысяч.
19: Я никуда не хотела уезжать из своей страны, хотя имела большой международный опыт, международный обмен, обучение и так далее, но, тем не менее, не хотела жить вне России. И думаю, это такой вектор многих людей, и сейчас все понимают, что нет никакого будущего, ну, то есть, условно, нет какого-то образа будущего, нет понимания, что будет через полгода, через год, и более того, есть риски, которые связаны в том числе и с мобилизацией, с военным призывом, которые люди ощущают на себе, ну, и, собственно, от этого принимают решение.
7: Такой волны, как это было в сентябре 2022-го, после объявления в России частичной мобилизации, когда 500 000 россиян покинули страну, представители организаций, помогающих с переездом, сейчас не наблюдают. Но люди уезжают. Теперь это, как правило, отъезды более подготовленные.
19: Я думаю, что общественный фон связан не только с какими-то бытовыми ограничениями, такими как интернет или общим таким фоном репрессий и страха, но и в том числе и с опасениями за свою физическую безопасность, части мобилизации. Сейчас очень много мы видим материалов, которые связаны с выборами и возможной мобилизацией после них.
7: Еще одна интересная деталь. В социальных сетях о переездах из России, о причинах и деталях побега от мобилизации, чтобы не навредить своим мужьям, в основном рассказывают женщины.
20: Правильно ли мы делаем, что мы уезжаем? У нас нет другого выбора. Все возможные варианты, которые только можно было придумать, уже были давным-давно придуманы. Мы поэтому и оставались так долго. Выбора уже нет. В августе мы улетим.
7: Или вот эта публикация. «Как вы относитесь к тем, кто уезжает из России?» пишет одна из россиянок. И отвечает. «Мы к ним относимся». Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
0: Когда повестка приходит в один клик в эпоху цифрового концлагеря, на принятие решения остаются не дни, а считанные часы. Со мной на связи актер, музыкант и блогер Санджев Шелепин, который покинул Россию сразу после получения электронной повестки и сейчас находится в Алматы. Санджев, здравствуйте. Вы покинули Россию буквально в тот же день, когда получили повестку из военкомата. Вот насколько было страшно переходить границу, отвечать на вопросы офицера?
21: Но как это все происходило? Мне приходит повестка, я звоню своему знакомому юристу, он мне говорит, что все, у меня нет возможности уже выехать, нужно допрямовать. Было небольшое волнение, но лишних вопросов не задавали. Пограничникам в России я сказал, что еду снимать клип здесь, в Казахстане. А в Казахстане пограничникам я уже сказал всю правду, что... Я отслужил срочную службу, сейчас мне пришла еще одна повестка. У меня есть опасения, из-за чего, для чего это может быть. Ну и там уже со мной миграционная полиция пообщалась, где-то примерно минут 20, и все, и сказали «добро пожаловать в Казахстан».
0: А вы действительно отслужили срочную службу?
21: Да, в 2020 году, военная часть 41-480.
0: То есть это уже была попытка вас повторно затащить в армию, правильно я понимаю?
21: Ну вот, я узнавал у юристов, у человека из Минобороны, как это сейчас все происходит. То есть приходит повестка для сверки данных, а там уже непосредственно в военкомате вклеивается мобилизационное предписание. Вот, и если уже объявляется мобилизация, и ты не приходишь с этим предписанием, то на тебя сразу заводится уголовное дело.
0: Думали ли вы идти юридическим путем, пытаясь перейти на альтернативную службу, например?
21: Да, я не рассматривал. Это очень экстремальный момент был. То есть я понимал, если за меня уже взялись, то вряд ли так спокойно отпустят. Я вот в 2019 году, когда пришел в военкомат, мне нужно было сделать приписное. Я устраивался педагогом в школе, ну, преподавать актерское мастерство, ну, театральную, в общем, вести при школе. И меня через месяц уже забрали в армию, хотя просто, ну, пришел за приписным.
0: Казахстан для многих россиян стал первым убежищем, но безопасным назвать его трудно. Мы знаем как минимум две громкие истории. Выдачу офицеров СССР Михаила Жилина и похищение в Астане контрактника Камиля Касимова, которого вывезли в Россию и осудили на 6 лет. Вот вас лично не пугает тесное сотрудничество казахстанских и российских силовиков?
21: Ну, конечно, небольшие опасения есть, но здесь я также обсуждал эти истории с юристом уже в Казахстане. Она сказала, что, ну, это же были офицеры, контрактники, а я обычный парень.
0: Скажите, Санджив, что бы вы сказали тем ребятам, которые получили электронную повестку и в раздумьях?
21: Ну, времени думать мало, нужно действовать. Если вы готовы на все те ограничения, которые последуют, то окей. Но если вы хотите какой-то свободной жизни, то лучше выезжать.
0: Какие у вас теперь планы на будущее в новой стране, в новых условиях?
21: Я все так же буду продолжать заниматься музыкой, выпускать песни. Сейчас уже познакомился со многими исполнителями из Казахстана. Также... Так как у меня сейчас очень раскрутился Инстаграм, мне поступает много интересных предложений. Вот в скором времени я буду амбассадором нового приложения. Но основной поток финансовый сейчас у меня идет от обычной работы. Я работаю официантом 2 через 2. Но надеюсь, это пока временно.
0: Санджив, спасибо вам за беседу. Моим гостем был актер, музыкант, блогер Санджив Шелепин. Всеобщая мобилизация на фоне огромных потерь и отсутствия заметных успехов на фронте остается одной из самых обсуждаемых тем. Вопрос для Кремля почти гамлетовский. Быть или не быть? Продать обществу победу в войне Путину по-прежнему не удается. А значит, нужно предъявить хоть какой-то результат. На этом фоне все чаще звучат предположения, что Кремль может вновь поднять ставки и изменить правила игры. Политик Максим Кац считает, единственный, хотя и крайне рискованный способ попытаться переломить ситуацию на фронте – новая волна мобилизации.
1: Понятно, что мобилизация – это практически единственный путь Путина эскалировать ситуацию. А он, судя по тому, что мы слышим от западных изданий, и потому что мы видим от него самого, он ничего не собирается тормозить, останавливать, и он, наоборот, хочет эскалировать. Эскалировать можно только с помощью большего количества людей на поле боя. Направить ли их в Украину, или направить ли их на атаку на страны Балтии, или на Польшу, вот как недавно заявлялось, это уже вопрос второй. Но если войск нет, то и направить их никуда нельзя. Поэтому, если Путин собирается продолжать войну и при этом не собирается брать малую такмачку до скончания времен, ему нужны еще солдаты. Получить еще солдатов с помощью еще каких-то дополнительных выплат, похоже, что не получается. Выплаты и так очень большие, солдат столько приходит, больше не видно, чтобы было. Вряд ли они могут там удвоить выплаты, утроить выплаты, что тоже не факт, что вообще что-то даст, но такой возможности уже нет. Экономика в довольно сложном положении, и точно не для таких маневров у нее состояние. Значит, какой один выход? Мобилизация.
0: Теперь остается гадать, когда Путин объявит новую волну мобилизации? До сентябрьских выборов в Госдуму или сразу после них? По всем опросам, Единая Россия стремительно теряет популярность на фоне затянувшейся войны, топливного кризиса и дикого роста цен. Гарантий, что медведи честно возьмут в новом парламенте конституционное большинство, нет никаких. ВСУ почти в ежедневном режиме разрушают НПЗ и нефтехранилища. Рискнет ли Путин? Или страх получить масштабный социальный взрыв на фоне пустеющих бензоколонок заставит его отложить мобилизацию, пока нужные цифры на выборах не будут окончательно нарисованы?
2: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед.
0: Владимир Путин на этой неделе вновь примерил роль главного проповедника стабильности. Повод нашелся солидный – 15-летний юбилей Общероссийского народного фронта. Эту организацию когда-то создали, чтобы имитировать народную любовь к одному конкретному человеку. Сцена вечная, декорации привычные, мантра неизменная, кругом коварные враги, мол, пакостящие нашей экономике, а мы от этого только крепчаем и бежим вперед. Слушаешь это заезженное буйство оптимизма и невольно вспоминаешь бессмертного Романа Карцева с его монологом «У нас будет лучше».
22: Станет будет быть, обязательно лучше быть станет. Как я говорю, пацан, вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет будет быть обязательно. Болезнь принимает здоровые формы.
0: Далее Путин поблагодарил своих сторонников за помощь фронту.
2: Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО свыше, почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается.
0: На деле же получается совсем другое. Куда более честный перевод его речей: «Я развязал эту войну, а вы за нее заплатите». И пока Путин с трибуны разливал свое победное благодушие, суровая реальность традиционно прилетела прямо на следующее утро. В ночь на 14 июля беспилотники ВСУ нанесли точечные удары по Балаклавской ТЭС в Севастополе и особенно болезненно по одному из крупнейших нефтехимических гигантов страны в Башкортостане, в Салавате.

0: В результате нефтехимический завод «Газпрома» в башкирском Салавате приостановил свою работу. Многокилометровые очереди за бензином по всей стране, кроме Москвы, не форс-мажор, а будни сегодняшней России.
1: Здравствуйте, у нас есть бензин! На 2226, 2900, 300, 400! Мы богаты! День удался!
0: Этот колокольный звон над Кремлем становится все громче, и звонит он, похоже, по остаткам путинского авторитета. Самое страшное для диктатора – это не когда против него бунтует уличная оппозиция, а когда лояльный монолит начинает трещать по швам с обоих концов. В эфире российского радио «Комсомольская правда» произошел любопытный диалог, в ходе которого пропагандист и военный эксперт Виктор Баранец признал, что на Россию никто не нападал, то есть опроверг главные тезисы Путина, что, мол, мы защищаемся и противостоим НАТО.
2: Кто напал на Россию?
3: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
2: Это демагогия.
4: Ну, это ни о чем разговор, я думаю, можно двигаться дальше.
0: Поводом для публичной истерики стала словесная перепалка в прямом эфире. Очередной псевдопатриот, дозвонившись до ведущего, внезапно обрушился с упреками на Александра Лукашенко. Мол, почему батька до сих пор увиливает от своих союзнических обязанностей и не отправляет белорусские войска воевать против Украины. Баранцу, который привык следовать кремлевской методичке, пришлось лично и довольно жестко перевозбудившегося слушателя, выгораживая главного минского союзника.
2: В так называемой общественности Беларуси есть целый слой людей, которые говорят, это не наша война. Повторите.
3: Да, Скажите, пожалуйста,
2: президент Беларуси должен слышать свой народ или нет?
3: Он должен, он вообще-то сам президент, он должен сам утверждать. Тактику.
2: Это уже теория. И мудро поступает. Он мудро поступает, потому что он слышит, что говорит белорусский народ.
0: Это показатель того, что у самых разъяренных ура-патриотов уже сдают нервы. И таких примеров немало почти на всех пропагандистских каналах, не говоря о вольнице в сетях.
5: В стране донесите президенту, донесите министру обороны, пацаны, пиздец, вы все видите, вы все знаете. Нас уничтожает. Скоро, сука, все отрежут. Мы захаваем это говно. Че вы, пропагандоны, замолчали-то, сука? Че вы, сука, молчите-то, блядь? Как у нас все заебись, блядь? Уебки вонючие. Сука, ненавижу вас, пидасов, блядь.
0: Миллиардер Андрей Мельниченко, владелец еврохимии СУЭК, это азотное удобрение и уголь, и вовсе решил не отмалчиваться в кулуарах, а выкатил целую колонку в британском «Экономист». На страницах издания Мельниченко фактически вынес приговор путинской экономической модели, разложив по полочкам реальный масштаб кризиса в России. По его мнению, чтобы избежать негативных сценариев, есть только одна альтернатива – поддержка трансформации России в суверенное государство, которое ставит благополучие своих граждан на первое место, но при этом предсказуемо для внешнего мира. При этом суверенитет в его понимании – это не только вопрос государства. Им должен обладать крупный бизнес, граждане и общественные институты. Выбор для внешних игроков не между дружественной Россией и враждебной. Он между Россией, чье поведение предсказуемо, и той, чья траектория неизвестна. Формирующимся сейчас в мире предсказуемость важнее симпатии. Экономист Николай Кульбака увидел в этой публикации намек на Россию после нынешней политической эпохи и на поиск модели развития, отличной от существующей сегодня.
6: Мне кажется, что это уже разговор о прицеле на какую-то постпутинскую историю. Потому что последние несколько лет у меня складывается ощущение, что бизнес в России, крупный бизнес, он начинает готовиться к жизни после Путина. То есть создает какие-то запасы, создает какие-то большие конгломераты, которые могут выстоять в борьбе после ухода Путина и какого-то передела, который в тот момент начнется. Накопить какие-то ресурсы, стать сильнее. Не то чтобы это происходит очень осознанно, хотя, может быть, у кого-то и осознанно. Но мне кажется, что вот это вот сейчас, это попытка показать, что на Путине мир не заканчивается, и Россия все равно останется, и она останется, скорее всего, такой же примерно, как она есть сейчас, как бы самостоятельной и независимой. Как бы хотелось бы это место этой России немножечко застолбить и сказать, что, ребят, давайте попробуем как-то вот жить в условиях, когда мы никуда не денемся, вы никуда не денетесь, и нам надо будет жить на одной планете, а нам бы хотелось еще, чтобы мы в этом, так сказать, в этом мире хорошо жили.
0: Пока Кремль пытается нарисовать картину всеобщего патриотического подъема, за закрытыми дверями российских квартир разворачивается совсем другая, куда более мрачная драма. Ежедневный стресс от затянувшейся войны, непрекращающиеся удары по нефтебазам, километровые очереди на заправках и дикий рост цен на самые базовые продукты превращают жизнь миллионов людей в выживание на грани нервного срыва. Но парадокс в том, что вместо гнева в адрес того, кто все это устроил, общество демонстрирует удивительную слепоту. Давайте посмотрим на подборку видео.
7: Мы нефтяная страна, у нас перерабатывающие заводы есть, все у нас лежит. Тем более, сколько бы ни бомбили, все не разбомбят. На всех хватит.
8: По поводу волнений в обществе присутствующих на сей мамал, да, относительно России, относительно ее будущего, относительно бензина, прости господи, пожалуйста, люди добрые, выдыхайте. Все будет хорошо. Бог нам велел. А он с нами, потому что мы русские. Верить.
9: Да не убьет.
10: Правда, тревожно.
9: Тань, ну нам с тобой, ну честно, ну вообще некуда бежать сейчас.
10: В церковь.
9: Я боюсь, там тоже небезопасно.
11: Куда вы планируете поехать отдыхать в этом году?
12: Крым.
11: Почему именно туда?
12: А потому что туда дают путевки Министерства обороны в детский санаторий.
13: Крым обязательно поедем, даже в этом году, несмотря ни на что. Это наша родина.
14: У всех сейчас пошел тренд. Куда же мигрировать из России? Как же все плохо? Я не знаю, у меня все хорошо. Я люблю свою страну, я люблю свою родину.
0: О деградации коллективной психики, феномене вытеснения страха и о том, почему у миллионов россиян напрочь отказали причинно-следственные связи, мы поговорим с психиатром Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте.
15: Добрый день, всегда рад помочь.
0: Андрей, в своих работах вы часто анализируете механизмы массового психологического вытеснения. Почему у миллионов граждан заблокирована простейшая причинно-следственная связь? Виноваты мелкие чиновники, но не Путин и развязанная им война.
15: Ну, это следствие того, что граждане на протяжении многих лет и десятилетий подвергаются активной обработке методами боевой пропаганды. Я подчеркиваю слово «боевой». Даже коммунисты на исходе своей власти, понимая, что страна крушится, они и то не позволяли себе использовать такие методики пропаганды жесткие, потому что они предназначены исключительно против врага. А нынешняя власть использует такие методики против своего собственного населения, в общем-то, не гнушаясь ничем. Данные вещи приводят не только к когнитивным искажениям, и они приводят в конечном счете к массовой невротизации в обществе. Что мы наблюдаем? Вот есть разные психологические защиты, когда иначе бы мы не смогли жить в этом обществе, не защищаясь от негативного эффекта. Но проблема заключается в том, что мы вынуждены это делать. И вот есть низкие защиты, есть невротические, а есть высокие. Вот, например, высокие защиты – это там сублимация, когда человек свою агрессию переводит на, например, занятие спортом. Или юмор. Считается юмор – броня характера. Это хорошо. Но в данном случае мы имеем дело с самыми примитивными такими незрелыми защитами, как отрицание. Когда человек делает, ему показываешь, он глаза на лоб, это не я, этого не было, и маньяка было не моя, как говорят, да?
0: Андрей, вот смотрите, вот психика человека не может бесконечно находиться в состоянии острого стресса. И на смену страху приходит адаптация. Означает ли, что нынешняя апатия россиян, что общество окончательно нормализовало войну и готово терпеть все его последствия, лишь бы не разрушать свою иллюзию стабильности?
15: К сожалению, да. Это будет продолжаться долго. И закончится это только, ну, когда уже совсем холодильник окажется пустой, когда уже человек начнет просто испытывать физиологические страдания. В какой-то момент произойдет это крушение, но это будет очень болезненно и для психики, и для всей людей, и для всей страны. Очень нехорошие будут последствия, резкие и неприятные.
0: А теперь давайте взглянем на поведение Владимира Путина с начала 26-го года.
16: Троекратное ура. Три. Ура! Ура! Ура! Важное событие или важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр». Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на Добропольском направлении. Тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка. Подошли прямо к населенному пункту Доброполья. И север.
17: Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает.
16: Войны, санкции, но экономика-то развивается, все стабильно, даже внутренний рынок растет, и благосостояние населения растет. Мы ставили для себя задачу, как я вчера уже говорил об этом, только к 2030 году выйти на уровень снижения бедности по 7%. А сейчас уже вышли на уровень 6,7%. Раньше сделали и больше.
0: Что скажете, Андрей, это тоже реакция замирания на проблемы или когнитивные изменения, связанные с возрастом?
15: Все вместе. С одной стороны, нужно понимать, что он, на мой взгляд, лишен всей полноты объективной информации. Он же получает уже много лет именно то, что ему приносят в папочках. Он же не смотрит ни на BBC, ни нашу программу. Он не сопоставляет ничего. Вот ему что принесли, он то и потребляет такую информацию. И это первая проблема. Вторая проблема, она связана с тем, что он действительно хочет получать такую информацию. Он истребил всех, кто был в его окружении еще на заре своего правления, там, в первый срок, может, максимум во второй. Вокруг него ходят, ну, сплошные, в общем-то, подхалимы. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны, проблема заключается в том, что ну, ему самому сейчас уже больно и нежелательно вот это все на старости лет понимать, что все пошло не так, что все так хорошо шло. И вдруг все покатилось. Поэтому, он, естественно, он тоже человек, он живой, он будет строить свои психологические защиты, он будет строить свой мир, в котором ему удобно жить, комфорт.
0: То есть правильно ли я понял? То есть, одним словом, обманываться рад?
15: Да.
0: Андрей, спасибо вам за ваши интересные комментарии. Моим гостем и собеседником был психиатр Андрей Прокофьев. О тихом бунте уставших миллиардеров, нарастающей панике в лагере Z-патриотов и о том, решится ли Кремль объявить мобилизацию до выборов в Госдуму, мы поговорим с политологом Николаем Петровым. Николай, я вас приветствую.
18: Добрый день.
0: Только за эту неделю рейтинг Путина обвалился на 5%. Это рекорд. Решится ли глава государства на всеобщую мобилизацию?
18: Я думаю, что сейчас в этом нет для него особой нужды. По крайней мере, с этим спешить, конечно, он не будет. И мне кажется, что после 2022 года сделано достаточно много подготовительных работ для того, чтобы мобилизацию проводить не разово, публично и громогласно, а если это нужно, набирать большее число людей в более рабочем порядке.
0: Что тогда будет делать Путин? Многие эксперты говорят, ему надо перевернуть доску, ему надо взять какую-то инициативу, что-то придумать, чтобы исправить это положение. Что можно ожидать?
18: Я думаю, довольно просто. Если в ближайшее время не получится каких-то радикальных изменений на поле боя, которые пока никак не просматриваются, да, то эскалация, скорее всего, примет форму провокации против одной из стран НАТО. Это может быть удар по заводу, который обеспечивает потребности ВСУ, например. И это действительно будет радикальным изменением всей игры, потому что, с одной стороны, продемонстрирует неспособность НАТО быстро и жестко реагировать, используя пятую статью, что очень важно, а с другой стороны даст некую видимость, некое ощущение победы, которая очень нужна и в связи с американскими выборами и схлопывающимся окном возможностей с Трампом связанным, и в связи с российскими выборами в сентябре.
0: Мы видим Путина на 15-летие Народного фронта. Привычные мантры, буйство оптимизма на фоне горящих НПЗ и очередей за бензином. Вот этот контраст, это сознательная тактика не замечать топливный кризис, или Путин действительно уже неадекватно оценивает реальность?
18: Я думаю, что он достаточно адекватно оценивает ситуацию. Другое дело, что быстрых рецептов выхода из топливного кризиса и тем более решения проблемы наступающей гуманитарной катастрофы в Крыму нет, кроме как действительно пойти на эскалацию и перевернуть всю шахматную доску и заставить Запад менять свою позицию.
0: Вот колонка миллионера Андрея Мельниченко в «Экономист». Бизнесмен открыто рассуждает о суверенитете граждан и бизнеса. Вот можно ли считать это публичным демаршем крупного капитала против путинского курса?
18: Я думаю, это видимость какого-то публичного демарша. Если вчитаться в то, что сказано, ничего абсолютно против власти и революционного там нет, поэтому многие комментируют это как продвижение нарративов Путина. Очевидно, что миллиардер, все активы которого находятся в России, не может предпринимать никакие шаги, не получив или разрешения, или даже прямой приказ из Кремля. И дальше можно рассуждать, для чего это сейчас понадобилось.
0: Что тогда сегодня представляет большую угрозу для путинского режима? Успешные удары украинских дронов по тылу, растущая паника Z-патриотов, которых я упомянул, или тихий саботаж крупного бизнеса, который уже открыто ищет выходы на Запад за спиной Кремля?
18: Я последнюю версию исключаю. Здесь нет тихого саботажа, и крупный бизнес, на мой взгляд, уже давно превратился в отряд бизнес-бюрократии, которая очень жестко контролируется, и это не только репрессии, это и перераспределение собственности, и в этом смысле самостоятельную роль, тем более вовне, крупный бизнес, мне кажется, сегодня играть не способен, хотя его позиция может иметь какое-то значение для Кремля. Из проблем, которые стоят перед Кремлем, я бы в первую очередь думал о Крыме, потому что это хоть и невоспринимаемая, как мы видим по соцопросам, как общероссийская проблема всеми гражданами, но это довольно тупиковая ситуация, которая как раз и подталкивает Кремль к эскалации, и я бы ожидал эту эскалацию вот прямо сейчас, в августе.
0: Николай, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Николай Петров. Российские заправки уже больше месяца живут по талонам. Очереди, лимиты по 20 литров в одни руки. Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны. Еще в 11 бензин формально есть, но найти его задача не из простых. Заводы бьют беспилотниками с весны. Переработка нефти в июне просела на четверть. И раньше, чем к концу года, чинить не начнут. Путин на прошлой неделе сказал, что дефицит, конечно, есть, но не критический. Запасы почти как в прошлом году. А неделю спустя вице-премьер Новак впервые прямо признал. Дефицит – это последствия ударов по НПЗ. Вот только пока наверху разбираются с процентами и тоннами, страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным в нашем материале.
19: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили. Июнь в столице выдался неприятным. НПЗ в Капотне, который обеспечивал городу до 40% топлива, за две недели горел дважды. Дефицит бензина из регионов пришел в Москву вместе с километровыми очередями и лимитом 30 литров в одни руки.
20: Вот такая вот очередь стоит за бензином. Москва. 9 часов вечера.
19: Последствия войны в пределах Садового кольца никто не ощущал. Только удары дронами резко изменили жизнь не в лучшем.

0: чем других регионах. Еще и на работающих в два, а то и в четыре раза больше таких, где очередей нет. Почему так? Ну, потому что Москва — это привилегированный класс, и страшно для Кремля, если эти люди разгневаются. Во-вторых, как бы Москва — это они сами, то есть это правящая элита. А в данном случае под Москвой, да, вот в кавычках, имеется в виду вся московская агломерация. То есть не только то, что в границах МКАДа, да, вот этого кольца, которое Москву окружает, не только в географических точных границах города. Там.
1: В Москву вернули прежнюю атмосферу. Фестиваль варенья, ВК-фест в июле впервые на ВДНХ, открытие новых набережных и кафе. Москвичи выдохнули. Война снова стала чем-то далеким и не вполне реальным. И тут же соцсети залились московскими видео с полными баками, с новыми набережными.
2: Блин, что-то я не узнаю Москву. Либо реально все, и бензин опять на желтой есть. Так, сейчас глянем, что по очереди. Ну, там все в кустах не видно. Да вроде нет очереди. Все, ни люди, ни это, никакой суеты, так что...
1: Под каждым таким видео разворачивается отдельный сюжет. В комментариях разъяренные жители регионов проклинают Москву.
3: Спасибо мэру, что в очереди не стоим. Со всей России в Москву везут. Конечно, очередей нет. Спасибо всей стране, что вы в очереди не стоите. Спасибо вам, россияне. Рад, что в Москве быстро решили проблему бензина за счет России. Да, не стоит втягивать Москву в проблемы России.
1: Потому что в регионах все как обычно. В Забайкале люди сутками стоят в очередях на заправках. Губернатор Александр Осипов сам приезжал посмотреть и признал, очередь действительно на сутки. Многие люди стоят там с детьми.
4: Что, пришли посмотреть?
5: Да. Добрый день. Мы сейчас все делаем для того, чтобы топливо было по трассе.
6: Вот люди стоят.
5: Мы пытаемся ускорить очередь.
1: В городе Лысьево Пермского края 80-летний водитель умер в очереди за бензином. Пожилому мужчине стало плохо, пока он ждал возможности заправить свой автомобиль на АЗС. Очевидцы вызвали скорую, но врачи уже помочь не смогли. Под Читой люди стоят сутками. Очереди в 4 километра – это порядка 700 автомобилей. В Новосибирске коммунальная авария на левом берегу. Гигантское обрушение грунта на Горском. Целый район остался без воды. Федеральную трассу Р-351 Екатеринбург-Тюмень 11 июля размыло так, будто асфальт поели сказочные лонгольеры из голливудского фильма по книге Стивена Кинга. Ну а про аннексированный Крым, кажется, и вовсе забыли. Север полуострова без воды, света и топлива с 8 июля. Власти в какой-то момент просто отключили комментарии под своими постами. Ну, видимо, чтобы не читать, как людям нечем помыться и никак не связаться с родными.
7: Тимофей, ты дошел до бабушки? Прием.
8: Мам, я еще половину пути не пошел.
7: Как дойдешь, дай знать.
8: Хорошо.
1: Власти предложили помощь в 15 тысяч рублей, то для этого надо зайти на госуслуги и заполнить анкету. Если нет света и бензина, сделать это, мягко говоря, сложно. Никакой другой официальной помощи не поступает. Местные жители записывают видео в запрещенный Инстаграм с просьбами о помощи, а о том, что кто-то эту помощь собирает, тоже узнаешь из социальных сетей.
9: Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина, потому что в северной части Крыма уже больше 7 дней нету света во многих населенных пунктах, и люди даже не могут зарядить телефон, у них нету питьевой воды.
1: Московский покой остальной России только снился, и никаким жителям регионов его нарушить пока не удавалось. Ни Пригожину, ни Александру Лунину, которые так и не доехали до Владимира Путина, чтобы рассказать, как живется в России.
10: Со мной на связи профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. Андрей, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Bloomberg пишет, что богатейшие российские бизнесмены активно переводят деньги в криптовалюту, золото и зарубежную недвижимость. Можно ли это назвать бегством капиталов?
11: Да, конечно. Но это, на мой взгляд, отражение очень высокой неопределенности, которая сейчас существует в российской элите по поводу результатов войны, по поводу ситуации в экономике, перспектив национализации и все остальное.
10: Можно ли говорить, что российская элита больше не верит в стабильность, которую обещает Путин?
11: Ну, российская элита

0: не верит в эту стабильность уже минимум год, но сейчас ситуация, на мой взгляд, в каком-то смысле вышла за критические рамки, потому что, допустим, еще прошлой осенью люди не ждали ничего хорошего, но считали, что это может тянуться довольно долго. А вот сейчас, по всем признакам, кажется, что люди из высшей российской деловой элиты реально считают, что это все может закончиться через несколько месяцев. Закончится очень плохо. Ну, собственно, вот статья Мельниченко в журнале «Экономист», интервью с ним, на мой взгляд, индикатор как раз вот такого рода настроения.
1: Эффект от ударов по российской нефтянке катастрофический или поправимый?
0: Он не катастрофический. Этот эффект усиливается, безусловно. Но, на мой взгляд, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало. Потому что ущерб, который нанесен производственным мощностям, он есть, безусловно, но этот ущерб пока привел к выбытию нескольких процентов или, может быть, там полутора десятков процентов мощностей. С учетом избытка мощностей, особенно по дизелю, который был до всех этих украинских атак, на самом деле ситуация в, так сказать, физическом смысле, она совершенно не катастрофическая. Но когда правительство, ну и Кремль в первую очередь, с одной стороны, фактически занимается дезинформацией, то есть искусственно ограничивает информацию о реальном положении дел. Одновременно при этом отказывается поднять цены, потому что если бы, например, Кремль просто отпустил цены на бензин и на дизель, да, они скакнули бы, наверное, процентов на там, 20-30, это был бы довольно заметный рост, но тогда возникли бы стимулы у производителей больше производить на самом деле, там, где это возможно. Плюс, извините, у них просто банально были бы деньги на дополнительные деньги на ремонты, которых у них сейчас нету подчас. Одновременно были бы довольно сильные стимулы у частных игроков заниматься импортом.
1: Андрей, скажите, а когда изменятся ценники на базовые товары и услуги первой необходимости?
0: Ну, я не знаю, когда, потому что это процесс, в общем, не одномоментный. Но ситуация, связанная с ценами на бензин, она, безусловно, будет влиять на цены в целом. Ну, потому что это не только про бензин для личного потребления, для поездки на дачу или на работу. Это, на самом деле, в том числе бензин, который нужен для логистики. Когда, ну вот, допустим, то, что сейчас говорят люди, занимающиеся розничной торговлей, удорожание издержек там связано даже не с самой более высокой ценой на бензин как таковой, а с тем, что фуры, которые едут с Дальнего Востока, с китайской границы в Центральную Россию, они вынуждены стоять много часов на заправках по дороге. И в итоге вместо, допустим, там 10-11 дней такая фура доезжает до Москвы за 2 недели или даже больше. И вот это вот на самом деле означает гораздо больше издержки, чем сама по себе дополнительная оценка за бензин. Вот такого рода издержки, они будут накапливаться, они не проявятся одномоментно, но важно понимать, что вот тот как бы жирок определенный, который был у бизнеса накоплен в 2023-2024 году за счет высокой конъюнктуры, довольно высокой прибыли, он растрачен уже в прошлом году, его уже сейчас совсем не осталось.
1: Скажите, военно-промышленный комплекс еще помогает зарабатывать?
0: Ну, формально помогает, но вопрос в том, что динамика там тоже скорее не самая впечатляющая. Ну вот, если не ошибаюсь, по цифрам, которые были за 5 месяцев вот, по Росстату, да, есть отрасль с акведом, прочие там транспортные средства. Куда, как вот недавно говорил в одном из своих выступлений Наталья Сергеевна Зубаревич, так сказать, попадает, так сказать, все, что, так сказать, летит и жужжит, да? Вот там рост был за эти 5 месяцев всего-навсего на 31%, да, это, в общем, большая цифра. Но при этом в двух других отраслях, которые тоже традиционно относятся к воронке, цифры гораздо меньше, там, по-моему, были, так сказать, даже не двузначные цифры. А на самом деле в таких отраслях, как, например, производство подшипников, там падение на 28%, да? Производство цемента, там, минус 22%, ну и так далее, да? То есть, на самом деле, ситуация в целом на уровне стагнации, насколько я помню, общие цифры вот, по экономике, они получаются, по-моему, там 0,3% роста за 5 месяцев по обрабатывающей промышленности и, кажется, 0,2% сокращения по добывающей промышленности. То есть, это в целом как бы стагнация с цифрами, которые на уровне стат погрешности. Но вот если в прошлом году все-таки в итоге на уровне в целом всей экономики был плюс 1% по году, да, за счет того, что оборонка росла, вся остальная промышленность и экономика на самом деле либо стагнировали, либо уже падали. Вот сейчас вот этого роста даже не во всех отраслях оборонной промышленности, а в отдельных отраслях уже не хватает для того, чтобы перекрыть стагнацию или даже сильное падение в других отраслях. Поэтому ситуация на самом деле противоречивая.
1: Сергей Алексашенко, ваш коллега, пишет, что уже 77% россиян связывают ухудшение ситуации в стране с войной. Цифра огромная. Получается, холодильник все-таки начинает побеждать телевизор?
0: Ну, как я понимаю, это цифры не Алексашенко, а, скорее всего, опросов либо Центрального банка, либо, не знаю, там, кого-то из, так сказать, российских социологов, да, так сказать, это вряд ли оригинальные цифры Алексашенко и его оценки. А, понимаете, формально, да, ситуация ухудшается в экономике, и люди это чувствуют при всех сказках, которые им продолжают рассказывать по центральному телевидению разными способами. Но важно понимать, что для того, чтобы вот это стало выражаться в какие-то протесты, как мне кажется, нужно гораздо более сильное ухудшение условий жизни. Но то, что вот все эти самые сказки, звучащие по телевизору, воспринимаются уже именно как прямая ложь, и это вызывает сильное раздражение. Ну, наверное, это так. И, так сказать, ситуация с происходящим в холодильнике, она этому, да, наверное, тоже дополнительно способствует.
1: Андрей, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Со мной на связи был профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, дорогие друзья-меломаны, это Артемий Троицкий, и вы слушаете программу «Подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 269. Сегодня у нас интереснейшая героиня в центральном развороте. Это английская девушка, выступающая под псевдонимом «Газель Твин». Очень-очень интересная особа, думаю, что вы не пожалеете о знакомстве с ней. Ну, а пока послушаем других девушек, а именно Шану Кливленд и ее замечательный квартет «La Luz». Очень они мне нравятся, эти девчонки. Все их альбомы мы с вами в свое время слушали. Стиль свой они называют «Surf Noir». Ну, такой не инструментальный, а вокальный серф, но вполне нуар. Группа из Лос-Анджелеса, существует уже 10 лет. И вот четвертый альбом их вышел. Называется просто «La Luz», без названия. И с него песня «The Pines».

Шана Кливленд и Ла Луз, песня про сосны из их четвертого альбома. Следующая группа из английского Ливерпуля называется Клезмер Иш, то есть как бы клезмерообразная. Это квартет музыкантов Королевского филармонического оркестра города Ливерпуля. Ну вот, четверо музыкантов из этого оркестра решили еще создать такой побочный проект. И играют они такой цыганский джаз, блюз, фолк и так далее, не только клезмер. Второй альбом у них уже вышел, у этого квартета, называется «Dusty Road», «Пыльная дорога», и слушаем с него блюзовую вещицу под названием «I'm Confessing», «Я сознаюсь».

0: Ливерпульский клезмер, их второй альбом «Dusty Road». Немецкий электронный проект «Той-той-той» мы с вами уже слушали. Вот третий альбом уже вышел у Себастьяна Каунца. Да, именно так зовут человека, стоящего за «Той-той-той». Третий альбом называется «Ваганте», то есть «Ваганте». Ну, естественно, тут же все вспомнили Давида Тухманова и его песенку «Из вагантов» с альбома «По волне моей памяти». Себастьян Каунц вообще очень любопытный электронщик и композитор. Иногда его сравнивают с Хольгером Шукаем, в первую очередь потому, что в его музыке очень много юмора и каких-то маленьких смешных выдумок. Слушаем пьесу «Never a Dull Moment».
1: Life is dull, and everything in the world bores me.
2: How can you say such a thing? Life is wonderful, and the world is an exciting place.

Да, жизнь весела, и скучать в ней не приходится. Себастьян Каунс, он же Той, и альбом «Vagantan». Наш мини-сюжет сегодня посвящен знаменитому венгерскому фольклорному музыканту, композитору, электронщику, кстати, преподавателю консерватории и так далее, по имени Кароли Серепес. Он играл в самых разных группах, в частности, была у него известная группа «Визонто». Играл он с замечательной венгерской певицей Мартой Себастьян. Ну и вообще выпустил массу пластинок, более десятка, тем более, что, в общем-то, ему уже за 70 лет, 71 год уже этому человеку. Но продолжает он активно работать, и вот познакомимся сейчас с двумя его новыми альбомами. Первый называется «Nachtmusik», и там интересная концепция. Кароли Серепес взял старые архивные записи 50-х, 60-х, 70-х годов, всяких старых деревенских, в основном венгерских вокалистов, и обрамил их своими аранжировками. Вот, в частности, песня «This is my rose», «Это моя роза», записи румынских венгров 64-го и 86-го года, мужской голос, женский голос, ну, естественно, аранжировка и музыка Кароли Серепеса.

Карлис Сервис, это была песня, точнее, такая вокально-аранжировочная композиция с альбома «Нахтмузик», «Ночная музыка». И последняя работа Сервиса называется «The Sold Girl», «Проданная девушка». И тут опять используются как архивные голосовые сэмплы, так и записи современных детей. Вот, в частности, вот эта песенка под названием «Why is your leg bloody?» – «Почему у тебя нога в крови?» – тут запевает шестилетняя Лила Равей.

Карелии Серепес из Венгрии, альбом «This Old Girl» и песня «Why is your leg bloody?». Ну, а теперь переходим к «Газель Твин». Настоящее ее имя – это Элизабет Уоллинг. Теперь она по мужу Элизабет Бернхольц. Родилась в 81-м году, ну, то есть будем считать, что сейчас ей 41 или 42 года. Жила долгое время в Брайтоне, сейчас съехала куда-то там в английскую глушь. И дебютировала «Газель Твин» в 2011 году альбом «The Entire City», который, надо сказать, собрал очень хорошую прессу. В нашей программе этот альбом тоже звучал, но я не могу не напомнить какую-нибудь запись с него. Выбрал я сингл с этого альбома, песня, которая называется «Men Like Gods» — «Люди как боги».

Газель Твин «Люди как боги» с ее дебютного альбома «Entire City». Газель Твин вообще девушка такая очень концептуальная. Она, с одной стороны, композитор, причем с музыкальным образованием, с другой стороны, электронщица, с третьей стороны, явно одолеваема всякими эзотерическими вещами. То есть я бы сказал так, что Газель Твин — это что-то среднее между Кейт Буш и Койл. Вот если вы себе представляете такую смесь, то вот это вот оно и есть. Последний альбом Газель Твин сольный — это мини-LP под названием «Wastelands», «Пустыри». Тоже вышел на ее лейбле с хорошим названием «Anti-Ghost Moon Ray», то есть «Противопризрачный лунный луч». И с «Пустырей» мы послушаем песенку «Hole in my heart» — «Дыра в моем сердце».

Gazelle Twin, «Дыра в моем сердце» с мини-LP «Wastelands». Это уже запись 2021 года. И опять же, в последние годы у нее вышло несколько коллабораций. Вот ими мы сейчас и займемся. Да, напомню только, что сольные альбомы у нее еще были такие. В 2014 году «Unflash». Второй в 2018 году «Пастораль», третий альбом. И, кстати, был на первом месте по 2018 году в рейтинге известного музыкального портала «The Quietus». Альбомы совместные у «Газель Твин», их два. И оба, в общем-то, совсем свежие. Одна с английским композитором-электронщиком по имени Макс де Варденер. И они вместе написали совершенно жуткий саундтрек к какому-то фильму под названием «The Power». Не видел я этого фильма. Называется «Сила», по-видимому. Судя по картинкам, действие там происходит в какой-то больнице. В общем, это явно какой-то такой научный фильм ужасов. И типичная киномузыка, очень яркая при том. Ну вот, скажем, послушайте фрагмент под названием «Basement», то есть «Подвал».

Газель Твин и Макс де Варденер «Подвал» с саундтрека фильма «The Power». Ну и последний альбом «Газель Твин» — это что-то совсем странное. Называется альбом «Deep England», «Глубокая Англия», и это музыка к какому-то ритуально-театральному представлению. «Pagan and Sacred Music», то есть языческая и священная музыка, электрохорал, и девиз тут «The Dizzying Chaos of Post-Truth Britain» — головокружительный хаос Британии в постправде. Вместе с ансамблем «Nix» Газель Твин записала этот альбом. Я толком не понял, что такое этот «Nix», то ли это вот этот хор, электрохорал, то ли это танцевальный ансамбль костюмированный, уж он там тоже присутствует. В общем, короче говоря, какая-то поп-механика такая имени Газель Твин. Слушаем с этого альбома песню «Folly».

«Газель Твин» и «Никс», альбом «Deep England», «Глубокая Англия». Я думаю, это может быть еще любопытно тем, кто тащится от записей Давида Тибета и «Current 93». Так что «Газель Твин» советую, попробуйте. Поехали дальше. Теперь у нас будет совершенно традиционная музыка. Кевин Морби, один из самых симпатичных американских молодых сингеров-сонграйтеров, родился в техасском городе Луббок, очень симпатичном, кстати, в 1988 году. Ну и седьмой альбом у него вышел, называется «This is a photograph». Это фотография, и слушаем как раз заглавную песенку. This is a photograph, a window to the past, of your father on the front lawn, with no shirt on, ready to take the world on.

This is a photograph, пел Кевин Морби, его седьмой альбом. Еще одна американская артистка Сасами Эшворт, или просто Сасами, японка по происхождению, вот, но такая уже вполне освоившаяся в Америке, живет в Лос-Анджелесе, была участницей группы Cherry Glazer, которую мы с вами слушали, такая, в общем-то, гаражно-роковая, симпатичная, биг-битовая группа, но с 2018 года выступает соло. Подписала контракт с Domino Records и выпустила уже второй альбом на Domino. Дебютный вышел в 2019 году, а второй называется «Squeeze», «Сжатие», и вышел вот совсем недавно. Слушаем заглавную песню.

Сасами, американская японка, и ее второй альбом «Squeeze». Стиль, кстати, у Сасами довольно своеобразный. Я бы назвал его таким альтернативным металлом, что ли. В общем, любопытная девушка, хотя и не до конца в моем вкусе, скажем так. Поехали дальше. Следующие девушки как раз вполне в моем вкусе. И это ливерпульская... Кстати, вот у нас уже вторые ливерпульцы за одну сегодняшнюю передачу. Ливерпульское трио Stealing Sheep, знаете их, они у нас звучали в программе. Это три девушки, которые любят всяческие эксперименты. Но в основном их предыдущие альбомы были посвящены, я так думаю, жанру Dream Pop, но всегда с каким-то вывертом. А сейчас вот они записали вообще инструментальный альбом вместе с радиофонической мастерской в прошлом BBC, то есть такими серьезными электронщиками. И это воображаемый саундтрек к знаменитому французскому мультфильму 1973 года «La Planète Sauvage» — «Дикая планета». Не видел я этого мультфильма, но много о нем читал. Взяли эти самые девушки из Ливерпуля, посмотрели этот фильм и написали к нему собственную музыку, очень даже симпатичную. 20 с лишним треков тут имеется, и я выбрал из них один под названием «Дуэль».

Stealing Ship и радиофоническая мастерская, альбом La Planète Sauvage. Stealing Ship — это уже, кстати, четвертый альбом, и должен совсем скоро выйти, а может быть, уже вышел пятый, так что буду за ним охотиться и постараюсь вас с ним тоже познакомить. Катимся потихонечку к финалу передачи, и на очереди у нас Пелка Поутанен. Это финская певица, была солисткой известной довольно группы УТУ финской. Там она, правда, фигурировала как Петра Поутанен, а теперь стала выпускать сольные альбомы как Пелка Поутанен, что означает «просто Поутанен». Ее дебютный LP называется «Пюха вери водая», то есть «проливается святая кровь». И он такой, да, довольно суровый, такой ритуального характера работа. Слушаем с него песню «Синеон Велка Вименкин».

Элка Поутенен из Финляндии, ее дебютный сольный альбом «Проливается святая кровь». Ну и последние наши участники на сегодняшний день. Это группа из Белграда, из Сербии, называется Naked, то есть голая, квартет, ритм-секция, плюс скрипка, плюс тенор-саксофон. И это популярная очень группа в Сербии, поскольку играют они как бы не совсем такую вот банальную эту балканскую музыку Горан Бреговича образную, которая мне, честно говоря, сточертела уже просто хуже некуда, а что-то такое более самостоятельное, более роковое, что ли, отчасти джазовое. Судите сами. Пятый альбом Naked называется «Сречна туга», «Счастливая печаль». И слушаем пьесу «Истина» це изачи на видало, что означает «Правда всегда выйдет наружу». Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Программа «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкасты, конечно. И до следующей недели. Всем счастливо.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В период войны в России появился новый вид гражданской журналистики, так называемые Z-блогеры и военкоры. Кто они? Пропагандисты или искренние сторонники войны? Почему растет их недовольство Путиным и ходом так называемой СВО? Что будет с ними после войны? И каковы вообще перспективы национал-патриотического движения в России? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Они начинали как телеграм-блогеры с телефонами в руках, а превратились в одну из самых влиятельных медиагрупп военного времени. Z-военкоры собирают миллионы просмотров, ездят на фронт, собирают деньги на беспилотники и экипировку, а их сводки для многих россиян стали важнее официальных сообщений Министерства обороны. Но это не единое сообщество. Одни работают на государственные СМИ, другие называют себя независимыми блогерами. При этом почти все поддерживают войну, хотя в последнее время все чаще критикуют российское командование, коррупцию и ошибки Кремля. Не потому, что выступают против вторжения, а потому, что требуют вести войну еще жестче. Власти долго терпели такую критику, но в конце концов начали преследовать самых неудобных представителей Z-среды. Кто эти люди? Это новые пропагандисты или искренние националисты? Почему они стали самостоятельной политической силой? И что будет с ними после окончания войны?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Иван Филиппов, журналист, исследователь сообщества Z-сообщества и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, приветствую.
2: Добрый день.
0: Хотел узнать, ли так ли все без перемен на Западном фронте, который вы уже скоро как 5 лет отслеживаете. Как воспринимает Z-сообщество перемены последних 1,5-2 месяцев и успехи ВСУ по блокировке Крыма, уничтожению российской инфраструктуры и остановку наступления?
2: Без радости. Оно воспринимает успехи ВСУ без радости. Оно, как сказать, насколько это возможно, адекватно оценивает положение дел. А адекватная оценка состоит в том, что война в тупике. Это не то, что украинская армия сейчас как-то выигрывает или российская армия как-то особенно проигрывает. Это просто все в тупике. Тупик этот кровавый и, как бы, скажем, в нем все более тупиковый.
0: Есть ли какой-то у них образ будущего? Куда идет война? Как он менялся, скажем, по ходу агрессии, по ходу 4,5 лет войны?
2: Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что образы будущего вот так, чтобы они взяли и написали, вот сейчас мы победим, и потом, значит, наша страна будет выглядеть вот так, или мир вокруг будет выглядеть иначе, такого нету. А с победой, в принципе, с окончанием войны у них в какой-то момент появился, я не знаю, как это сказать, прием или уловка. Из-за непонимания того, как выглядит это самое будущее, они предпочитают в него не смотреть. То есть горизонт планирования – это вот следующее село, следующая избушка лесника, следующие какие-то несколько километров. Дальше мы не смотрим, потому что когда они начинают говорить дальше, это начинается, ну, как бы начинается цепная реакция. Если смотреть и пытаться сконструировать образ будущего глобальный, то он требует победы. Победа требует, а дальше они начинают говорить вещи, про которые они сами знают, что это невозможное явление. Победа требует глубокой кардинальной реформы всей системы госуправления, всего военно-промышленного комплекса, всей системы гособоронзаказа. Победа требует кардинальных кадровых решений в Генштабе, в Министерстве обороны, во всех министерствах, которые тем или иным образом относятся, ну, как бы имеют отношение к войне и так далее, и так далее. Поэтому сейчас вот как... Вместо того, чтобы писать тексты типа там «Победа буквально послезавтра, мы движемся в сторону Киева», они пишут тексты совершенно другого содержания.
0: Ну, знаете, то, что вы рассказываете, мне кажется, является неким слепком того, что творится в той главной голове, которая принимает решение по этому всего. Мне тоже там кажется, нету особого стратегического мышления дальше следующих 2 улиц Константиновки.
2: Ну, этого мы с вами не можем знать.
0: Ну да. Это не отражается. Слушайте, ну вообще вот Z-сообщество, это можно назвать экосистемой? Экосистема,
2: да,
0: каналов?
2: Совершенно полноценная экосистема, самостоятельная.
0: Как, вот я когда она сложилась в таком виде?
2: Это вид гражданской журналистики абсолютно. Они себя считают, более того, в отличие от многих других, так сказать, их убеждений, это они прямо осознанно проговаривают, что для них важна свобода слова.

0: потому что они себя считают независимой журналистикой. И вот чтобы вы понимали, слова «зомбированной пропагандой» в значении «зомбированной Соловьевым» или «Первым каналом» можем произнести мы с вами, точно так же я могу их прочитать у Z-авторов. Z-сообщество — не продолжение российской системы официальной пропаганды. Это, как сказать, то, что называется английским выражением grassroots movement. В таком в чистейшем сохранном виде. Оно растет снизу вверх, оно растет не из администрации президента вниз.
1: Ну вот это да, это то, что я тоже читаю ваш канал и ваши выступления. Я для себя уясняю, что это действительно гражданское движение. Но можем мы оценить, какой, собственно, ну не процент населения, но процент, так скажем, политически активного гражданского общества охватывает? Насколько велика их аудитория и насколько велик вот этот вот размер самой этой экосистемы, этой грибницы?
0: Мы можем у них спросить, они знают ответ, они многократно этот ответ писали. У них есть, ну, как бы важная преамбула. Они не считают, что человек, который в уличном опросе, в, там, я не знаю, в опросе в ЦИОМа, в курилке на работе или в очереди в магазине сказал, что он поддерживает цели специальной военной операции, является автоматически их союзником. Даже если человек нарисовал на своем автомобиле букву Z или сделал, нарисовал на своем лице букву Z, он не является автоматически их союзником. Под словом «союзник» и под словом «поддержка» и вот, ну, как бы вот настоящих, как сказать, настоящим зетником они считают только человека, который помогает действием или деньгами. Если ты жертвуешь на нужды фронта, то ты поддерживаешь. Если ты собираешь волонтерскую помощь, ездишь на Донбасс, возишь гуманитарку, плетешь сети, делаешь окопные свечи, вот любое действие в поддержку войны, оно засчитывается. Все остальное — это ерунда. Угу. Вот если мы берем это определение, то это в 2022 году 7% с тенденцией к уменьшению. Это в 2022 году, это на пике. 7% они называли.
1: 7% населения.
0: Да, у них целый жанр. У меня сейчас будет книжка, в ней прямо есть про это отдельная глава. Это огромное количество текстов на эту тему именно описанное о том, что они в стране маргинальное движение, они меньшинство. Они сами себя как бы осознают, и они понимают, что большая страна совершенно войной не интересуется и войну не поддерживает.
1: Каковы их отношения с кураторами, с администрацией президента, с управлением внутренней политики, с ФСБ? Как я понимаю, они нелинейные.
0: Они какие-то очень непонятные, честно вам признаюсь, потому что вот у меня есть некая гипотеза, теория, что почему в 26-м году в России каналы большие и малые, канал, я не знаю, «Рыбарь» может спорить с президентом или начальником генерального штаба о скорости продвижения российской армии. Или канал там, «Мир сегодня» с Юрием Подоляк может рассказывать о обнулениях, о мясных штурмах, называя прямо о том, какая армия, руководство какой армии этим занимается. Или канал, какие-то каналы поменьше могут называть Владимира Путина там, земляным червяком и так далее. Вещи, за которые люди гражданские, люди типа нас с вами, получили бы административку просто вот со скоростью звука, а, скорее всего, даже уголовку за дискредитацию российской армии. Им же пятый год это делать позволяется. Моя гипотеза очень простая. Кто-то в 22-м или в 23-м году из Министерства обороны понял, что вот эта сложившаяся экосистема, она тогда еще, ну, как бы была не до конца сложена, но она уже в общем и целом обрела свои какие-то формы. Ее нельзя отделить от волонтерского движения. Через Z-каналы идет фандрайзинг денег на сборы на нужды фронта. И поэтому либо Министерство обороны занимается поставками транспорта в армию самостоятельно, поставками беспилотников в армию самостоятельно, поставками защищенной спутниковой связи, тактической медицины, стройматериалов для блиндажей, электрогенераторов и так далее, и так далее, и так далее. Это бесконечный совершенно список. Либо они оставляют этих ребят в покое, занимаются дальше своими делами, получают, вероятно, деньги на поставку всего вышеперечисленного, но вот как бы живут свое удовольствие, пока какие-то странные инициативные люди делают за них их работу. При этом мне кажется, что ну, как бы вот у тех, кого вы называете кураторами, это понимание точно есть, но оно есть и у отдельных зетников, что вся эта история продолжается строго, пока идет война. Как только война заканчивается, в них теряется необходимость, и они все, конечно, пойдут по разным уголовным делам и на разные сроки. Многие из них это понимают.
1: Ну, сейчас, я думаю, наверное, есть интересы и в самом армейском руководстве, и в той же ФСБ, что их окопная правда – это очень хороший такой фидбэк, очень хороший канал информирования о состоянии в войсках, который позволяет обойти вот эти вот бравые рапорты внутриармейские.
0: Ну, понимаете, это было бы замечательно, если бы, если бы были какие-то последствия. Вот я их считаю 22-го года. Все, ну, да. Все проблемы, на которые они жаловались с 22-го года, они все в 26-м году остались. Ни одно не решено. Более того, многие из них стали хуже. Более того, там есть какие-то совершенно вопиющие истории, совершенно скандальные истории. Вот этот вот полковник Пузик, который по факту казнил российских добровольцев. Дело громкое, дело взял на контроль министр обороны, про дело, значит, этого полковника Пузика говорил Дмитрий Песков. И что, вот прошло чуть больше, чем полтора года, там, кажется, скоро, кажется, будет два года. У полковника Пузика все абсолютно в порядке. Более того, он и идет на повышение по службе. Это человек, который, ну, как бы, заморал себя не то, что в местных штурмах, а в казнях российских добровольцев. И, ну, это, наверное, фидбэк, как вы понимаете, по этому поводу был колоссальный, просто беспрецедентный. А результата никакого. Результат, и Мурадов, да. Который самый кровавый мясник российской армии, тоже идет на повышение.
1: Ну да, и в этом отношении их окопная правда, конечно, да, Министерство обороны. Совершенно не с руки, так же, как сведения о коррупции. А кого, ну, так скажем, на слуху люди есть, кого вот интересно читать, кого нужно знать человеку незаинтересованному? Рыбарь, Подоляка, Стешин, Коц. Вот это вот, какие еще имена были бы интересны исследователю?
0: Слушайте, там имена интересны исследователю гораздо больше, и ну, то, что я регулярно читаю, я все забываю посчитать, но то, что я регулярно читаю, это несколько сотен. Это, наверное, там каждое утро то, что я просматриваю тщательно и внимательно, это ну, там штук 200 разных каналов. Основные каналы, да, это не Подоляка. Это Рыбарь, Два майора, Военный осведомитель, какие-то каналы поменьше, у которых бывают какие-то интересные инсайты, которые ведут, например, действующие военные. Там, я не знаю, крошечный канал «Говорит руководство», который практически полностью состоит из сборов, но это воюющие солдаты, и иногда там появляются выдающиеся совершенно тексты, очень интересные. Вот, там, какой-нибудь канал «Филолог в засаде». Вот такого рода. Нет, это тема для отдельного длинного разговора.
1: А, ну да, мы ждем вашей книги. Когда, кстати, книга ваша выйдет? Как она будет называться?
0: Второй половине августа, и с высокой долей вероятности она будет называться как раз на Западном фронте без перемен, с двумя большими «З».
1: Для России, в общем, действительно Западный фронт. Если подумать, это и война с коллективным Западом, и чисто географически, да, больше Запад, чем Юг, получается. Но это все действительно такая утилитарная вещь, некий гражданский всплеск периода войны. Вот что, по-вашему, произойдет? Это все-таки немало, да, 7% населения, в том числе людей, активно донатящих, там, делающих окопные свете, если действительно исходить из предпосылок, ссылки, что, как посчитали, там 140 с лишним миллионом человек, это 10 миллионов человек почти. Вот что, по-вашему, произойдет с этими людьми? Они ситуационно сейчас в это дело вписаны, или у них останется какая-то очень сильная военная ангажированность?
0: Ну, смотрите, во-первых, мы уже сейчас видим по тому, что пишут сами зетники, что эта группа населения, она тает на глаза. Что людей, которые жертвуют, с каждым годом становятся все меньше и меньше. И сейчас там раньше жаловались на то, что сборы падают. Маленькие каналы сейчас на то, что сборы падают, жалуются миллионные каналы «Ангелов спецназа», причем жалуются буквально, ну, если не каждый день, то каждую неделю. Очень многие разочаровываются. Это дело не только в том, что денег жалко. Очень многие разочаровываются, потому что идет пятый год, их кормят обещаниями, что, значит, все будет, а ничего не получается. И они разочарованы во вранье, они разочарованы в том, как воюется эта война, они разочарованы катастрофически в государстве. Но если представить, я не знаю, сейчас у Z-сообщества важнейшая тема – это выборы. Неожиданно. Они никогда, ну вот за все время, что я их читаю, они особенно не политические. Они там что-то высказывают, но это не про там, как нам вместе обустроить Россию и так далее. А сейчас они придумали себе умное голосование, они призывают не голосовать за Единую Россию. Они, это тоже очень интересно, они фактически возложили именно на Единую Россию ответственность за все по периметру, от бензинового кризиса до тупика на фронте. Ага. И они хотят ее наказать. Они хотят быть политически активными. Понятно, что им не дадут. Если бы мы с вами на секунду предположили, что вот закончилась война там, и что-то изменилось, то они бы составили, конечно, костяк и содержательный, и избирателей новой радикально оппозиционной Кремлю партии.
1: Радикально оппозиционной такой, так скажем, национал-патриотической?
0: Да, да.
1: В духе Стрелкова, в духе Квачкова, вот как? Вот в этом сегменте где-то?
0: Вот смотрите, вы понимаете, и Стрелков, и Квачков все-таки фигуры такие маргинальные, потому что они с прибабахом, они там с каким-то примесью монархизма и...
1: Ну да.
0: Радость. Если попытаться обобщить то, чего эти люди хотят, то, конечно, они ближе всего, это, я понимаю, что тут со стороны звучит, они ближе всего к нам. Они хотят страну с правами человека, они хотят страну со свободной прессой, они хотят страну с конкурентными выборами, они хотят страну с там, защитой частной собственности, с независимым судом и так далее, и так далее. Они гораздо менее фриковатые, чем Квачков и Стрелков. Они гораздо больше про результат, они гораздо больше про то, что вот давайте мы наконец перестанем заниматься ерундой, попробуем что-то там изменить в стране. Другое дело... конечно, их никто в политику не пустит, я думаю, в первую очередь поэтому.
1: Иван, просто уточнить, но они хотят этой прекрасной России будущего через уничтожение Украины.
0: Это взаимосвязанные вещи. Им кажется, что это взаимосвязанные вещи, да, конечно. Более того, тут тоже опять-таки важно сделать оговорку, поскольку они не любят либералов, вот это, я периодически на эту тему просто спорю с какими-то своими собеседниками, они говорят, ну вот, рассказывают, они наверняка хотят такую Россию будущего для себя, а не для всех. Да, конечно, если бы у них была такая возможность, они бы сделали ее для себя. В их прекрасной России будущего, идеальной России будущего, конечно, нет никаких ни либералов, никого, значит, инакомыслящего. Но если, и вот в этом я уверен, это, значит, как с точки зрения, которую я буду отстаивать до конца, если вы зададите этим же людям вопрос, ты хочешь, чтобы было как так, вот как сейчас, или ты хочешь, чтобы было как ты хочешь, но те же права и те же свободы есть у либералов, то как минимум большинство из них задумается. Да, скорее всего, большинство из них скажут, да, конечно, да, давайте так. Уж лучше так. Потому что нынешнее положение дел, конечно, их не устраивает категорически. Но, кстати, вот опять-таки важный момент, вы, кажется, не спрашивали, но мне всегда кажется важным это подчеркивать. Вот национал-патриотические движения. У нас сейчас в стране, как это показал нам в прошлом году крестный ход «Русская община», в Москве, который всех очень сильно удивил, появилась такая, ну, как бы псевдополитическая сила, как русская община, вполне себе националистическая. У нее, обратили внимание, чего нету? У нее руководства нет. Никто не знал, ну, как бы вы не скажете, кто руководитель русской общины. Потому что движения, возникающие снизу, своим рептильным мозгом понимают, то как только появится один человек, который станет лидером, его немедленно посадят. И поэтому вот они живут, они организовываются, у них очень сильное региональное подразделение. К ним идет огромное количество ветеранов войны. Это видно по Z-каналу, видно по их собственным каналам. Но у них нет центрального руководства, у них нет единого лидера. Потому что
1: интересно.
0: Кремль выучил урок, что нельзя допускать сильных лидеров. Низовые движения оппозиционные Кремлю. А русская община вообще, мягко скажем, не во всем поддерживает Кремль. Так вот, они низовые движения выяснили, что если хочешь жить, то будешь централизован.
1: Ну и последний вопрос, Иван. У нас уже последняя минутка здесь остается. Вот вы говорите, что критика «Единой России». Насколько возможно в этом сообществе критика Путина? Или, так сказать, жена Юпитера, Юпитер вне подозрений?
0: Я боюсь, что невозможно и, наверное, по трем причинам. Самое из них банальное – за критику Путина сажают. Вот единственные примеры посаженных людей из Z-сообщества – это Стрелков, которого посадили после очень критических постов лично про Владимира Путина. Сейчас по 282-й статье закрыли автора блога 13-й, воевавшего в Украине, человека по имени Егор Гузенко, у которого тоже острый текст в апреле этого года, тоже персонально про Путина, который начинается словами «Верховный командующий, зачем вы врете нам?». Тоже абсолютно я не верю в совпадение. Это тоже улетит сейчас исключительно за критику Путина. Это раз. Два, очень многие цепляются, ну, два и три, на самом деле они как бы рядышком. Очень многие цепляются за спасительную соломинку, что царь хороший, бояре плохие. Потому что мы, как бы, многие людей наших взглядов произносят эти слова презрительно, говорят, что вот, значит, смотрите, какие тупые зетники, угадали все буквы, не могут угадать все слово. Мне кажется, это все чуточку сложнее устроено, потому что для многих этих людей, которые положили на алтарь того, что они понимают служением Отечества, а именно служением войне, силы, деньги, там, личное благополучие, жизни своих друзей и боевых товарищей, если сейчас им признаться в том, что Путин не прав, это рухнет мир. Да как? Это вообще ни разу не просто. Это, ну, как бы требует огромных душевных сил, в общем, как душевные,
1: ну, эмоциональные, да, силы, да, и так далее. Понимаю.
0: И, наконец, третье, есть те, кто уже осмеливается ругать. И да, их немного, да, это маленький канал, но они есть, и их существенно больше, чем было раньше.
1: Понятно. Ну что ж, Иван, спасибо большое за этот рассказ. Иван Филиппов, журналист, исследователь Z-сообщества, автор телеграм-канала и выходящий в скорости книги «На Западном фронте без перемен». Спасибо, Иван.
0: Спасибо большое.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Z-сообщества и военкоров. Кто эти люди? Что из себя представляет сетевая структура? Насколько она представляет движение русского национализма, национал-патриотического движения? К нам присоединяется по Zoom ассоциированный научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин. Николай, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот у нас тут, так сказать, герой недавний на экране, на картинке, Лунин, вот это его выступление. Я хотел понять, насколько оно симптоматично для вот эти вот отдельные всплески, что вот этот вот бунт, так назовем, Ильи Ремесло, выступление Лунина, насколько они представляют, являются срезом настроений военкоров?
2: Это, безусловно, типичное для военкоров выступление. Нетипично просто, что благодаря алгоритмам, там, Facebook, Telegram, это было разнесено, Instagram, я не знаю, вычисление было разнесено на большую, чем обычную аудиторию, но в подобной тональности военкоры, называемые, или люди, связанные с армией, так или иначе, и придерживающиеся убеждений, выступают регулярно и много. Вот, можно найти и более яркие выступления, и более активных авторов, выступающих в этом стиле. Но вот как бы этот самый Лунин получил свои 15 минут славы, что называется.
1: Насколько эта опасность осознается ФСБ, администрацией президента? Насколько они являются несистемной, неуправляемой силой? И могут ли они стать такой в случае, так скажем, достаточно там быстрого обвального развития событий на фронте?
2: Ну, в данный момент, в принципе, российское государство, как и, впрочем, в последние десятилетия, два десятилетия, как минимум, вполне научились с этой внесистемной силой справляться и держать ее в приемлемых границах. То есть, условно говоря, тот же самый Лунин после своего яркого выступления пережил задержание и, так сказать, пребывание там временно в КПЗ, но его освободили, ему дали работу, вот, ему подарили, или он купил на выделенные деньги новый гражданский костюм, и теперь он вполне себе превратился в системного автора. Буквально эта трансформация произошла за 3 недели. А кто-то, кто систематически несистемный, в том числе, возможно, специфическая психическая организация, то того могут посадить. Вот там чуть ранее прославившийся Егор Гузенко, такой, да, 13-й, вот, он, соответственно, сейчас находится в СИЗО, арестованный. До этого был еще такой воевода, который вещал это самое... Его придавили, так сказать, и, по-моему, уволили из армии. Ну, то есть, как бы, скажем так, курирующие эту тему сотрудники администрации президента, медийного отдела, а также сотрудники ФСБ и там какие-то люди из Министерства обороны или из Генерального штаба, кто вот отвечает за этот сегмент, они там решают каким-то образом судьбу тех или иных персонажей, которые вот высунулись выше среднего уровня. И, соответственно, определяют стандарты, что позволено, что нет. Для всех остальных это четко можно заметить по стабильно работающим крупным военкоровским каналам. Вот. Скандал с Ксенией Собчак с вскрытием переписки, равно как и некоторые признания, сделанные вот в течение весны людьми, которые были популярны или остаются популярными блогерами, показывают механизмы, как этими людьми управляют. И, то есть, если ты собрал крупную аудиторию, то ты уже находишься на постоянной связи с какими-то фигурами на разном уровне, кто за тебя отвечает. Вот, и, соответственно, получаешь довольно крупные денежные выплаты, финансовую поддержку для своей деятельности. Вот, вплоть до того, что администрация президента рассылала по широкому кругу блогеров конверты с деньгами просто каждый месяц, без всяких точных указаний, обязательств и все прочее. Но ты знал, что ты находишься как бы в сфере влияния, в сфере взаимодействия.
1: Ничего себе, я даже не знаю, есть как бы это этому подтверждение, что это они действительно...
2: Да, это Кураев признал как бы это самое, вот, и сказал, что там Легойда, например, спикер Московской Патриархии, тоже получал, так сказать, курьер дальше поехал. Илья Ремеслов подробно тоже рассказывал про эту систему выплат. Ну, вот, так что эта система, которая выстраивалась... Я довольно подробно описывал, в принципе, как это взаимодействие выстраивалось как минимум с середины 2000-х годов, и она именно позволила мобилизовать, например, русских националистов на войну за Крым, а потом за Восточную Украину в 2014 году. Так она, собственно, сейчас и функционирует. Не только русских националистов, широкий спектр подобного рода акторов из радикальных, скажем так, группировок, которые присутствуют в России, в списке там, от неосталинистов до каких-то неонацистов, так сказать, или там футуристов, там еще кого-то. Ну, в общем, каждый, кто как бы имеет свою идеологическую секточку, да, читатели, так сказать, находятся в этой зоне.
1: Зона контроля и зона, так сказать, прикорма, да, если
2: значимые со стороны. Угу. Зона контроля, прикорма, влияние, как бы, вот, тусовки определенные. В этом плане вот эти вот все собрания там активных авторов, да, тысячников так называемых, которые когда-то проводились в нулевые годы, они, собственно, были как бы такой моделью, по которой отстраивалось взаимодействие около властных структур, получавших средства от власти, от бизнеса, с теми, кого можно назвать лидерами общественного мнения, там, лидерами соцсетей, популярными блогерами и так далее.
1: Что с ними будет в различных сценариях, ну, так скажем, при остановке или окончании войны? Допустим, сейчас в СУ добиваются значимых успехов, начинаются мирные переговоры, перемирие какое-то, или, возможно, даже отвод России, отход России от линии боестолкновения. Возможен ли бунт военкоров?
2: Ну, бунт нет, невозможен, поскольку военкоры сейчас четко разделились на две партии. Одна партия воюет в соцсетях за как бы уничтожение Украины уже термоядерным оружием, там стирание всего в порошок. Вторая партия, ранее наиболее радикальная, теперь стала сторонниками активного мира. Да? Если мы не можем победить, если у нас нет технических возможностей победить, если у нас там все коррумпировано, прогнило и нерешительный президент, давайте уж остановимся на линии фронта существующей, так сказать, и будем собирать силы там на следующий акт. Вот. Тем более, что мы ничего не получаем от этого, а наши боевые товарищи гибнут. В принципе, то есть существуют разные позиции даже в среде Z-блогеров и конкретно той тусовки, которую мы называем военкорами, это часть Z-блогерского сообщества, вот. По поводу там, ведения войны, степени агрессии и все прочее. Соответственно, вряд ли, то есть я не вижу ни одной категории этих деятелей, которые бы стала активно протестовать против прекращения войны. Вот. Значит, там могут как бы быть другие поводы для протестов, например, там, лишение льгот каких-то категорий. Российская же власть очень любит все оптимизировать, поэтому как бы вот обещать многое может, а дальше будет уже как получится. Вот. И это все проходили там в 2015-2016 году, когда власти загоняли вот этих всех ветеранов Донбасса, оставшихся на территории России, да, так сказать, и на территории оккупированной, да, в разные как бы подконтрольные сегменты. То есть кто-то остался в армиях, сформированных в ДНР, ЛНР, в качестве внештатных российских корпусов. Кто-то пошел в Вагнеры, их начали срочно набирать и отправлять в Сирию воевать. А кто-то там остался в рядах Союза, который организовал Бородай, так сказать. Вот, а все альтернативные структуры подавлялись. В частности, вот поэтому Стрелков Гиркин переместился в категорию неугодных и постепенно маргинализировался. Вот, поэтому как бы, там будут, конечно, всякие треволнения, но это точно не будет связано с тем, что вот война закончилась, идите, ребята, по домам. Они все с удовольствием пойдут по домам сейчас.
1: А что Вагнер сейчас себя представляет? Тут недавно, да, у вас тоже прочел, и Wall Street Journal писали, что там вообще они себе пиратскую республику в Центральноафриканской республике сделали, торгующую трамадолом в качестве дешевого наркотика. Но в российской сфере они еще имеют каких-то последователей, какие-то каналы, и представляют ли какую-то организационную силу?
2: Ну, Вагнер оказался более куда интересной организацией, чем просто отряд наемников, который сформировал там харизматический кремлевский повар. То есть там реально была такая структура квази-военной демократии. То есть очень большую роль играли командиры второго ряда. То есть вот Пригожина и командиров первого ряда Путин уничтожил в том самом самолете. Да. Вот, почти всех. А вот командиры второго ряда, то, что входили в так называемый совет командиров, у них, по-моему, тут был такой, вот, и которые считали никчемными организацией, на самом деле оказались авторитетными достаточно людьми для своих подчиненных. И они, каждый из них, образовал какую-то структуру, под которую собственный ЧВК, в которую он набрал тех, кто на него ориентировался. То есть, например, там в Подмосковье, по-моему, не то в Истрии, не то в Солнечногорске, там создана крупная структура из этих самых бывших вагнеровцев. Там они есть в структурах Минобороны, они, часть из них ушла в Ахмат, там, к Кадырову, еще куда-то. Вот. Но такая формальная как бы, передача эмблемы была, да, вот сына Пригожина, который возглавил все эти, которому досталось наследство просто в виде многочисленных юридических лиц и структур, которые, да, что-то такое сделали в Центральной Африканской Республике. И надо сказать, что нельзя к этому относиться просто как там еще одному отряду, условно говоря, наркоторговцев или кого-то там. Дело в том, что африканские режимы, их трудно назвать иначе, так сказать, там, кто захватил власть, тот и как бы устанавливает свой режим, да, пока какой-то другой, так сказать, человек не мобилизует каких-то своих сторонников и не сменит этот режим, так сказать, и будет считаться правительством. Так вот, африканские режимы нуждаются постоянно в каких-то отрядах из внешних сил, потому что, ну, тот режим, который они ставят в основном на основе племенной идентичности и племенной поддержки, не очень часто устойчив, поскольку внутри племен тоже там появляются новые молодые лидеры, и как бы этот переворот может быть и в силу внутренних причин, внутриплеменных. Вот, поэтому уже там 70 лет, условно говоря, вот эти вот отряды белых наемников – это неизбежная часть африканского пейзажа. И они же обеспечивают относительную стабильность, потому что на самом деле хуже, чем диктатура, это как бы кровавая межплеменная вражда. Самый яркий пример – это вот геноцид хуту и тутси, да, который происходил. Вот. Но там подобного рода геноцидов в большей или меньшей форме в Африке происходит просто ну, по несколько штук в год, да, так сказать. Вот. Поэтому как бы, вот обеспечение относительной стабильности с помощью этих наемников, ну, это такой мировоззренческий вопрос, как к этому относиться. Хорошо ли, что будет диктатура, при которой убивают относительно немного, но правят нехорошие люди с нехорошими лицами, вот. Либо будет хорошая африканская демократия, которая заключается в том, что из одного конца страны пойдет одно вооруженное движение, которое будет по пути вырезать деревни, а из другого конца за столицу будет бороться другое, так сказать, вооруженное движение, которое будет вырезать другие деревни. Вот. Поэтому как бы, у меня вот тут нет особых слов осуждения или чего-то, но просто вот такая жизнь, что
1: понятно.
2: Называется.
1: А я хотел уточнить, а может быть вообще это выгодно их, условно говоря, кураторам ФСБ держать их подальше? Иметь такой иностранный легион, лишь бы не в России. Пусть они где угодно шастают по миру, поддерживают какие угодно режимы.
2: Да, безусловно, это так. То есть это была изначальная, как мне кажется, миссия Вагнеров, как бы мобилизовать. То есть они изначально были довольно замкнутой и довольно четко набранной, созданной корпоративной структуры, состоящих из бывших спецназовцев ГРУ, руководимых питерскими ментами. Вот. И они в этом плане выполняли роль таких как бы охранных отрядов ВСС, я уж не знаю, так сказать, внутри, в тылу ЛНР и ДНР. То есть они уничтожали наиболее отмороженных командиров, наиболее отмороженные повстанческие группировки, то есть делали примерно то же самое, что сейчас делают в Африке, да, но только на территории, так сказать, Луганской и Донецкой областей Украины. Вот. А потом, как бы после войны активной фазы в 2015 году, они вдруг резко начали набирать к себе кого угодно и были переброшены в Сирию, где, опять же, вот этим живым человеческим мясом, набранным из вот самых мороженых людей, прям скажем так, с территории бывшего Советского Союза, потому что там воевал кто угодно из каких угодно стран постсоветского пространства, они начали, так сказать, сражаться там с игиловцами. Вот. И, ну, достаточно успешно. Вот. Поэтому, да, и, как бы, российскому правительству не нужно большое количество отморозков с боевым опытом, с умением обращаться не только с огнестрельным оружием, но и с обученных минно-взрывному делу и так далее. И вот они их таким образом...
1: Ну да, держат там. Я вас хотел в завершении нашей беседы спросить, как специалист, который уже не первый год, я даже скажу, не первое десятилетие, занимается проблемой русского национализма, национал-патриотического движения. В какой степени это является естественным продолжением, да, всей этой национал-патриотической тематики, все эти военкоры? Условно говоря, те же националисты 20-30-летней давности, которые получили свою, как бы, вожделенную войну, оружие. Являются ли они продолжением? Или это самостоятельно? Или русский национализм отдельно, а вот это вот все военкорское движение отдельно?
2: Да, действительно, это две разные темы. То есть вот этот вот вооруженный русский национализм, как я его описываю, то есть вот эти все бывшие спецназовцы ГРУ со своей очень специфической философией, видением мира и все прочее, они не классические русские националисты. Они органически связаны идеологически с рижским ОМОНом периода перестройки, который, в свою очередь, базировался на той же самой философии советского спецназа, прошедшего Афганистан. То есть это крайне жестокие люди. У них такое советское, на самом деле, мышление советских милитаристов. Mm-hmm. Вот. И хотя они поддерживают некоторые идеи русского национализма, часть из них поддерживают неонацистские идеи и используют неонацистскую символику, классические русские националисты здесь практически не представлены, хотя они участвовали в Донбасске, в войне на Донбассе и в оккупации Крыма.
1: В русской весне, все... да.
2: Угу. Да, да, вот. Поэтому русская весна вообще была смесью очень разных движений, и там русские националисты, собственно, играли очень частичную роль. Вот, поэтому это люди больше схожие по философии с Путиным, как представителем таких вот патриотических ГБшников. Вот, но это вот патриотические спецназовцы с философией, вот у них бремя белого человека, это для них главное. То есть наиболее жестокий канал у них, где сцена каннибализма, значит, и так далее, убийство людей, пыток, у них назывался типа «большие белые дяди», так сказать, вот. То есть они себя видят такими большими белыми дядями, которые проходят мир, чтобы нести там порядок в их представлении и справедливость, опять же, в их представлении. Что не исключает, вот я говорю, совершенно чернушных там методов в виде установления этого порядка, включая массовое убийство, пытки и так
1: понятно.
2: Далее.
1: То есть, да, экстремальный колониализм, расизм и, в общем, такой фашизм, нацизм даже в чистом виде.
2: Но хорошо, это...
1: а что... Да,
2: это
1: что...
2: нацизм, скорее.
1: Да, да, здесь мы согласны. А что тогда с классическим русским национализмом, который вот так зачищали, где он сейчас и что с ним происходит на пятом году войны?
2: Классический русский национализм сейчас присутствует у части военкоров, вот в основном объединенных вокруг Гиркина и его клуба разъединенных патриотов. Там у него мутируют названия организации вокруг него, хотя круг примерно одинаковый. То есть это Губарев, там Калашников и так далее. Вот. Хотя Калашников советский патриот, но русский националист. Вот. У них основная сейчас идея, что надо побыстрее прекратить войну, что гибнут русские люди с обеих сторон, вот, что это не приносит никому никакого удовольствия, вот, и что война ведет к тому, что сокращается число русских мужчин, вот, а страна, там, Россия, наполняется представителями Центральной Азии. Ну и, соответственно, дальше в рамках нарратива русских националистов, значит, приходят среднеазиаты, берут русских женщин, и вот страна там меняется в этническом отношении. То есть у них главная тревога сейчас как бы борьба с миграцией, вот, и борьба с сокращением русского населения, а вовсе не завоевание Украины.
1: Они, последний вопрос уже задам, они будут из себя представлять значимую политическую силу в случае транзита поствоенного, постпутинского?
2: Ну, в России все сильно зависит от набора идей, которые исповедует какой-то лидер, который возглавляет этот самый транзит. Ну, то есть если, условно говоря, так сказать, лидером этого транзита будет человек, который их читает регулярно и в чем-то с ними соглашается, то они будут иметь значение. Если нет, то нет. Вот, с моей точки зрения, наиболее сейчас созревшая транзитная фигура – это Белоусов, да, министр обороны, как бы пользующийся поддержкой всего всего патриотического спектра, да, и значительной части населения страны, как некоррупционный технократ. Mm-hmm. Вот, Белоусов, он больше советский человек, в этом плане сохраняет менталитет советского государственника. Соответственно, он этих людей, русских националистов, гонять не будет, вот, но, может быть, кого-то из людей, придерживающихся этих взглядов, назначат на какие-то посты, но так, чтобы он рьяно бы отстаивал эту позицию, то вряд ли.
1: Понятно. Ну что ж, Николай, очень интересно. Спасибо большое за этот рассказ. Николай Митрохин, ассоциированный научный сотрудник Бременского университета, был с нами на связи по Зуму. А к нам по Зуму присоединяется культуролог Андрей Архангельский. Приветствую, Андрей.
3: Здравствуйте, Сергей. Добрый день.
1: Ну вот говорим мы об этой, сейчас уже мы поговорили о военкорах, поговорили о Z-сообществе. Сейчас бы хотелось понять, что из себя представляет культура Z. За 4,5 года войны произведено ли что-либо в этой Z-экосистеме, в этой Z-сфере, что-либо культурно значимое? То, что может остаться, так скажем, за пределами этой войны, представляет не только чисто интерес с точки зрения теории пропаганды.
3: Ну, собственно говоря, проза, сразу скажем, никакая. Это какой-то набор банальности, такая рисовка под военный сленг. Там трехсотые, двухсотые, бэхи и так далее. Ну вот это такой вот переход от фейсбучной прозы, так сказать, к книжной. Там ничего интересного нет. Театр, была попытка создать этот патриотический театр с очень большими усилиями. Это окончилось огромным пшиком, потому что даже несмотря на то, что там были задействованы какие-то средства большие, собственно говоря, в этом жизни не было вообще никакой. Актеры там частью отказывались, это вызывало, значит, панику среди патриотического лагеря. Они, значит, сетовали все время, что вот где же наш театр, где же вот предатели сплошные, да? Ну, то есть вот каких-то два вот больших важных сегмента для русской культуры можно сразу сказать нет, нет, нет, да? Две галочки. Поэзия. Вот единственное, собственно говоря, о чем можно говорить более-менее всерьез. Ну, почему поэзия? Понятно. Она, собственно говоря, и поэзия антивоенная расцвела, так сказать, вот на трагедии, к сожалению. Ну, почему поэзия? Тут все просто, потому что это наиболее реактивные, наиболее реактивная форма. Да? Это обнаженные чувства, сразу реакции и так далее. Если мы говорим о Z-поэзии, да, там есть несколько людей, чьи имена все время фигурируют. Ну, это поэт Игорь Караулов, в первую очередь, Анна Лотарева, которую называют «Валькирией спецоперации», да, ну и еще там ряд людей. Эти стихи не бездарны, мы сразу скажем, то есть мы как бы не будем их сразу из-за того, что они, значит, вот враги, сразу их мешать с грязью и говорить, что они бездарность. Нет, они не бездарность. Мало того, у Лотаревой есть длинная история как бы еще такая ДНРовская, ЛНРовская, где, собственно говоря, в ее поэзии она, в общем, хороша своей краткостью, скажем так. Да? Она, собственно говоря, там вот есть еще позиция, это волошинская, так сказать, молюсь за тех и за других. То есть там еще вот до 22-го года еще присутствует мотив, что, мотив понимания, так сказать, по крайней мере, обеих сторон. Универсальность для поэзии – великая вещь, потому что это и делает, собственно говоря, ее поэзию, и поэзией. Да? Ну, а после 22-го года... Собственно говоря, там основная какая-то тенденция. Дело в том, что вот историю Z-поэзии можно разделить, я бы разделил на две неравных части. То есть, собственно говоря, там самое важное, что случилось, это 22-й год и все остальные. Да, в 22-м году еще была уверенность в том, что мы ломим гнутся шведы, да, что мы быстро всю эту проблему решим. Да, победоносная война. У Караулова были стихи довольно известные «Давай с тобой разделим Польшу». Эти стихи такие игривые, хулиганские, как принято в поэзии, да. Но, собственно говоря, это говорит о многом. То есть они уже, как бы вопрос с Украиной уже решен, они уже думали о том, как делить Польшу. Где-то в ноябре, там, в конце 22-го года начинает приходить вот это понимание, что быстро не получилось. И вот здесь происходит самая важная, на мой взгляд, тенденция изменения, собственно говоря, этой поэзии. Она меняется, так сказать, Ленин писал «От войны империалистической», да, продолжим его цитату.
4: «Войну гражданства».
3: «От войны империалистической к войне метафизической», потому что... Как-то нужно объяснять, почему война все идет и идет, почему никак не удается победить. И вот здесь происходит важная смена, важная веха. Они все, эти поэты, начинают сознательно ли, бессознательно ли искать оправдание, переформулировать, почему объяснять самим себе, почему война идет так долго. И вот этот метафизический, как бы метафизическое измерение, да, война добра со злом, война цивилизации, как у поэта Олеси Николаевой.
1: Андрей, а Олеся Николаева тоже в этом лагере?
3: Ну, она, дело в том, что она какие-то стихи, которые там можно трактовать как зетовские, наиболее, патриотические.
1: Ну, она всегда была такая, она была очень православная.
3: Это религиозная поэзия. Это, надо сказать, она поэт, действительно. Да,
1: я помню ее уже очень много лет, да.
3: У нее многие из этих, так сказать, актуальных стихотворений написаны, кстати, как не только у нее, но и у Лотаревой тоже, написаны до 22-го года, что самое удивительное. Ну вот этот вот слом, переход от войны, так сказать, быстротечной к войне метафизической, он требует от поэта вот этого всего набора ангелов, которые у Лотаревой присутствуют, ангелы в бронежилетах, ангелы в окопах там вместе с котами, да, вот эта попытка призвать себе в помощь высшие силы, то есть придать этой войне, если она все никак не заканчивается, да, значит, она превращается в вечную. И необходимо вот найти вот эти слова оправдания, объяснить, почему, ради чего она становится вечной. И вот, собственно говоря, вот эта тенденция последних там 3-4 лет. Это попытка объяснить, почему эта война бесконечна, почему она вечна, и почему нам от этого так хорошо. Почему это нам на пользу. Вот что
1: важно. Через метафизику объяснить. Да, без метафизики, как это, без пол-литра не разберешься, а тут без метафизики не разберешься. В том, почему эта война так нужна России. Ну, как в кино, как я понимаю, это ничего даже близко достойного не было создано, там уровня свидетеля или там этого пассажира. Я тут просто по приколу пересмотрел перед эфиром, ну, не пересмотрел, а промотал на промотке свидетеля отдельными эпизодами. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но там все как на госзаказе, да? Просто такое, видимо, освоение больших госбюджетов.
3: С кино, собственно говоря, гниение это началось еще в, собственно говоря, 13-й год, да, там, да, 13-14-й год, фильм «Батальон». Вот это знаменитая, как бы, такой «Жажда смерти», да, это фильм про Первую мировую войну, но это фильм о том, как русские любят смерть. Вот, собственно говоря, вот это адское, не считываемое тогда, ну, может быть, можно было догадываться о том, что вот это воспевание смерти, оно, собственно говоря, проглядывало там и в каком-то нонфикшене, и, собственно говоря, в апокалиптическом каком-то жанре антиутопии, в попаданцах, да. Но вот эта как бы короста, она на кинематографе проявилась гораздо, она возникла гораздо раньше, чем проявилась даже там в литературе или, естественно, в поэзии. То есть кино гнило, да, еще, собственно говоря, уже 10 лет до того. И сейчас, как ни странно, то есть вот к этому гниению добавилось абсолютно отсутствие таланта. И наконец, можно сказать, что с 22 года по 26 как-то более-менее воспроизводятся какие-то ходы. Ну, это не фильмы про спецоперацию, а это фильмы про Великую Отечественную войну, какие-то эпизоды. Угу. И тут, что называется, извините на грубом сравнении, тут уже просто до мышей. То есть вот ты смотришь фильм какого-нибудь там 25-26 года, фильм там про летчика, условно говоря, да, я не буду произносить название, чтобы никого, так сказать, не обидеть. Но, собственно говоря, вот это вот история Мересьева, ну, то есть вот все штампы про Вторую мировую войну, они как бы все сложены в очень примитивный такой коктейль, и вот эти фильмы выходят один за другим. А, собственно говоря, фильмов про спецоперацию, ну, понятное дело, там мы не перечисляем какие-то одиозные. А, собственно говоря, они одиозные только и есть, да, это не неудача абсолютная, ну, потому что кино сгнило раньше, чем все остальные отрасли. Спасибо господину Мединскому.
1: Ну вот интересно, я думаю, здесь шире попробовать нам порассуждать, возможно ли вообще производство, ну так скажем, серьезной по гамбургскому счету большой культуры в рамках тоталитарного режима. Вот, скажем, посмотреть годы гитлеровского фашизма, да, гитлеровского нацизма, 12 лет. Я так немножко смотрел, в сущности никакой серьезной культуры произведено не было, если не считать таковой фильмы «Лени Рифеншталь». Вот, потому что все равно главные культурные силы находились в отъезде, находились в эмиграции, там и Манн, и Гесс, и Бертольд Брехт, и там Адорно, все были так или иначе в отъезде. И в самой Германии производилась похожая, в общем-то, пропагандистская хрень.
3: Абсолютно. Да, я бы сравнил, кстати, это тут вот какая вещь есть, которая объединяет, собственно говоря, нацистскую культуру и итальянский фашизм, и, собственно говоря, еще возьмем, вспомним один национализм испанский. Да. Собственно говоря, вот лозунг «Да, смерть», у него очень длинная этимология, запутанная, я разобрался, но получил, так сказать, большое удовлетворение от того, что я нашел истоки. Это, собственно говоря, лозунг даже не фалангистов 1936 года, а Испания до того боролась за свои колонии в Северной Африке. И, собственно говоря, вот там родился такой аналог французского легиона, испанский легион, да, в котором, впрочем, служили, собственно говоря, он на 90% состоял из испанцев. И вот там родился этот лозунг «Да, смерть!» Да, там «Да здравствует смерть!» Не знаю, как точно это по-испански звучит.
1: «Симуэрте!»
3: Вот, абсолютно. И потом много раз возникал этот лозунг и у французских экзистенциалистов, и у Ги Дебора он звучал, и он, конечно, у Лимонова был.
1: Лимонова, конечно, да, как же Лимонов-то, да.
3: Он имеет, на самом деле, не лимоновское совершенно происхождение, он имеет корни почти уже столетия. Да? Вот понимаешь, вот этот лозунг как бы «Да здравствует смерть!» — это обожествление смерти как таковой. Это ведь тоже попытка... Тут вот какая вещь. Анатолий Осмоловский, с которым я беседовал в 24-м году, он приехал как раз в Берлин, он очень точно сформулировал, у нас, конечно, был разговор про культуру путинскую, он сказал, да в сущности, это культура смерти. Я могу только повторить за ним, потому что лучше не скажешь. Потому что, собственно говоря, у них нет вот культуры даже тоталитарной, сталинской, которая требовала оформления. Ну и понятно, сталинская, в общем, культура, как и социалистическая, у нее был какой-то план на будущее. Да? Да. У путинской культуры нет плана на будущее. Она, собственно говоря, как Дугин, как ее идеолог Дугин, предлагает сгореть всем в мировом пожаре, если не будет по-нашему. Да? И вот, собственно говоря, в «Театре смерти», сказала Смоловский, им культура-то вообще не нужна. То есть они играют вот этот в своем спектакле «Смерть» играет. Ну зачем ей актеры, если у нее есть как бы под рукой настоящий труп. Да? И вот, собственно говоря, вот эта «Да, смерть», вот эта культура в сущности, эта культура обожествления, поклонения самой смерти, что называется, это роднит нынешнюю, нынешнюю идею и апологетику патриотическую, роднит ее с разного рода измами, да, которые нам знакомы по истории 30-х годов прошлого века.
1: Да, очень интересная мысль. Действительно, может быть, в этом смысле производится в России некий новый вид культуры. То, что да, вслед за Вагнером Борис Гройс называл «Gesamtkunstwerk», да, тотальное произведение искусства. И вот как бы вся нынешняя путинская Россия является вот этим «Gesamtkunstwerk» под названием «Смерть». Вот, скажем, ты видишь ее в фотографиях Александра Гронского, да, вот эти вот абсолютно выморочные пейзажи военной Москвы, ну, которые как бы не выглядят как военные, но в них незримо присутствуют эти знаки смерти, да, пустые бетонные эстакады, какие-то черные мешки с листьями пустыми, но мы понимаем, что значит эти черные мешки. Фотографии этих бойцов СВО на билбордах вместо реклам, призывы к службе по контракту. И вот это вот все, да, в сочетании с Путиным высказами, в сочетании с благословениями смерти, которые звучат с церковного амвона, все это создает некую тотальную культуру смерти, да, пространство смерти.
3: Да, абсолютно верно. И вот как бы в этой ситуации производить что-либо культурное с точки зрения этого государства вообще оно не имеет особенного смысла. Поэтому они не, что называется, не взялись за культуру, то есть они не стали производить новые агитпроп, они не стали, значит, производить какие-то... Ну, союз писателей – комичная совершенно, собственно, структура. Понятно, что всерьез ее никто не воспринимает. То есть они не берутся прям структурировать заново культуру. Потому что она, собственно говоря, им не нужна. Она как-то вот действует по, как бы, по инерции лаз. Другое дело, что какие-нибудь турбопатриоты, они еще лелеют мечту о том, что вот повыгнали всех либералов. Это была такая тема тоже в 22-м году. Наконец-то избавилась. У них была такая идея, кстати, про идеи. Вот идея тотальной порчи, что либерализм испортил, испоганил нашу, изнасиловал нашу русскую культуру. Сейчас мы от них очистимся. Вот этот момент очищения тоже очень важен. Он тоже присутствует. Война как очищение общества. Это совершенно катастрофальная такая идея, как Маша Степанова любит выражаться. Война как очищение, как то, что должно очистить общество и вернуть его как бы на свой путь. Но вот что касается этих иллюзий по поводу того, что когда поле конкурентов, будем говорить экономическим языком, оказалось пустым, зачищенным, да, вот тут-то говорили они, люди из круга, условно говоря, Захара Прилепина, да, вот тут-то мы свое и возьмем. И вот это катастрофический провал их, и он, собственно говоря, был виден еще в конце 22-го года, потому что гора родила мышь. То есть, собственно говоря, гора не родила вообще ничего. Да? Не получилось никакой, собственно говоря, мощной культуры, ну вот за исключением поэтов, может быть, что, в том, что касается талантов. Там самым большим количеством издана книжка одного из поэтов 20 тысяч экземпляров, собственно говоря, да? Ну, завалены, понятно, по полке завалены...
1: Продукцией, да.
3: Произведениями, которые, собственно, не пользуются популярностью. Но самое важное, что вот когда... не оказалось никого, да, когда поле культурное оказалось пустым, зачищенным, не родила эта гора вообще ничего, не произвела ничего.
1: Что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Архангельский, журналист, культуролог, был с нами на связи.
3: Спасибо. Спасибо.
1: Да. Ну, а я в завершении программы хочу оттолкнуться от мысли, которую высказал Андрей Архангельский, о вторичности нынешней Z-культуры, Z-пропаганды. И ведь действительно, говорим ли мы о Z-пропаганде, о Z-культуре, эти прежде всего суррогаты, типа настойки боярышника. Даже не водка, не паленая водка, это именно настойка боярышника. Одноразово выпить можно, но постоянное употребление чревато тяжелой интоксикацией или летальным исходом пациента. Так что будьте осторожны. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа беседа «Выживет ли российская журналистика?»

0: творческих интересов и хобби, а из-за первой специальности. Андрей Александрович по профессии врач-психиатр.
1: Мне представляется, что если мы берем такую коллективную личность российскую, то она представляет собой нечто вроде «Титаника», который вот до получения пробоины в корпусе от столкновения с айсбергом, на котором шла такая веселая, достаточно, скажем так, беззаботная жизнь на всех палубах. В первом классе веселились, танцевали, покупали красивые вещи, пили шампанское, Дон Периньон, вино. Во втором классе холили себя каким-то иным способом. И так вплоть до самого, наверное, низа, до трюма. И сейчас, если мы посмотрим назад, вот всего лишь, это же было всего, вот оглянуться, знаете, верните 24 февраля и 23. Никто даже представить себе не мог, что удар будет такой силы. Хотя все предупреждали. Все говорили, что вот-вот он произойдет. Но никто даже не мог себе вообразить, какая ядерная бомба взорвется, и какие переживания, чувства, интерпретации во всех слоях общества это вызовет. Мне кажется, что это во многом говорит о нашем обществе, что оно было, скажем так, загораживало себя от тех проблем, которые были вот на первом плане. Старалась на них не смотреть. Знаете, как этот фильм «Не смотри наверх». Вот оно, все наше общество в основном, за немногим исключением. Причем исключение самого разного толка, и по-разному к нему можно относиться. Оно просто старалось не смотреть наверх, оно старалось не смотреть на этот айсберг. И, в общем-то, получило то, что и могла получить. Оно получило острый стресс. Острый удар, буквально шоковый. Знаете, если бы оно спускалось по ступенькам вниз, то, наверное, удар бы этот был, наверное, не такой тяжелый. Хотя оно его и спускали по ступенькам. Давайте все-таки будем откровенны сами с собой. Очень многое из, ну, скажем так, демократических завоеваний 20-летней давности и прочее. Общество легко с этим рассталось, легко отдало им. За что? Сейчас даже трудно понять, за что. И это не тоска по городовому, потому что уже вот сейчас мы городового имеем, что называется, выше крыши во всех смыслах. И каждый день получаем новые указы, какие-то законы, которые нуждаются в толковании. И вы можете или быть оштрафованы, а можете попасть в тюрьму на 15 лет. И все это зависит, скорее всего, не от реальности, а от воли каких-то людей, которые будут распоряжаться вашей судьбой. Лишились денег, лишились возможности передвигаться по миру. И вот что действительно достойно анализа и как-то рассмотрения, это то состояние, в которое впало наше вот довольно такое безбашенное, веселое общество, которое собиралось жить дальше так же, не имея при этом никакой, в общем, программы и цели. Даже в советское время, ну, формально был какой-то вектор развития. Потом был, скажем, вектор, противоположный советскому, направленный на демократизацию, на вообще слияние со всем миром. А вот последние годы, как выяснилось, вот как мы можем рассмотреть сейчас уже в массу деталей, которые нам были не совсем понятны, скажем, там, 2-3 года назад, 5 лет назад, все эти указы, какие-то перестановки, скажем так, выравнивание всех под общий ранжир. Вот мы получили то, что мы получили.
2: Но погодите, а разве не было таких скрепляющих основ и цементирующего такого влияния в обществе? Все-таки в той или иной степени, мне кажется, идеология стала присутствовать в последние годы. Ну, не знаю, святая война. Вот наше прошлое, то, что нас объединяло, кстати, и с Украиной ведь объединяло. У нас была общая война, этот общий знаменатель, по-моему, невероятные был силы. Тут не было противоречий или, во всяком случае, если они были, то у тех, кто вообще любит полемизировать и всегда не согласен со своим соседом. Ведь это же было, и на этом, кажется, стояла не только идеология власти. Это была не насаждаемая идеология, она находила, по-моему, искренность.

0: или вполне искренний отклик и в народе. Народ тоже считал, что самое святое, лучшее – это война. Ведь это же было, это разве не было заменой предыдущей идеологии?
1: Ну, вы знаете, в этом есть своего рода парадокс, потому что для нас как бы основой, вот этой основной скрепой идеологии оказывается событие, которое от нас не зависело, потому что на СССР напал коварный и очень опасный враг. И получается так, что мы отождествляем себя с событием, которого мы не планировали, которого мы не организовывали. И в этом есть своего рода такая аспонтанность. Потому что человеческое общество, в общем-то, развивается, основываясь на каких-то позитивных факторах, а не только отталкивание от коварного врага. И если немножко все же отойти от этого такого государственного пафоса, который придается и празднику этому, и событиям, связанным с ним, то мы видим, что там масса человеческих судеб, трагических судеб. И каждая страна, каждый народ по-своему как-то смотрит на это. А порой противоречивые какие-то фигуры, возникающие, знаете, из исторического сумрака. И это совершенно не совпадает с нашим каким-то вот таким... Я не могу сказать, что это ура-патриотизм, потому что это действительно принимается в обществе. Но просто события, так, война и победа, и послевоенный период, и довоенный период, они лишаются вот такого персонального, личного измерения. Они приобретают исключительно какой-то такой пафосный пропагандистский характер. Там не остается места человеку. Ну вот разве что это акция «Бессмертный полк», да, которая тоже постепенно, вот как это ни странно и как-то не печально, иногда превращается в какое-то такое показное мероприятие.
0: И связанное со смертью, с гибелью, это по существу такое фёдоровское воскрешение отцов и братьев ушедших. И вообще комплекс России-страдалицы, России-жертвы, ведь это же какое-то сладкое для российского общества ощущение. Ощущать себя страдалицей и общество страдающее. Что психиатр скажет вот, так сказать, об этом? О буянности, о необходимости этого страдания обществу?
1: Знаете, тут можно уехать куда-то, редуцироваться в какие-то сексуальные и прочие дебри и вспомнить о том, что эрос связан с танатосом и вообще страдание неотделимо от каких-то высоких чувств. Знаете, как в песне песни написано: «Сильна, как смерть, любовь». Вот. Да, к сожалению, вот смерть не как личное событие. Знаете, как каждый умирает в одиночку. Помните, был такой роман, по-моему, я не помню, Ганса Фаллады. Да. Смерть здесь возводится в какой-то такой государственный элемент государственной политики. Мне, знаете, мне ужасно трудно ходить по этим тропинкам, потому что все время боишься задеть памятники, знаете, как на кладбище, вот тонкие-тонкие тропки, и боишься сказать какую-то вещь, может быть, обидную для какого-то человека, может быть, кощунственную, не знаю. Но мне кажется, что когда по улице идет ребенок, одетый в военную форму, и у него, значит, написано там на флажке или что-то такое, можем повторить, то это что означает? Означает, что нам по-прежнему противостоит немецкий фашизм? Или кто? Мировая закулиса? И дальше выстраивается целый ряд такой вот макабрический, значит, страшилок, которые сопровождали наше существование на протяжении, ну, наверное, последних 100 лет, да? То есть мы опять не живем своей жизнью, мы не спонтанны, а мы все время зависим от каких-то угроз, мнимых или подлинных, уже и не разобрать. Потому что когда человек говорит с трибуны «Запад и Восток», он уходит от персональных каких-то измерений. Он приходит в сферу такой вот почти оккультной геополитики, которая вообще-то нам, русским, не была близка. она возникла только после Октябрьской революции в виде евразийцев, и потом они, в общем, столкнулись, так сказать, с немецкими геополитиками и с английскими, и в этих конструкциях вообще отсутствует человеческое измерение. В них присутствует планета, значит, там континенты, какие-то мифические существа. Де-факто это, в общем, да, оккультная идеология. Вот если мы к этому пришли, если мы пришли к тому, что мы противостоим не злу, а мы противостоим Западу, и Запад как-то отождествляется нами со злом, а Восток, значит, очевидно, с добром.
0: Погодите, но разве не у славянофилов и западников был этот спор? Разве не Николай Яковлевич Данилевский с этого начинал за несколько десятилетий до Шпенглера?
1: Ну, во-первых, все-таки давайте скажем, что вот ни Хомяков, ни Аксаков, ни Киреевский этими категориями не мыслили. И для них Запад был страной святых чудес. А что касается Данилевского, да, но это, в общем, уже, скажем так, почти не христианское или уже совсем не христианское мировоззрение, которое, еще раз говорю, сводит человека как подобие Божие, ну вот к какому-то земноводному существу уже или каким-то силам, которые синонимичны или солидарны с силами природы. Да, и потом, конечно, вы знаете, Трубецкой чертил свои линии, и в этом есть, безусловно, свой резон, но все-таки мы не можем убрать с первого места человека. Вот в чем вопрос.
0: Скажите, а концепция, идея, вообще мораль, выраженная в словах «можем повторить», не связана ли она с тем, что именно вот вы и подчеркиваете, что война лишилась персонального присутствия человека, что война как бы лишилась горя, ужаса персонального. Война лишилась смерти, так сказать.
1: Ну, вы знаете, это давно сформулировано было как война remote control, так сказать, когда человек с пультом, вроде пульта от телевизора, значит, что-то такое делает на экране, а где-то за сотни или за тысячи километров происходят взрывы и убийства. Вот тут особенность нынешнего момента заключается в том, что ведь это Киев, Одесса, Днепр, Чернигов. Тяжело произносить это, потому что это смерть уже, которая находится у нас при дверях. И я не хочу вдаваться в детали, кто куда, кто зачем. Вот мы имеем эти игры, сможем повторить эти шапкозакидательские настроения, эти «не смешите мои Искандеры» и прочее. Выливается ужаснейшее событие.
2: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа об общественном стрессе в России. Мой собеседник – врач-психиатр Андрей Васильев.
0: Раскроется ли русскому обществу, российскому обществу, раскроется ли весь ужас трагедии? Можно ли думать сейчас, в минуту трагедии, можно ли думать о грядущем покаянии? Насколько общество, которое устроено так, свойственно прийти к покаянию?
1: Я не думаю, что мы сейчас должны ставить вопрос о покаянии. Мы можем точно сказать, что общество переживает шок, что оно чрезвычайно и остро травмировано. И оно защищается с помощью механизмов, которые очень хорошо описаны людьми, которые изучали такого рода защитные механизмы на примере узников концлагерей, на примере людей, попавших в тюрьмы, в какие-то трагические обстоятельства, на примере узников Холокоста. И то, что я вижу конкретно, я вижу вот эти механизмы защиты, ну, например, такое явление, как деперсонализация, которые, в общем, довольно редкий и очень такой человеческий симптомокомплекс. Оно заключается в том, что человеческая личность как бы отчуждается сама от себя. Она лишается вот этого тонкого эмоционального покрова и множества связей. Понимаю, что я впадаю в механицизм такой, потому что... Но личность — это конструкт. И каждая часть этой динамической, постоянно вращающейся, уменьшающейся и возвышающейся конструкции имеет эмоциональный какой-то компонент. И вот я с кем не говорю, люди говорят, что вот как-то, как будто вот что-то внутри сковано камнем, что нет возможности как-то собрать свои мысли, потому что такое количество проблем вдруг возникло, что их невозможно скрутить в одну проблему, которую надо решать. Это ужасные гуманитарные известия, которые приходят бесконечно со всех сторон. Это и крах всего образа нашей жизни, который характеризовал нас на протяжении уже многих десятилетий. Мы все-таки изменялись, мы как бы росли, мы становились все более европейцами, да, и вдруг как будто нас каким-то лассо, какой-то загон, оказалось, что мы пришли в загон. И знаете, как вот как мне рассказывали, на бойнях, которые принадлежат то ли Макдоналдсу, то ли что-то еще, где постоянно забивает огромное количество скота, это такой коридор с сужающимися стенами. И из него нет выхода. И эта бедная животина, бедная коровушка, она идет вперед и не двинуться ни вперед, ни назад. У нее только одно движение вперед. И ее уже начинают разделывать, пока она еще жива. Вот у меня такой образ возникает все время в сознании. Но это вот только один способ защиты. И он как бы наиболее человеческий такой. А есть еще другой. Есть способ идентификации с агрессором, идентификации с источником насилия. И он тоже очень русский, он тоже очень нам присущ, потому что все-таки вся русская история, да, это сначала, как мы чуть-чуть говорил, было панихида, а потом одно уголовное дело. А потом это уголовное дело расширилось уже до полного беззакония. И как-то нам казалось, что мы вышли из этой ситуации. Как-то нам казалось, что мы уже как-то вдруг выскочили на свет Божий. И вместо того, чтобы закрепить то, что нам, в общем, свалилось с неба, как-то обезопасить себя, создать какие-то защитные механизмы, вот мы теперь оказались опять в такой ситуации. И вот эта идентификация с агрессором и порождает людей, которые, ну, с упоением говорят о том, что вот можно повторить, и можно кому-нибудь еще вмазать и прочее. Но, вы знаете, это может быть и очень хорошие люди.
0: Скажите, а письма протеста – это форма солидаризирования с чем? Это и есть протест?
1: Ну, я думаю, что это форма реализации личной ответственности. Потому что, вы знаете, очень многие люди ведь испытывают не только такую фрустрацию, но и стыд. Потому что им стыдно за события, в которых они, хотя и не принимают прямого участия, но имеют к ним непосредственное отношение. Эта тема уж разработана и Ханной Арендт, и масса людей в мире, которые занимались этим и подробнейшим образом изучали. И вот это вот микс деперсонализации, депрессии, стыда, потом такой феномен ощущения конца пути. Вот этот вот утюг, треугольник, где коровушка идет, там в конце пути ничего нет.
0: Сейчас очень много разговоров о том, что вместе с водой выплеснут народы, которые смотрят со стороны на происходящее, выплеснут и ребенка. И очень многим людям просто не по себе от того, что будет с русской культурой, с отношением к русскому человеку, государству, к русскому языку. Многие люди боятся за судьбу культуры. Другими словами, Пушкина и Льва Толстого жалко?
1: Я не думаю, что Пушкину и Льву Толстому что-нибудь уж так всерьез угрожает. Я говорил со многими людьми, не с российскими гражданами. Все они, в общем, все прекрасно понимают. Единственное, что я вот еще раз хочу сказать, что люди, которые, ну, скажем так, противостоят друг другу, они все несчастные. Они всех, возможно, хорошие, ну, за исключением каких-то маргиналов, которые есть везде. И их бы надо всех пожалеть, и всем бы оказать психотерапевтическую или какую-то психологическую помощь. Потому что вы же понимаете, что какой-то не очень разумный человек на Западе, который будет все сваливать на особенности российского, скажем так, существования, и вспоминать цитату из Карла Маркса, который говорил, что Россия воспитывалась, я уже не помню, наизусть там, да, 200 лет монгольского рабства и достигла в этом высочайшего искусства, в этом рабстве, и управляет ей раб, который... Ну, мы все знаем эти цитаты. Конечно, в этом есть свой резон. У России были в основном такие уже ставшие мифологическими опыты демократии в виде там Новгородского веча и прочее. Чего, кстати, нельзя сказать об Украине, потому что на Украине все-таки вот эта традиция, скажем так, политической нации, она имеет значительно более длительную историю, и она лучше укреплена. Все-таки совсем это действительно оказывается другое государство. Хотя там живут русские люди, да, и говорят по-русски, и думают по-русски, только немножко не так. Понимаете, это же все было ясно и Герцену, и Бакунину. Это все в XIX веке, вот это вот движение объединенное славянское, оно все артикулировало все эти темы и проблемы. А сейчас мы слышим лозунги, которые не с Герценом Александром Ивановичем перекликаются, а совсем другими людьми, которых не хотелось бы поминать в суе.
2: Общественный стресс в России. На мои вопросы отвечал петербургский врач-психиатр Андрей Васильев. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Профессия журналиста в последние годы признана во всем мире одной из самых опасных. Особым образом это касается России. Что происходит сегодня в журналистском сообществе? Мы видели в последние дни гражданские поступки, пусть и немногочисленные, но все же непривычные для России. И пусть нам неизвестна глубинная подоплека журналистских самоувольнений, доля прагматизма в этих поступках. И все же сам факт выступления против общего течения на фоне властных угроз заслуживает внимания. Журналистское сообщество сегодня. Тема моей беседы с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом, петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской.
3: Ну, во-первых, вы вопрос формулировали таким образом, что мне даже и ответить на него весьма сложно, потому что уже давно ходит такое определение, что у нас журналистики нет, а журналисты еще встречаются, то есть журналисты есть. Но это было, в общем-то, справедливо уже несколько лет, может быть, даже десятилетия. А сейчас это тоже так, только реже встречаются и журналисты. А о сообществе я вообще говорить не могу, потому что сообщества как такового нет, хотя существуют какие-то союзы и даже профсоюз журналистов. Но если говорить, скажем, о союзе журналистов в Петербурге и области, и о союзе журналистов в России, и о союзе журналистов Москвы, то это где-то союзы, которые находятся в конфронтации, а где-то, ну, просто стараются игнорировать друг друга. Поэтому сообщество, как вы понимаете, особенно сейчас, когда последние достойные журналисты уезжают и где-то стараются пристроиться для того, чтобы все-таки голос не пропал, тут уже речь идет об индивидуальных личностях или очень редких каких-то медийных структурах, которые пока еще живы.
0: В последние годы журналистику все называли одной из самых опасных профессий. Сейчас многие журналисты, как вот вы только что тоже об этом сказали, покинули страну. Конечно, ландшафт как-то меняется, и тем не менее, чем актуальная и сегодняшняя журналистика может заниматься? Какова судьба профессиональная этих людей?
3: Ну вот давайте я как причастная к журналистике, но не журналистка, а медиа-эксперт, как называют меня иногда, или еще как-то в этом роде, я привыкла говорить, иллюстрируя ситуациями, или это уже вошло в русский язык, кейсами. Возникает профсоюз журналистов. Я узнаю о том, что такие попытки были и раньше, я знала, но профсоюз у нас никогда толком не себя не зарекомендовал так, чтобы в него стремились. Журналистам было любопытно, что это за организация, тем более, что она, ну, относительно новая. Я договорилась с руководителями организации, учредителями организации, попросила встретиться с журналистами и ответить на их вопросы. И сказала, что все это мы будем записывать, и те, кто не сможет, не успеет или, может быть, пропустит по незнанию это мероприятие, смогут выйти потом в интернет и посмотреть запись. Они со всем этим согласились. И я сказала тоже, поскольку таких главных в Союзе было 3 человека, а сколько всего мы так и не добились и так и не узнали, я сказала, что вы, пожалуйста, выступайте друг за другом, потом будут вам задавать вопросы, но поделите, о чем вы будете говорить, чтобы вы дополняли друг друга, но не повторяли одно и то же. И вот сначала я слышу буквально не в первой, но, может быть, во второй фразе, что такое журналист, они определить не могут. То есть вот на данный момент в профсоюзе журналистов нет четкого представления, кого можно назвать журналистом. Но это меня несколько смутило, пошли дальше. Дальше они говорили о необходимости защищать журналистов, которые могут быть в конфликте со своими работодателями, или, может быть, там их не устраивает редакционная политика и так далее. И они готовы эти конфликты разрешать или представлять в суде. И хотя у них они говорят, нет денег, и я верю, что нет денег, потому что взносы очень небольшие, а людей у них мало, но как мало, они не сказали. Но есть достойные юристы, которые готовы представлять в суде пострадавших, то ли журналистов, то ли блогеров, то ли людей, которые вдруг решают, что они могут писать и продавать свой товар, так сказать, в какие-то СМИ, в которых они в штате не числятся. Ну, хорошо, в общем, достойные цели, и все это прекрасно, хотя понятно, что все-таки сложно, поскольку у них нет даже юриста в организации как такового. И есть такие добрые люди, юристы, которые помогают, но не на постоянной основе. Дальше больше зашла речь о том, собственно говоря, какого рода бывает конфликт. Один из вопросов был очень, на мой взгляд, хороший и умный, задавала журналистка с Дальнего Востока. Она спросила, вот есть такой Попов, его обычно отдельно не называют, потому что, наверное, Поповых немало, но Поповы и Скобеева, есть такие люди. Вот этот самый Попов, я не буду определять эту компанию, которая называется «60 минут», ворованное название, но я не об этом. Он на последних выборах баллотировался в Думу. Он баллотировался в Думу и на это время из программы ушел, вела жена Скобеева, и я надеялась, что он не вернется, потому как кодекс журналистской этики, ну, не допускает, это не закон, конечно, но не то, что не рекомендует, а очень ясно, недвусмысленно, без всякой интерпретации, говорит о том, что совмещать государственную службу, неважно, ты избирался или тебя взяли на эту службу по какой-то другой причине, просто для журналиста невозможно. Ну, пресса и власть в одном лице, ну, никак не может быть. И вот эта журналистка задает, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Она говорит, ну, вот вы профсоюз журналистов. Представьте себе, что власть, а это властная структура, это телевидение, где программа 60 минут, увольняет этого Попова на том основании, что он депутат Государственной Думы и не может по этой причине, собственно, работать в качестве журналиста. Будете ли вы его защищать? Вот что она спросила. Или посчитайте, что работодатели поступили правильно? Ну, нет, это очень сложный вопрос. Ну, он, дескать, не журналист. Ну, как же не журналист? Да, он ведущий и может утверждать, что он не журналист, но между передачами или во время передач он бывает в разных точках, включая горячие, и на различных мероприятиях в различных странах и в нашей стране, и оттуда передает репортаж. Значит, он ведущий, и он все-таки журналист, потому что репортажи делают журналисты. Ну, в общем, очень долго крутился отвечающий и сказал, что это надо долго разбираться, здесь все сложно и так далее. И, конечно, они, скорее всего, будут его защищать, если его уволят за совмещение вот этих ипостасей. Ну, простите, значит, я так умозаключаю, что профсоюз журналистов, в общем-то, против совершенно ясного, очень разумного пункта журналистской этики. Был еще один момент. Они все трое неоднократно говорили, как они ценят свободу слова, как они защищали тех, кого там объявили иностранными агентами, СМИ и так далее. Правда, о результатах мы ничего не слышали, потому что агенты остались агентами, но попытку защищать они делали, и это уже хорошо. Но когда это мероприятие, оно было довольно долго закончилось, и я еще раз объявила тем, кто нас слышит, что если вы захотите пересмотреть или у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете нам прислать, и мы передадим их по назначению. Буквально через несколько часов я получила такое сообщение от одной из учредительниц. Она написала, что мы посовещались и решили, что выставлять в интернет то, о чем мы говорили, а мы обсуждали внутренние вопросы, не стоит. И поэтому просим вас запись не выставлять. Я написала, но если вы так понимаете свободу слова, то да, мы выставлять не будем. Но уверяю вас, что там не было никаких вещей, которые, если они даже не понравились бы власти, было опасно говорить вслух. Там было все сказано таким образом, что власть должна бы, на мой взгляд, даже их приласкать. Вот это так длинно я вам отвечала на вопрос, но на меня это очень недавнее впечатление и довольно сильное. То есть если появляется что-то новое, всегда ждешь, что во всяком случае там благородная цель — защищать свободу слова, защищать журналистов, опасные профессии, что-то для них делать. Но ресурсов нет, денег нет, офиса нет, коммуникации только по почте, дозвониться до них невозможно. И это вот то, что, ну, может быть, новое из союзов, которые у нас появились.

0: волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров. Передача «Российская журналистика в кризисе». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – петербургский медиаэксперт Анна Аркадьевна Шароградская. Анна Аркадьевна, а каково ваше собственное определение журналиста? Кто это?
1: Вы знаете, я недалеко ушла от этих людей, которых я тоже спрашивала. Я ведь не всегда спрашиваю, когда я знаю ответ. А кто это сейчас у нас в нашей стране, я вам ответить не могу. Потому что в свое время известный ваш коллега, а мой сын, он, поскольку у него биография, как мне сказали в университете, вы же не станете притворяться, что у вас чистая биография. Имелось в виду, что у меня отец еврей. Но я тогда работала на факультете журналистики, и мне сказали, что ну, сюда-то мы его обязательно возьмем. А я сказала, что, знаете, вот вы видели картину Маховского «Не пущу». Я стану в дверях и скажу, нет, лучше пусть он не получит никакого образования. Я очень неплохо знала образование журналистов и в Москве, в Московском университете, потому что я там училась, и здесь я отработала 24 года, и в других местах. И, ну, например, на мой взгляд, лучший факультет журналистики все-таки даже при Засурском был не московский факультет. У них были лучшие условия и были хорошие преподаватели наряду с другими. Но Московский университет, от него много ждешь, и там тоже были свои проблемы. А вот в Екатеринбурге, скажем, там был очень, на мой взгляд, неплохой факультет. И те, с кем я встречалась, кто заканчивал его, они журналистское очень приличное образование получали. Но в те времена, в советское время, никто не притворялся, что журналистика – это журналистика, а не пропаганда. Говорилось, что это пропаганда, это писалось на стенке. Ленин, который писал там на пеньке, висел на каждом факультете, и мы все это прекрасно знали. Поэтому сказать, что журналист – это тот, кто закончил факультет журналистики, я бы этим не ограничилась или даже радовалась бы, что человек не заканчивал факультет журналистики, по крайней мере, в России. Второй момент. Если человек работает в каком-то СМИ или медиа, как хотите это назовите, тут нужно понимать, в каком СМИ и в каком качестве этот человек работает. И проводить анализ и решать, если у него еще нет имени. Потому что есть имена, и тогда ты спрашиваешь, какому журналисту ты доверяешь, и это имя называется. И тогда ты сравниваешь свои оценки этого человека. Поэтому, если имя уже есть, то журналистом можно назвать того, кому доверяешь и понимаешь, что этот человек честен в своем профессиональном деле, и тогда это журналист. Есть еще моменты, которые сейчас, например, разделяются мнения, являются ли блогеры журналистами. Для меня это категорически нет. Блогер хорош своей индивидуальностью, умением писать, но это отнюдь не журналист. И я сомневаюсь, что блогеры в конечном счете даже несовершенную журналистскую этику хотя бы когда-то пробежали глазами. То есть это нет. И выходит, что это какие-то сейчас крупицы, Причем мне довелось, но язык не поворачивается сказать, учить Анну Политковскую, но я вместе с Казаковым, Юрий Казаков из Москвы, он занимается профессиональной журналистской этикой, и вот мы вместе в Москве вели раз в месяц семинар для журналистов из центральных СМИ. Тогда мы еще не делили их на частные или там какие-то независимые и так далее. Это был пограничный период между Советским Союзом и перестройкой. И Анна записалась в этот семинар. И я говорю, ну она не будет посещать, она же так занята, она все время ездит в Чеченскую республику и прочее. И прочее. Но она хотела, она занималась. Мы с нею много, ну, слово подружились, я не хочу сказать, но взаимное какое-то, взаимная симпатия, уважение и сотрудничество у нас были, пока она была жива. Но я видела, что с моей точки зрения она уже превратилась в журналистку-активистку или в журналистку, для которой ее миссия была на первом месте, а уже какое-то профессиональное обрамление на втором. И вот те люди, которые снимают удивительные по пронзительности фильмы о всевозможных нарушениях в республиках Кавказа или военные какие-то конфликты освещают, очень часто они не имеют журналистского образования. Но и когда смотришь те материалы, которые они представляют, они, конечно же, не профессиональные. Потому что ты смотришь, это тебя очень и очень впечатляет, задевает, огорчает, все что угодно. Но когда тебе крупным планом показывают лица убитых пулей в лоб и так далее, профессиональный журналист, ну, такой кадр бы не показал, то есть это не принято. И вот здесь журналисты-активисты, с моей точки зрения, это уже нечто от классической формы журналиста отличающееся, а те правозащитники, которые действуют как журналисты, они тоже отличаются. Поэтому, ну, по-настоящему их журналистами назвать нельзя. А есть люди, которые стараются все-таки взвешивать и быть объективными, и как-то есть у них то, что у многих журналистов, они даже не подозревают, что может быть такая черта, как альтруизм или что-то такое, когда профессия на первом месте. Но становится все меньше, меньше и меньше, и тех, кому доверяешь, даже если они либерального свойства и мыслит так, как вы. То есть не могу сказать, что есть что-то, что можно четко определить. Вот это журналист, особенно если человек молодый и еще мало наработал материал, с которым ты знаком.
2: Анна Аркадьевна, и последний вопрос, если можно. Сейчас во всем мире разрастается движение за запрет всего российского и даже просто русского. Настроения эти понятны и объяснимы, хотя во многих случаях категорически несправедливы. Вместе с водой хотят выплеснуть и ребенка. Вы недавно побывали в нескольких европейских странах. Скажите, пожалуйста, что изменилось в отношении к российским журналистам в мире?
1: Я не знаю, что изменилось в отношении к российским журналистам. Я бы сказала, что изменилось в отношении к российским новостям. Потому что я шучу о себе, вернее, шутила, когда можно было шутить, что я не умею писать, поэтому я учу, как писать. А когда я была в Финляндии, то я сошла с поезда, И поскольку я предполагала, что заселяться в гостиницу я смогу только в 12 часов, а мне звонили еще в Петербург и спрашивали, дам ли я интервью журналисту, я сказала «да», и пусть вот я с поезда гостиницы около вокзала, пусть приходят в гостиницу, и я сразу же дам интервью, потому что до 12 я не смогу заселиться. Так вот, мало того, что когда я пришла, но это не потому, что это я, не потому, что я как-то связана с журналистикой, в гостинице мне сказали, вы можете заселиться. Но я говорю, хорошо, спасибо большое, но когда придет журналист, я не знала, что он придет с фотографом и так далее, пусть поднимается ко мне в номер. Они говорят, да, вы хотите в номере разговаривать? Я говорю, ну вот здесь люди ходят, наверное, не совсем удобно, пусть поднимается в номер. Подождите, сказали, мы поменяем вам номер. Я говорю, почему? Ну, тот этот будет лучше, вам там будет удобнее, приятнее разговаривать. Я говорю, я должна за это доплатить? Нет, сказали они. Но это я это восприняла как уже отношение ко мне, потому что со мной будет разговаривать журналист. По какой-то причине. Неважно, они знали, что я из России, я давала паспорт. И я вот это умозаключила, и если бы я на обратном пути не останавливалась в этой гостинице и не сравнивала то, что было в Берлине, и то, что я видела, и с кем я говорила, и как в гостинице девушка явно из Украины, ну, не в этот момент приехала раньше, но она услышала, как мы с сыном говорим по-русски, она стала рвать и метать, и она нас... Это были такие взгляды, это была просто такая вот гипертрофированная ненависть, это была. Но там мы могли слушать разные передачи по телевизору. А вот в Хельсинки, когда я вернулась, когда я ехала туда, у меня не было времени, у меня целый день брали интервью. И норвежская журналистка, и из более меньших изданий. То есть там нон-стоп это было в Финляндии. А вот в Берлине там у меня были переговоры, связанные с работой, с тем, как быть, потому что деньги нам прислали на дальнейшую работу в этом году. Их вернули обратно из-за санкций и так далее. Это были вот эти разговоры. И там я почувствовала, когда меня, скажем, пошла на завтрак, спросили, из какой вы страны, я почувствовала, что мне неловко говорить, из какой я страны. Здесь же, в Финляндии, вернувшись, что я вижу по телевизору? Я вижу Fox News, и я вижу три варианта самых махровых российских государственных СМИ, которые нон-стоп рассказывают, какие люди, которые против войны нехорошие, какие в Украине, я даже обратила внимание, в новостях, в наших новостях те, кто защищает свою страну, называются словом «бандформирование». А российские, конечно, войска, и здесь все верно. Значит, нельзя произносить слово «война», и российские войска воюют с бандформированиями. Я стала искать что-нибудь, ну, что было бы не Fox News, предположим, где-то, чтобы узнать, что происходит реально, потому что невозможно было оторваться. И что я нашла, кроме Аль-Джазиры, которая, ну, так, ну, чуть умереннее, помягче все это представляла, но тоже не особенно, но, во всяком случае, там не было такой враждебности. А все остальное это было хуже, чем в России сейчас. Вот и поймите, Но опять, если меня знают люди, если они ко мне хорошо относятся, они, естественно, автоматически не переносят на меня враждебности, если она существует. Но меня убило, совершенно убило, что люди, с которыми я дружна, с которыми я работала на факультете, которые мне просто были симпатичны, потому что они были какими-то любезными, вежливыми в быту. Там я живу в центральном районе, тут маленькие магазинчики, и люди очень запоминают своих постоянных покупателей или что там бывает. Они относятся хорошо, но если заходит речь о войне, они против войны, но они считают, что нужно убивать этих нациков, этих наркоманов, этих враждебных людей в Украине. А уж как относятся к журналистам, ну не могу я вам сказать, потому что журналист журналисту рознь. Очень многие отравлены. Вот это письмо. Ну, хорошо, есть больше людей, которые подписали письмо против войны. Но я всегда уважительно относилась, скажем, к Громовой, которая сейчас вот то, что вместо факультета журналистики, а это получается теперь кафедра, но считайте по-старому декан факультета журналистики, она инициировала письмо в поддержку, и там столько таких слов, не то что в защиту этой войны, а в поддержку и против стороны, с которой наши войска воюют. И если в первый день я ужаснулась, потому что 100 человек, из них многих я знаю лично, подписались, то на следующий день было 600, а сейчас уже больше 800 человек. Это только те, кто ученые. Правда, вот обнаружилось, что один из этих людей умер несколько лет тому назад. Значит, это тоже фальсификация, но составляли это журналисты. Поэтому нет единого, но я понимала эту девушку, которая возмутилась, когда услышала, что мы говорим по-русски. Я ее понимала. И единственное, что она вскочила в комнату, там как метеор пронеслась, выскочила и смотрела и в спину, то есть просто с негодованием. Не было сил с ней поговорить. Просто не было не то что возможности, было желание, но я понимала, что я просто не смогу.
0: О сегодняшнем журналистском сообществе в России я беседовал с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свободы на этом завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
2: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
3: Да.
2: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. Копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
4: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
6: Добрый день.
5: Давайте поговорим сегодня о социализме, который, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по крайней мере, среди молодежи. И я понял, что... Я про социализм думаю в терминах, которые усвоены еще, видимо, в советское время. То есть это что-то нет частной собственности и вот что-то такое. Но очевидно, в Америке речь идет о чем-то совершенно другом. И есть

0: что много людей, особенно молодых людей, особенно новое поколение, они хотели бы больше социальной защиты, больше социальных гарантий. То есть, чтобы действительно там были и государством предоставляемые детские сады и ясли, чтобы было еще больше государственной страховки, чтобы была, возможно, единая медицинская страховка. Ну, то есть, как бы даже не сказать, что вот эти люди, я бы сказал, большая часть людей, произносящих лозунги о социалистах, она требует какого-то радикального изменения американского образа жизни. Они требуют не радикального изменения образа жизни, а получения большего количества социальных благ. Ну, то есть на практике можно сказать, вот если это переводить на требования, как это можно сделать, они хотели бы, чтобы богатые, чтобы верхний средний класс американский платил больше налогов, и это перераспределялось с помощью разных социальных программ, с помощью расходов на инфраструктуру, там, не знаю, на государственные образовательные программы, чтобы этого просто было больше. Есть некоторый, как бы сказать, дальний угол, экстремальное крыло социалистов, которые вот действительно говорят про отъем собственности, государственное управление собственностью, такое регулирование, при котором правительство действительно решает, кто, где, как делать. Но это все-таки экстремальная часть спектра. Это не то, кто как бы является, не знаю, массовым сторонником социализма в Америке. Но при этом их голоса бывают часто слышны громче. Ну и кроме того, конечно, все республиканцы, они пытаются показать, что вот это экстремальное крыло демократической партии, это и есть демократическая партия. То есть каждого кандидата от демократической партии по всей Америке, даже там на юге, там, где нет никаких социалистов, его или ее обязательно привязывают вот каким-то довольно безумным левым кандидатом, который будет сейчас там баллотироваться в Нью-Йорке в Конгресс.
1: Праймерис в Нью-Йорке породили нечто крестового похода против коммунизма. По крайней мере, это звучит так немного в устах президента Трампа. Я напомню для аудитории, что в июне на праймерис Демократической партии в штате Нью-Йорк перед выборами в Конгресс победили поддержанные Захраном Мамдани, мэром Нью-Йорка, кандидаты, которых описывают, так же, как и его, как демократических социалистов. И это напрягло не только республиканцев, это напрягло и центристов-демократов, потому что они считают, что это проигрыш на всеобщих выборах. А Трамп просто заговорил об угрозе коммунизма. Я зачитаю две цитаты из него. «Коммунисты начинают действовать. Я долго этого ждал и готовился к этому. Быть коммунистом легко, достаточно сказать. Я вам все дам. Но это значит, что вы отнимаете это у тех, кто это заслужил». Другая цитата. «Сейчас в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам. Это не просто политические разногласия, вроде спор о налогах или регулировании. Коммунизм – смертельная угроза американской свободе». Я пытаюсь понять, выборная логика, она такая, это выгодная позиция или невыгодная? То есть бороться с коммунизмом – это выгодно для республиканцев, а бороться за социализм – это выгодно для демократов?
0: Его республиканцев, конечно, выгодно бороться с каким-то экстремизмом. Если республиканскому кандидату, любому республиканскому кандидату, удается каким-то образом показать, что ее или его соперник – это экстремист, это человек, у которого радикальные изменения, человек, из-за которого тебе, избирателю, придется поменять свой образ жизни, это вот самое лучшее, что можно сделать на выборах. Это убедить избирателей, что твой оппонент – это экстремист в каком-то смысле, что он поменяет твою жизнь радикально. И поэтому республиканцы все это пытаются сделать. Мне кажется, что когда мы вот слышим эти слова президента Трампа, которые вы только что цитировали, я вот слышу в этом сразу две вещи. Во-первых, я слышу политика очень мощного, который уже выигрывал выборы и помогал своим тем, кого он поддерживает, выигрывать выборы, потому что видно, как он связывает разные темы, там, нелегальные.

0: намигнуть свой конек вместе с темой перераспределения, то, что нужно, там, скажем, богатому крылу республиканской партии, потому что им не хочется платить более высокие налоги. Вот эти вещи он связывает. И в то же время я также слышу человека, который явно сформировался в 60-е, 70-е годы. И просто он как-то даже вот в эти современные слова добавил риторики и терминологии прямо как будто из избирательной кампании Рональда Рейгана в конце 70-х.
1: Это, собственно, предмет моего вопроса. Я не понимаю, насколько вот эта риторика, она по-прежнему актуальна для нынешней политической борьбы. Я посмотрел на опросы. Собственно, вся история с социализмом, она в известной степени подстегнута недавним опросом Института Като, который произвел на многих впечатление. Большинство поколения Gen Z, то есть тех, кому сейчас 18-29 лет, больше нравится социализм, чем капитализм. 53 против 45%. Понятно, что с возрастом и ростом благосостояния эти предпочтения сдвигаются, но я посмотрел и другие опросы, и выглядит так, что уверенность в капитализме в Америке снижается. Wall Street Journal пишет, что чуть менее половины американцев считают, что капитализм работает хорошо по сравнению с 60% 10 лет назад. И похожий тренд у Гэллопа. Можете это прокомментировать? То есть нынешняя американская модель, о которой говорит Трамп, она разочаровывает теперь?
0: Вот мне кажется, что те люди, я как раз смотрел на эти результаты опроса центра Катон, что те люди, которые вот здесь говорят про социализм, они вовсе не имеют в виду социализм советского типа, они не имеют в виду то, что там президент Трамп пытается им приписать. Они имеют в виду именно существенное расширение вот в нынешней Америке, в нынешней системе, существенное расширение социальных гарантий. Люди хотят по-прежнему работать там в Силиконовой долине, в быстро живущей и развивающейся динамичной экономике, но они не хотят жить в такой ситуации, что есть риск увольнения. При том, что интересно, что вот это нынешнее поколение Gen Z, они в сущности через волну, кризис такой, в котором была бы массовая безработица, не проходили. Потому что единственный такой кризис последних лет, за последние 15 лет, был во время ковида, когда там выплатили сразу огромные пособия, и экономика начала восстанавливаться очень быстро. Да, то есть вот такого, как была Великая депрессия, такого, как был когда лопнул пузырь доткома, и тем более такого, как рецессия, которая была после 2008-2009 года, когда рынок труда восстанавливался долго. Вот этого люди, поколение Gen Z, не видело. Тем не менее, оно его, очевидно, боится. И вот мне кажется, что в этих опросах вот это ответ про социализм, они имеют в виду под социализмом именно то, что вот ты не можешь работу потерять, а не то, что у тебя все принадлежит государству, ты стоишь в огромных очередях и там записываешься на машину, которую получать через 5 лет, как было в Советском Союзе.
1: Существует разница между тем, как воспринимают социализм в Америке и в Европе. И я помню, такие были обсуждения, что какой-нибудь американский политик, вроде Сандерса, он в Америке воспринимается радикалом, а в Европе, ну, обычный какой-то социал-демократический политик.
0: Да, когда Берни Сандерс говорит про то, что колледж, то есть бакалавриат университета, должен быть на всех бесплатным, по европейским меркам, по континентальной Европе в этом нет ничего и близко радикального, а по американским это довольно радикально.
1: Но кажется, что именно общество воспринимает подобные социальные блага, основанные, конечно, на перераспределении налогов, чем-то радикальным. Вот мне хотелось бы поговорить чуть-чуть про вот это сущностное отношение американского общества к образу жизни, о котором говорит президент Трамп. То есть у тебя неограниченные возможности, но они, как бы их обратная сторона, то, что с тебя налогов не берут, но и ты как бы сам по себе получаешься. То есть ты сам кузнец своего счастья.
0: Я вот не уверен, что основная разница тут чисто идеологическая, потому что идеология, она важна. Но есть некоторая фундаментальная разница между Америкой и богатыми странами континентальной Европы. И эта разница в том, что Америка богаче, там ВВП на душу населения на 15-20% больше. Тем не менее, это не такая уж большая разница. А большая разница – это то, что это страны с гораздо более равномерным распределением имущества и доходов по сравнению с Америкой. Америка – это страна, которая одновременно очень богатая в среднем и при этом очень-очень неравная. Понимаете, в стране, в которой есть большое равенство, в ней в каком-то смысле ставка налога не так уж и важна. Если у всех примерно одинаково, то если ты платишь 90% в виде налогов, и тебе возвращается примерно столько же за счет того, что всем достается одинаково там, каких-то общественных благ, то ты как бы так на так остаешься примерно в балансе. В Америке это не так. В Америке высокая ставка налога – это значит, что одни платят много, другие много получают. И вот это задает очень большой политический раскол и раздел. То есть тут дело не в том, что американцы как бы фундаментально, хоть какие-то американцы, что они фундаментально против того, чтобы у людей были социальные блага. А есть много американцев, которые против того, чтобы платить за предоставление социальных благ другим. А в Европе этого нет, потому что все, можно сказать, все платят за себя. Это очень сильное упрощение, но это вот как бы экономический фундамент вот этого идеологического разногласия.
1: Но если сейчас мы видим в вопросах, что доверие к капитализму, и тогда стоит так понимать, что это речь идет вот об этом устройстве общества. Если доверие к капитализму чуть-чуть падает, а к социализму чуть-чуть растет, особенно среди молодых, означает ли это, что как бы отношение общества вот к этому мироустройству американскому меняется? И означает ли это, что президент Трамп, когда он ведет в таком виде дискуссию о борьбе с коммунизмом наступающим, он на самом деле теряет в каком-то смысле электоральную поддержку, потому что меньше людей отвечают на это, чем прежде.
0: А президент Трамп победил на выборах 2024 года. Появилось республиканское большинство в Конгрессе и Сенате, в Палате представителей и в Сенате. И это большинство провело законопроект по значительному снижению налогов и значительному снижению социальных льгот. Впервые были существенно урезаны обещания, связанные с медицинским обслуживанием бедной части населения. То есть пока что мы видели, пока что вот там за 2 года из того, что произошло, мы видим движение от социализма, а не к социализму. То есть опросы опросами, но возможно, что это всего лишь реакция на то, что последним действием, как бы серьезным действием в этой сфере было уменьшение социализма, а не увеличение.
1: А может это означать, что через 2 года будет в полном разгаре президентская кампания 2028 года, и там будет как бы тогда обратное движение к социализму с точки зрения, то есть демократы поставят это как один из главных пунктов программы и будут на нем пытаться победить?
0: Ровно то, чего боятся сейчас стратеги демократической партии, что внутри демократической партии будут номинированы и в Конгресс, и потом на уровне кандидатов в президенты будут номинированы такие кандидатки и кандидаты, которые для демократической партии, там за них есть половина, кто в демократической партии, но которые очень далеки от среднего избирателя на общих выборах. Да, вот это в каком-то смысле основной страх вменяемых демократов. И потому что вот те люди, которые хладнокровно и здраво смотрят на то, что было в 2024 году, были люди, которые сразу сказали, что в первый же момент, когда стало ясно, что Камала Харрис становится кандидаткой, что это просто человек, который слишком левый. Это человек, который выиграл выборы в Калифорнии, выиграл с большим преимуществом, но на уровне всей Америки, которая гораздо более правая, чем Калифорния, эта кандидатка слишком левая. Она могла проявить какую-то невероятную гибкость, отказаться от своих предыдущих позиций, сдвинуться вправо, как говорят стратеги, Но она, однако, этого не сделала. И вот так же и про 28-й год. Да, есть шанс, мне кажется, есть серьезный шанс, что Александра Окасио-Кортес, например, будет умеренная экстремальная социалистка из Нью-Йорка, или экстремальная социалистка из Нью-Йорка, очень сильно старающаяся выглядеть как умеренная, что она будет кандидаткой от Демократической партии. И очень большой шанс, что тогда средний, медианный американский избиратель скажет: нет, это для нас слишком лево, и поддержит республиканцев.
1: Есть же еще и представители Калифорнии, фронтраннеры Демократической партии, это и Харрис, и Ньюсом, и они все очень левые, прогрессисты. Кажется, что за этим стоит какое-то движение не просто внутри партии, а движение и избирателей.
0: С одной стороны, это правильно. С другой стороны, посмотрим. Потому что вот такие страхи, они возникают каждый раз. Если, например, вспомнить избирательную кампанию 2020 года, казалось, что Берни Сандерс выигрывает. И что сейчас Демократическая партия окажется против действующего тогда, в 2020 году, президента Трампа, что окажется с очень левым кандидатом, как бы вроде бы очевидно неподходящим левым кандидатом. И в этот момент и Эми Клобучар, и Пит Буттиджедж, увидев, что у Джо Байдена есть какие-то шансы, они сняли свои кандидатуры. То есть мы видели внутри партии, есть игроки, есть акторы, которые вот эту угрозу, которую вы описываете, они ее прекрасно видят, они понимают, что пойти с Гэвином Ньюсомом на президентские выборы — это очень, очень рискованный шаг. И, соответственно, будут стараться с этим бороться. Но мы увидим еще на праймерис демократических, уже, которые начнутся, существо кампании начнется, мне кажется, в ноябре, сразу после окончания выборов в Конгресс 2026 года, что будут кандидаты, будут стратегии, которые будут объяснять избирателям, убеждать демократическим избирателям, что нельзя назначать слишком левого кандидата. Вот, например, сейчас есть перспектива реальная, что в Мичигане демократические избиратели номинируют Эль-Саеда, довольно леворадикального кандидата в Мичигане в Сенат. Он пролетит на сенатских выборах, потому что он действительно выглядит слишком левым. И вот если он пролетит, все будут говорить про него. Вот посмотрите, вот что бывает, когда слишком прогрессивный кандидат номинирован. Вы хотите, чтобы в результате избрали республиканца? Вот это будут говорить.
1: Я читал, что некоторые сравнивают это с тем, как в республиканской партии появилась чайная партия, то есть такое крайне правое либертарианское движение. И говорят, что то, что делают прогрессисты в Демократической партии, тоже ее раскалывает и приводит к ее поражению на всеобщих выборах. Вы согласны с этим? В этом есть?
0: Я согласен, что экстремальные крылья партии, вот в частности сейчас экстремальное крыло Демократической партии, оно движется людьми такого фанатического склада, который мало, как бы, для них им не важно, что Камала Харрис проиграла Дональду Трампу. Да, вот мы знаем, что, например, конгрессменка из Мичигана Рашида Тлаиб, она не поддержала Камалу Харрис, потому что якобы это такое же зло, как и республиканцы. Да, вот это крыло, которое просто давит свою идеологию, они могут быть не очень большими, но они даже не сколько раскалывают партию, сколько оттягивают у нее очень важные голоса.
1: Но, с другой стороны, важно, чтобы в партии был какой-то энтузиазм, был подъем. И сейчас очевидно, что вот этот подъем, он связан именно с прогрессистским крылом, с этим движением и требования социализма.
0: Я вижу и другие вайбы, потому что, вот, например, если посмотреть, что сопровождается, с какой скоростью распространяются рилсы, с каким количеством лайков и просмотров сенатора Джона Ассофа из Джорджии, сенатора абсолютно, абсолютно центристского, которого никак не привяжешь ни к какой левой повестки, то есть он просто по меркам демократической партии, он правый внутри демократической партии, он центрист на всем американском спектре, и энтузиазма довольно много. То есть я бы сказал, что внутри демократической партии вот сейчас видна такая же поляризация, как во всей Америке. То, что действительно очень слышно самое левое крыло, и также очень слышно самых центристских кандидатов. Но есть еще одна динамика. Вот посмотрите на Александра Окасио-Кортес. Да? Это человек, который пришел в Конгресс как молодая революционерка. Это, может быть, революционерка не в смысле, что коммунистическая революция, но она воевала с демократическим руководством, там, со спикером Пелози, почти с таким же энтузиазмом, как с республиканцами. Тем не менее, с тех пор ее позиции значительно изменились. Она поменяла риторику во время последних избирательных кампаний. Она популярный человек. Она ездит по всей Америке, поддерживая разных центристских кандидатов, и находит такие слова, чтобы помогать им и в тех штатах, в которых нет таких особенно левых демократов. И вот она, мне кажется, серьезно воспринимает перспективу, что нет смысла становиться кандидаткой от демократической партии, если тебя на общих выборах не будет шансов из-за того, что тебя воспринимают как экстремиста. Мне кажется, она вот серьезно этим занимается.
1: Ну, может быть, это даже такая иллюстрация того, как с возрастом люди центреют.
0: Ну, какой возраст? Ей сейчас типа 36, 38?
1: Ну, постепенно, ну, да, вот так вот постепенно и центреют.
0: Но постепенно она пытается заменить Берни Сандерса, которому под 80.
1: Это правда. Знаете, как многим, я думаю, выходцам из Советского Союза, мне всегда вот интересно, поскольку много полемики всегда вокруг Америки, что многие говорят, вот там, это действительно коммунисты, они пытаются угробить Америку и уничтожить вот то, что, собственно, создает чудо Америки. И я решил посмотреть на те программы, которые были в последнее время у демократических политиков, чтобы понять, вот это имеет хоть какое-то реальное отношение к тому социализму советского типа, к которому мы когда-то были свидетелями. В частности, Грэм Платнер, закатившаяся теперь окончательно звезда демократов в Мэйне...
0: Мы этот закат не назвали в нашем...
1: Да, мы говорили о нем, но я хотел бы вернуться. Вот предлагал Платнер налог на ультрабогатых 5-6% на состояние свыше миллиарда. То есть это не подоходный налог, это прямо с того, что чем человек владеет. Мы обсуждали это с точки зрения налогообложения и влияния на экономику. Но вообще это вот коммунизм в терминах президента Трампа?
0: Это, конечно, в терминах президента Трампа коммунизм. Значит, прямо скажем, если у кого-то брать по 5%, это не коммунизм. Я хорошо помню свое советское детство и юность. Если бы у людей, которые много зарабатывают и креативно, брали бы всего по 5%, это было бы совсем другая страна. Но это, конечно, был бы серьезный шаг в изменении того, как Америка живет. То есть мне кажется, что там самые богатые люди, они с этим борются не потому, что 5% невозможно заплатить. 5% самым богатым – это все неважно. Как бы, в смысле, там, в жизни человек, имеющий 40 миллиардов долларов, живет так же, как человек, имеющий миллиард долларов. Там никакой разницы нет. Но мне кажется, что эти люди, многие люди, гораздо более широкий круг людей, чем миллиардеры, они прекрасно понимают, что это как бы начальный шаг, что, сделав этот шаг, потом будет легче сделать следующий шаг, и что привычка решать проблемы просто за счет того, что кто-то другой платит, это, ну, как бы, есть опасность, что это превратится в универсальную привычку. Но я вот что хочу сказать про опасения американцев про коммунизм. Вы знаете, во всех американских домах есть дыма уловить, индикаторы дыма. То есть если они чувствуют, что у тебя что-то подгорает на плите, начинает звучать сирена. Вот многие мигранты Советского Союза, приезжая в Америку, они сразу это вывинчивали, потому что иначе очень сильно нужно следить за тем, чтобы ничего не подгорало. Но у американцев вообще всегда так. У них тревога включается очень рано. Они начинают опасаться диктатуры, когда еще до диктатуры еще годы, если не десятилетия. И вот они опасаются коммунизма, мне кажется, вот точно в таком же смысле. Они опасаются не в том дело, что завтра ты будешь в Советском Союзе, и это будет экономическая катастрофа, а в том дело, что ты, когда на эту дорогу вступаешь, потом с нее трудно сойти. И вот поэтому с этим и борются.
1: То есть, возвращаясь снова к сути полемики, вот этот крик об опасности коммунизма – это политически, электорально выгодная стратегия в Америке?
0: Еще раз. Выгодно обвинить своего соперника в том, что он экстремист. Это всегда хорошо. И есть люди, которые сами не миллиардеры, не богатые люди. Но они не хотели бы, чтобы у миллиардеров брали большие налоги, потому что они думают, что, может быть, когда-нибудь они сами или их дети, они будут миллионерами и будут платить эти большие налоги. И вот тут вот есть фактор, который, возможно, дает как раз увеличение интереса к социализму среди молодежи. Потому что одна из вещей, про которую про Америку говорят сейчас, что вот неравенство высокое, оно и всегда было высокое, оно не всегда было такое высокое, как сейчас, но оно и раньше бывало такое высокое, как сейчас. Но вот что в 21 веке проблема в том, что и неравенство высокое, и при этом социальная мобильность стала низкой. Соответственно, начинает формироваться класс людей, которые мы не богатые и не ждем, что будут богатые. Вот эти люди, конечно, им легче поддерживать там предложения, как у Платнера, которые говорят, что нужно брать высокие налоги с миллиардеров, потому что у них как бы по сравнению с их дедами нет веры в то, что они или их дети станут миллиардерами. Ну, тогда можно голосовать за более высокие ставки.
1: Исчерпывающее объяснение. Большое спасибо. И давайте на этом мы сегодня закончим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка».
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как в Украине собирают доказательства о насильственных исчезновениях во время войны, а также объясню, почему Россия продолжает нести ответственность за происходящее. С вами Александра Вагнер. 23 февраля Европейский Союз осудил решение России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства наказания и ввел санкции против 8 россиян, включая сотрудников исправительных учреждений и судей. Под ограничения попали 3 начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, 2 судей, прокурор и старший следователь. Среди них Алексей Вализер, начальник колонии в Алтайском крае, где отбывает наказание Алексей Горинов, один из первых осужденных в России за антивоенные высказывания. В список также включен Антон Рычар, начальник СИЗО в Биробиджане, где погиб музыкант Павел Кушнир. В ЕС заявили, что решение российских властей о выходе из конвенции по предупреждению пыток ясно демонстрирует пренебрежение к защите прав человека, подчеркнув, что Евросоюз непоколебим в осуждении нарушений прав человека и репрессий в России. В конце сентября 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Этот шаг влияет на возможности обращений в суд родственников тех, чьи близкие погибли после насильственного исчезновения на оккупированных территориях Украины или в российском заключении. До выхода России из конвенции сохранялась возможность искать справедливости в Международном суде ООН. Тем не менее, за преступления, совершенные до выхода из конвенции, Россия продолжает нести ответственность. Вот что о насильственных исчезновениях в Украине сообщает Международный центр по вопросам правосудия в переходный период.
6: О насильственных исчезновениях, к которым причастна Россия, стали говорить еще в 2014 году в связи с аннексией Крыма и началом боевых действий в Донбассе. В 2019 году в докладе, посвященном предварительным расследованиям, который был подготовлен Международным уголовным судом для того, чтобы показать, в каком направлении работают прокуроры суда, говорилось, что есть подозрения в совершении России преступлений против человечности на основании случаев насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. С 2022 года Россия расширила практику насильственных исчезновений как в Крыму, так и на недавно оккупированных территориях Украины. Как и в случае с жертвами других преступлений, большинство исчезнувших – это местные чиновники, журналисты, активисты гражданского общества или, по сути, любой, кого Россия считает проукраинским. Насильственные исчезновения часто сопровождаются другими преступлениями, такими как незаконная перевозка, содержание под стражей без связи с внешним миром, пытки, сексуальное насилие, рабство и убийство. Судьба украинской журналистки Виктории Рощиной является свидетельством разрушительной реальности преднамеренного и систематического использования России насильственных исчезновений. В 2023 году российские военные похитили Рощину, когда она отправилась делать репортаж об оккупации Запорожской области, где она жила на момент исчезновения. В течение нескольких месяцев ее семье отказывали в любой информации как о месте ее нахождения, так и об обвинениях, которые ей предъявлены. Гораздо позже российские власти подтвердили, что Рощина находится в заключении, хотя обвинения ей не были предъявлены. Родственникам отказались уточнить ее местонахождение и запретили посещение, а также не позволили встретиться с адвокатом. Более года родные ожидали ее возвращения домой, надеясь на обмен пленных, но в октябре 2024 года отец журналистки получил от российских властей уведомление о ее смерти. На протяжении почти 5 месяцев тело Рощиной не передавали Украине. Впоследствии тело было передано как останки неидентифицированного мужчины, без мозга, глазных яблок, трахеи. Согласно проведенной экспертизе, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть удушение, от которого Рощина, по-видимому, умерла. Украинская прокуратура заявила, что Рощину подвергали жестоким пыткам перед смертью. Ее били током, на теле обнаружены ножевые ранения. ДНК-экспертиза подтвердила, что тело неидентифицированного мужчины – это останки погибшей журналистки.
5: Украинский центр гражданских свобод сразу после того, как началась война и Россия оккупировала новые территории Украины, создал карту насильственных исчезновений. По данным сотрудников центра, а также украинских властей, сегодня речь идет об уже почти 2000 гражданских лиц, которые подверглись незаконному лишению свободы и находятся в заключении в России, часто без предъявления им каких-либо обвинений. Вот несколько рассказов об исчезнувших во время оккупации людях, о судьбах которых рассказывает карта насильственных исчезновений Центра гражданских свобод.
7: В 6 часов утра 17 марта 2022 года в городе Олешки Херсонской области Украины был незаконно лишен свободы Александр Заривный. С 2017 года он был начальником управления образования, культуры, семьи, молодежи и спорта Олешковской районной государственной администрации. Его насильственное исчезновение связывают с тем, что он возглавлял общественную организацию «Союз участников боевых действий ветеранов АТО Олешков». Района. Из Олешек Заривного перевезли в СИЗО Симферополя и впоследствии осудили по статье о шпионаже, о чем сообщила Крымская правозащитная группа. Поскольку в обвинении говорится о том, что чиновник передавал Украине информацию о расположении и численности российских войск в Херсонской области, это утверждение можно подвергнуть сомнению, так как Заривный был выкраден из собственного дома в первые дни оккупации Херсонской области российскими войсками.
8: Мэр Херсона Игорь Колыхаев в первые дни российского вторжения в Украину заявил о том, что остается на своем рабочем месте, однако отказывается сотрудничать с оккупационной армией. 28 июня 2022 года Колыхаева задержали вооруженные люди в военной форме без объяснения причин и без предъявления каких-либо обвинений. До ноября 22-го мэра удерживали в оккупированном Херсоне, а затем этапировали в Россию. За почти 4 года российские власти так и не предъявили ему официальное обвинение. По словам сына Игоря Колыхаева, Святослава, если бы обвинения были предъявлены, информация была бы публичной, что дало бы возможность действовать в правовом поле. Пока же у родственников нет никакого доступа к Колыхаеву. Российская сторона незаконно удерживает мэра Херсона в одной из исправительных колоний Пермского края. Он не может быть военнопленным, так как занимал гражданский пост в мэрии и не находился в составе вооруженных сил Украины.
5: О незаконном лишении свободы и насильственных исчезновениях мы беседуем с экспертом Центра гражданских свобод, доктором политических наук, профессором Михаилом Савой. Импульсом для моего интервью была карта насильственных исчезновений, которая опубликована Центром гражданских свобод в начале войны. Там видно, даже вот на этом первом этапе, когда еще вносились данные, что насильственным исчезновениям подвергаются определенные люди. Это либо были главы сельских советов, либо адвокаты, журналисты. И я вот хотела бы у вас спросить, можно ли вот на основании даже вот этих данных, которые вносились в начале войны, говорить о том, что какие-то определенные группы людей подвергаются насильственным исчезновениям чаще, чем другие?
9: Да, мы анализировали социальный состав людей, которые были незаконно задержаны, и мы пришли к выводу, что это могут быть представители самых разных профессий. Это могут быть священники, журналисты, полицейские, учителя, представители творческих профессий, депутаты. Но этих людей объединяет один обязательный фактор. Они являются социально активными. Они лидеры. И оккупанты этих людей изолируют от общества, поскольку считают, что в этом случае не останется людей, вокруг которых остальные могут объединиться для сопротивления. То есть это методика, которая используется в России уже несколько десятилетий режимом Путина. И это методика, которую они принесли на оккупированные территории Украины. Таким образом, как им кажется, они исключают возможность активного сопротивления. Нет лидеров, нет протестов.
5: А скажите, пожалуйста, что потом в итоге с этими людьми происходило, вот даже на основании тех данных, которые собраны в карте насильственных исчезновений?
9: Большинство этих людей остаются в статусе инкоммуникада, то есть с ними нет никакой связи, до них не допускают адвокатов. А когда российские адвокаты узнают о нахождении таких людей в каких-то следственных изоляторах или колониях и пытаются туда попасть, им отказывают, потому что нет же уголовного дела, значит, нет и адвоката. В некоторых случаях в отношении этих людей возбуждают уголовные дела через какое-то время. Это фальсифицированные дела. Мы анализировали много таких приговоров. Это буквально на пустом месте созданные дела. Но люди получают космические сроки. 15, 20, 25 лет по тяжелым статьям. 95% примерно этих людей в отношении них не возбуждаются уголовные дела, они просто лишены свободы без законных оснований, без судебных решений. Официальная формулировка – задержание за противодействие специальной военной операции. Она применяется и в отношении украинских военнопленных, и в отношении украинских граждан.
5: А вот эти статьи, эти процессы, о которых вы говорите, можно применить к ним такой вот старый исторический термин «политически реконструированные дела» или «политически реконструированные процессы»? Можно ли вот в этом смысле провести вот эту параллель?
9: Да, безусловно, можно. Мы говорим о политически мотивированном преследовании, то есть мотивация в этом случае – контроль над оккупированными территориями, то есть усиление российской власти. Когда мы говорим о политической мотивации, нужно понимать, имеется в виду мотивация не людей, которых задержали и судят, а мотивация власти, которая фальсифицирует эти уголовные дела. И она всегда одна – усиление власти или ее сохранение.
5: А вот вы не могли бы привести какие-то конкретные примеры из тех случаев, которые попадали вам, которые вы анализировали или которые вы наблюдали?
9: Я не называю фамилии никогда в таких случаях, поскольку это может содержать угрозу для человека. Но я могу абсолютно уверенно сказать, есть аналитика, которую я делал с моими коллегами. Все подобные дела являются политически мотивированными. Мы это четко видим хотя бы по методам фальсификации. Но если действительно было преступление, то нет необходимости фальсифицировать доказательства. В таких делах доказательства всегда сфальсифицированы. Это либо так называемые тайные свидетели, то есть люди, которые дают показания без раскрытия их личности. И это может быть кто угодно. И такой человек может сказать все, что угодно. Либо по материалам уголовного дела четко видно, что преступления просто не было. Ну, например, человека обвиняют в том, что он участвовал в террористической организации. А в действительности он служил, например, в 15-18 годах в Азове, который был признан в России террористической организацией. Но человек проходил службу в воинском подразделении, он не являлся террористом. Однако, по мнению российского режима, это является основанием для того, чтобы посадить его по статье за участие в террористической организации. И такая практика является массовой.
5: А вот вы не могли бы еще объяснить, где чаще всего, на каких территориях Украины чаще всего вы сталкивались с незаконным насильственным исчезновением? И это касается не только, я так понимаю, чиновников, но и гражданских лиц. Где чаще всего это происходило?
9: Это происходит везде на оккупированных территориях. И, как я уже сказал, это касается не только депутатов, представителей власти Украины. Но, например, задержали моего соседа в Буче, и он до сих пор там. А задержали его во время оккупации Бучи, то есть еще в марте 22 года, при том, что человек автомеханик. И всю жизнь просто ремонтировал дизельные автомобили. У него руки уже не отмывались от машинного масла, и это стало единственным основанием заподозрить его в том, что он имеет дело с оружием. Вот уже почти 4 года человек за решеткой без каких-либо официальных обвинений. Но людей задерживают не только на оккупированных территориях. Украинцев задерживают уже на территории Российской Федерации, если они выехали с оккупированных территорий. Их задерживают, например, на границах, на выезде из России в страны Европы, либо куда-то еще. Для людей с украинскими документами существует обязательная процедура дополнительной проверки. Фактически это та самая фильтрация, только на границах РФ. И по нашим подсчетам примерно 1% всех украинцев, которые пытаются выехать из РФ, исчезают после этих проверок. Ну, то есть на границе, когда люди выезжают, все, у кого российские либо какие-то другие паспорта, проходят пограничный таможенный контроль и переходят границу. Но если у человека украинский документ, то его направляют в отдельное здание, при этом паспорт забирают. И там люди без опознавательных знаков проводят беседу, по результатам которой человек иногда исчезает.
10: Говорит Радио Свобода. К
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук Михаил Сава. Если говорить о насильственных исчезновениях, сколько человек, по вашим данным, содержится в российских тюрьмах из тех, кто действительно насильственным образом был выкраден и без суда и следствия находится в заключении? И в каких конкретно колониях? И есть ли вообще по всем людям, которые исчезли, данные?
9: Нет, по всем людям данных нет, поскольку Россия в нарушении всех своих международных обязательств скрывает эту информацию. Даже родственникам этих людей далеко не всегда дают ответы о том, что человек задержан. В тех случаях, когда дают ответы, никогда не указывают место, где он находится. То есть информации очень мало. Это не статистика, это оценочные цифры. Я могу сказать, что примерно 16 тысяч гражданских некомбатантов, невоеннопленных, в настоящее время находятся вот в этом статусе инкоммуникадо. Без возбуждения уголовных дел. И в отношении нескольких сотен человек уже возбуждены уголовные дела. Речь идет тоже о гражданах. Ситуация очень сложная. Еще раз повторяю, из-за того, что Россия скрывает информацию. Если говорить о местах, где их содержат, то в настоящее время мы знаем уже около 200 таких учреждений. Это учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, и они находятся по всей территории России, до Дальнего Востока включительно.
5: А есть ли возможность, например, обменять этих людей во время обменов в ситуации, когда против них никакого дела не возбуждено, и они незаконно удерживаются Россией за решеткой?
9: Ну, мы стараемся не использовать слово «обмен», когда речь идет о людях. Мы говорим об освобождении или о взаимном освобождении. Во время последнего такого освобождения, буквально несколько дней назад, несколько гражданских вернулись, в том числе из тех, которые были в статусе инкоммуникадо без возбуждения уголовных дел. Но это очень-очень сложный процесс. Дело в том, что менять этих людей не на кого. Украина не удерживает массово россиян. На территории Украины осталось буквально несколько человек из числа жителей Курской области, которые выехали на территорию Украины во время боевых действий на Курщине. Но это и все. А обменивать гражданских на российских военнопленных не хочет сама Российская Федерация, поскольку это будет означать сразу же обвинение в том, что они берут заложников. Это страшное международное преступление. И ну, вот такие обмены докажут, что Россия массово лишает свободы гражданских для того, чтобы использовать их для освобождения своих военнопленных. Это практика взятия заложников, и российский режим не хочет, вероятно, такого обвинения. Поэтому ситуация с массовым освобождением украинских гражданских практически тупиковая в настоящее время. И, на мой взгляд, необходимы специальные санкции стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, других демократических стран мира. До сих пор не было ни одного специального пакета санкций за вот это преступление, то есть за незаконное лишение свободы гражданских.
5: А какой шанс вообще освобождения этих людей, если нет информации, во-первых, в каком статусе они находятся, эти заложники гражданские, а во-вторых, Россия их не освобождает, то что с ними будет происходить, по вашему мнению, в дальнейшем? Сколько они могут вообще находиться в заключении, эти люди?
9: В том-то и проблема, что эти люди лишены свободы на неопределенный срок. Это не отбывание наказания по решению суда, когда человек хотя бы знает, какой у него срок. Они лишены свободы по усмотрению российского режима. И будут ли они возвращены даже в случае заключения перемирия, это большой вопрос, потому что, как вы правильно сказали, неизвестно, где они находятся, неизвестно точно, сколько их. Но по именам, фамилиям мы знаем примерно 1900 человек, числа этих людей. Это 1900 людей, о которых рассказали вернувшиеся из плена. Они вспомнили своих сокамерников, они вспомнили, кого они там видели. Это главный источник информации. Но, как вы понимаете, 16 тысяч – общая цифра людей, которые незаконно лишили свободы, и 1900 – это те, кого мы знаем, цифры несопоставимы. Поэтому есть очень серьезное подозрение, что даже в случае перемирия и даже в случае мирного соглашения каких-то из этих людей Российская Федерация не освободит.
5: Вы говорили о том, что во время одного из последних обменов между Россией и Украиной все-таки несколько человек, гражданских заложников, были освобождены. Что они рассказывают о том, что с ними происходило, и вообще при каких обстоятельствах вообще стало возможным их освобождение?
9: Этим людям никогда не объясняют, почему их освободили. Они получают команду собраться, и далее их везут, а потом они оказываются на территории Украины. То есть российские власти никогда своих мотивов не объясняют. Освобождение таких людей буквально единичное. Началось еще в 2022 году. То есть это давняя история. Но даже несмотря на то, что прошло 4 года, по какому принципу они отбирают людей для такого освобождения, мы не знаем.
5: Вы говорите о том, что Россия нарушает международное право. Можно ли в данном случае говорить о том, что речь идет о военном преступлении? Или все-таки гражданские заложники не являются вот этой частью международного права?
9: Это, безусловно, военное преступление. 8-я статья Римского статута, один из пунктов этой статьи – незаконное лишение свободы. И в данном случае речь идет именно о незаконном лишении свободы. Поскольку Россия не использует процедуру интернирования гражданского населения, эта процедура описана в Женевской конвенции, и она не применяется. Но интернирование, например, предполагает возможность для человека обжаловать решение по его направлению в специальный лагерь за территорией места его проживания. У украинцев никогда не было возможности обжаловать решение об их незаконном задержании. То есть, еще раз, абсолютно определенно, Россия совершает военные преступления в отношении этих людей.
5: А вот как Украина может действовать в дальнейшем? Вы, конечно, говорили о санкциях, но ведь если речь идет о необходимости обжаловать в суде подобное преступление, что может сделать Украина для того, чтобы доказать, вот, что совершается это военное преступление?
9: Доказательств этого преступления достаточно. Главное из них – отсутствие каких-либо правовых оснований для лишения этих людей свободы. Уже есть живые свидетели, это те, кто вернулся в Украину. Это люди, которые были освобождены и из России выехали в страны Европы. Они там могут давать свидетельские показания. То есть никаких особенных усилий для того, чтобы доказать наличие этого преступления, не нужно. Но необходимо понимать, что, например, обращение в Международный суд Организации Объединенных Наций по поводу нарушения России конвенции о запрещении пыток и жестокого обращения требует очень больших государственных ресурсов. И желательно, чтобы обращение против России было не только от Украины, но от нескольких стран, которые поддерживают идею наказания и вообще прекращения подобной практики. Международный суд Организации Объединенных Наций – это международный судебный орган, который рассматривает обращение одной стороны против другой стороны и только по поводу нарушения международных конвенций. То есть такое обращение международный суд ООН возможно.
5: А вот что касается трибунала, который сейчас создается в рамках Совета Европы, в его рамках возможно ли тоже рассмотрение подобных дел?
9: Нужно понимать, что это трибунал по одному преступлению. Преступлению агрессии. Это трибунал, который не будет рассматривать все совершенные преступления. он будет рассматривать главное преступление, а именно ответственность российской верхушки, которая приняла решение начать агрессию против Украины. Ну и, как говорят многие юристы, преступление агрессии открывает ворота ада. То есть все остальные военные преступления становятся возможным именно благодаря тому, что началась агрессия. Но именно вот этот аспект лишения свободы гражданских вряд ли будет рассматриваться трибуналом. Непосредственно к факту агрессии он отношения не имеет.
5: Рассказывал эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук, профессор Михаил Сава, который занимается мониторингом незаконного лишения свободы гражданских лиц. Вы слушали 17-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
11: Подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
12: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
13: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
14: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
15: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Говорит Радио «Свобода».
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
16: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
18: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
19: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
20: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
21: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
22: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мобилизация вместо выборов.
0: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание.
22: Мужчинам приходят электронные повестки, и они бегут из России.
1: Тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуться.
22: Рейтинг падает, а дела на фронте и в стране плохи.
2: В стране... Донесите президенту, донесите министру обороны.
22: Психиатр Андрей Прокофьев объясняет механизм психологической защиты.
23: Занятие спортом или юмор, считается юмор, броня характера.
22: Страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным?
24: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили.
25: Вся Москва блестит.
22: Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны.
26: Он не катастрофический, гораздо больше эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало.
22: Программа «Грани времени».

0: волонтерами от Министерства обороны. То есть напрямую через Министерство обороны, не через какие-то там фирмы-конторы, типа Барса, не Барса, вот такого вот нет. Мы именно волонтеры от Министерства обороны.
1: А что, документ есть, подтверждающий вас?
0: Могу запросить руководство, если это необходимо, конечно.
1: Да, необходимо, конечно.
0: Документ
1: мне в личку пришлите, да.
2: Вот таким ласковым, почти заботливым голосом волонтеры от Министерства обороны обзванивают мужчин и предлагают им работу оператором беспилотников. Не вербовка на войну, а приглашение в санаторий. Без единой паузы они расписывают контракт, льготы, выплаты.

0: Не только по российским пограничникам, но и белорусским пограничникам мы встречали уже ограничения там. Поэтому все, что тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
1: Артем, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был юрист, правозащитник, руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыгов. Еще вчера работа, дом и привычная жизнь. Сегодня несколько чемоданов, билет в один конец и неизвестность впереди. Опасаясь мобилизации, россияне покидают страну целыми семьями, соглашаясь на любую работу за границей, лишь бы не оказаться на войне. Новая волна бегства из России не такая шумная и массовая, как 4 года назад. Более подготовленная и гораздо более молчаливая. Дмитрий Новиков продолжит тему.
2: Мы переехали из России практически без денег. Без работы и без плана. Еще в апреле мы только начали думать о переезде. Честно, я ревела целый день. Как оставить семью, друзей и всю привычную жизнь?
3: Бегущие семьями от мобилизации россияне, опасаясь возможных репрессий со стороны государства, о причинах своего побега рассказывают не напрямую. Некоторые используют фразу «Вы же сами понимаете, о чем идет речь».
2: Мы решили, что сначала спокойно подготовимся, я закрою студию, накопим денег и осенью уедем. Но жизнь решила иначе. Уже в мае пришло письмо на госуслуги. Думаю, вы сами понимаете, о чем идет речь. В этот момент стало ясно. Времени больше нет. Через неделю мой муж улетел на Шри-Ланку. Один. Первый раз за границей, без работы и на те деньги, которые мы смогли наскрести. Еще через 3 недели прилетела я.
3: Главный урок коллективного опыта тех, кто бежал от мобилизации в 2022-м, теперь необходимо действовать превентивно и покидать Россию, как считает входящие в группу мобилизационного риска, не дожидаясь повестки из военкомата.
4: А что, если сложить все вещи, снять со всех счетов деньги, купить на них семерку, сложить все вещи в эту семерку и уехать из Ульяновска в Грузию? Все говорили, что эта машина не справится, поэтому мы просто решили взять и проверить это. Так и началось наше большое путешествие. Пока все мечтают, мы просто берем, заводим семерку и едем на ней вперед, в наше светлое будущее. Километры дорог, неизвестность впереди, поломки, остановки. И ничто нас не остановило. Развернуться назад нам не хотелось, как ни крути. Ехали только вперед, и каждый километр приближал нас к нашей маленькой мечте, к нашей новой жизни с нуля. И мы сделали это, и да, семерка доехала.
3: От мобилизации россияне сейчас в основном бегут в Грузию и Армению.
5: Мы долго не решались об этом рассказать. В общем, мы уезжаем из города. Причем не на 2 недели.
6: Да, мы переезжаем насовсем. Ну, или очень надолго.
5: 10 июля мы собираем всю нашу жизнь, сажаем сына в автокресло и уезжаем в Армению.
6: Самое веселое, что мы едем туда на машине. 2000 километров. Горы, перевалы, пробки на границе. Да, и коты, конечно же, с нами.
5: Друзья крутят пальцем у виска, спрашивают, зачем. А мы просто поняли, что если мы не сделаем этого сейчас, то не сделаем уже никогда.
3: Вот что о своем срочном переезде из России рассказывает Георгий.
7: Накануне отъезда нам сделали за 2 недели буквально загранпаспорта. Мы уволились с наших работ и купили билет на маршрутку Ростов-Ереван.
3: А это Ростислав. Его побег из России тоже связан с нежеланием быть мобилизованным.
8: Мой переезд был не запланирован, был супер спонтанный, поэтому я устроился сначала в доставку, чтобы уже потом найти нормальную работу.
3: Не дожидаясь повестки из военкомата, Иван уехал из России в мае 2026-го.
9: Вот это я еду в машине, получается, на стройку. Это я уже после того, как все сделал. Такой вот и чумазый, получается, вещи поклевки.
3: В Армении он устроился на работу шлифовщиком стен.
10: Год назад я был директором салона связи. Костюм, KPI, план продаж, все серьезно. Мне 19 лет, и у меня уже должность. Я думал, вот он, это и есть жизнь, все идет как надо. Сейчас я сижу на лавочке в Ереване, без должности, без стабильной работы. Жена рядом, она, между прочим, боялась сюда ехать, но доверилась мне. И знаешь, что это самое странное? Тогда я был директором и чувствовал себя в ловушке. Сейчас у меня ничего нет, я чувствую себя свободным.
3: И вот как подписчики канала Ивана комментируют его поступок.
11: Молодец, парень, теперь тебя не заберут на бессмысленную войну.
12: Вовремя, парень. Скоро осень и, возможно, мобилизация. Удачи.
3: Александр из Ярославля объясняет, почему он уехал из России.
13: Но в феврале 22 года произошло, вы сами знаете, что. И Вы знаете, в этот момент, вот вы не можете даже себе представить, у меня как будто, как бы это выразить, как будто внутри все умерло, как будто что-то внутри меня разбилось, сломалось, и это уже было не починить.
3: Бегут от мобилизации также в Казахстан и даже во Вьетнам. Турал из Калининградской области уехал из России в марте 2026-го.
14: Мне 18 лет, и я один переехал в другую страну, а если быть точнее, пока что во Вьетнам.
3: В 2026-м релокация – это не просто смена жительства, а единственный способ гарантировать безопасность семьи, считает эксперт по иммиграции из России Олег Скорвин.
15: Давайте взглянем на будущее наших детей. Это касается всех. С каждым днем дети все больше будут учиться и находиться в вакууме изоляции. Вместо знаний в школе все больше идеологической дрессировки, подмены истинной истории и человеческих понятий. Вырастите ребенка послушным винтиком системы и будущим пушечным мясом.
3: Интересная деталь. В поисковых системах Яндекса число запросов о переезде в другие страны достигло максимума, говорится в статистическом отчете компании. По сравнению с первым кварталом прошлого года, весной 2026-го, россияне стали в три раза чаще спрашивать, как и куда уехать из России. Только в марте, как сообщает издание «Ведомости», таких запросов было около 40 тысяч.
16: Я никуда не хотела уезжать из своей страны, хотя имела большой международный опыт, международный обмен, обучение и так далее, но, тем не менее, не хотела жить вне России. И думаю, это такой вектор многих людей, и сейчас все понимают, что нет никакого будущего, ну, то есть условно нет какого-то образа будущего, нет понимания, что будет через полгода, через год, и более того, есть риски, которые связаны в том числе и с мобилизацией, с военным призывом, которые люди ощущают на себе, ну и, собственно, от этого принимают решение.
3: Такой волны, как это было в сентябре 2022-го, после объявления в России частичной мобилизации, когда полмиллиона россиян покинули страну, представители организаций, помогающих с переездом, сейчас не наблюдают. Но люди уезжают. Теперь это, как правило, отъезды более подготовленные.
16: Я думаю, что общественный фон связан не только с какими-то бытовыми ограничениями, такими как интернет или общим таким фоном репрессий и страха, но и в том числе и с опасениями за свою физическую безопасность в части мобилизации. Сейчас очень много мы видим материалов, которые связаны с выборами и возможной мобилизацией после них.
3: Еще одна интересная деталь. В социальных сетях о переездах из России, о причинах и деталях побега от мобилизации, чтобы не навредить своим мужьям, в основном рассказывают женщины.
17: Правильно ли мы делаем, что мы уезжаем? У нас нет другого выбора. Все возможные варианты, которые только можно было придумать, уже были давным-давно придуманы. Мы поэтому и оставались так долго. Выбора уже нет. В августе мы улетим.
3: Или вот эта публикация. «Как вы относитесь к тем, кто уезжает из России?» пишет одна из россиянок. И отвечает. «Мы к ним относимся». Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: Когда повестка приходит в один клик в эпоху цифрового концлагеря, на принятие решения остаются не дни, а считанные часы. Со мной на связи актер, музыкант и блогер Санджев Шелепин, который покинул Россию сразу после получения электронной повестки и сейчас находится в Алматы. Санджев, здравствуйте. Вы покинули Россию буквально в тот же день, когда получили повестку из военкомата. Вот насколько было страшно переходить границу, отвечать на вопросы офицера?
18: Но как это все происходило? Мне приходит повестка, я звоню своему знакомому юристу, он мне говорит, что все, у меня нет возможности уже выехать, нужно туда приехать. Было небольшое волнение, но лишних вопросов не задавали. Пограничникам в России я сказал, что еду снимать клип здесь, в Казахстане, а в Казахстане пограничникам я уже сказал всю правду, что я отслужил срочную службу, сейчас мне пришла еще одна повестка, у меня есть опасения, из-за чего, для чего это может быть. Ну и там уже со мной миграционная полиция пообщалась, где-то примерно минут 20, и все, и сказали «добро пожаловать в Казахстан».
1: А вы действительно отслужили срочную службу?
18: Да, в 2020 году, военная часть 41-480.
1: То есть это уже была попытка вас повторно затащить в армию, правильно я понимаю?
18: Ну вот, я узнавал у юристов, у человека из Минобороны, как это сейчас все происходит. То есть приходит повестка для сверки данных, а там уже непосредственно в военкомате вклеивается мобилизационное предписание, Вот. И если уже объявляется мобилизация, и ты не приходишь с этим предписанием, то на тебя сразу заводится уголовное дело.
1: Думали ли вы идти юридическим путем, пытаясь перейти на альтернативную службу, например?
18: Да, я не рассматривал. Это очень экстремальный момент был. То есть я понимал, если за меня уже взялись, то вряд ли так спокойно отпустят. Я вот в 2019 году, когда пришел в военкомат, мне нужно было сделать приписное. Я устраивался педагогом в школе, ну, преподавать актерское мастерство, ну, театральную, в общем, вести при школе. И меня через месяц уже забрали в армию, хотя просто, ну, пришел за приписным.
1: Казахстан для многих россиян стал первым убежищем, но безопасным назвать его трудно. Мы знаем как минимум две громкие истории. Выдачу офицеров СССР Михаила Жилина и похищение в Астане контрактника Камиля Касимова, которого вывезли в Россию и осудили на 6 лет. Вот вас лично не пугает тесное сотрудничество казахстанских и российских силовиков?
18: Ну, конечно, небольшие опасения есть, но здесь я также обсуждал эти истории с юристом уже в Казахстане. Она сказала, что, ну, это же были офицеры, контрактники, а я обычный парень.
1: Скажите, Санджив, что бы вы сказали тем ребятам, которые получили электронную повестку и в раздумьях?
18: Ну, времени думать мало, нужно действовать. Если вы готовы на все те ограничения, которые последуют, то окей, но если вы хотите какой-то свободной жизни, то лучше выезжать.
1: Какие у вас теперь планы на будущее в новой стране, в новых условиях?
18: Я все так же буду продолжать заниматься музыкой, выпускать песни. Сейчас уже познакомился со многими исполнителями из Казахстана. Также, так как у меня сейчас очень раскрутился Инстаграм, мне поступает много интересных предложений. Вот в скором времени я буду амбассадором нового приложения. Но основной поток финансовый сейчас у меня идет от обычной работы. Я работаю официантом 2/2. Но надеюсь, это пока временно.
1: Санджив, спасибо вам за беседу. Моим гостем был актер, музыкант, блогер Санджив Шелепин. Всеобщая мобилизация на фоне огромных потерь и отсутствия заметных успехов на фронте остается одной из самых обсуждаемых тем. Вопрос для Кремля почти гамлетовский. Быть или не быть? Продать обществу победу в войне Путину по-прежнему не удается. А значит, нужно предъявить хоть какой-то результат. На этом фоне все чаще звучат предположения, что Кремль может вновь поднять ставки и изменить правила игры. Политик Максим Кас считает, единственный, хотя и крайне рискованный способ попытаться переломить ситуацию на фронте – новая волна мобилизации.
19: Понятно, что мобилизация – это практически единственный путь Путина эскалировать ситуацию. А он, судя по тому, что мы слышим от западных изданий, и потому что мы видим от него самого, он ничего не собирается тормозить, останавливать, и он, наоборот, хочет эскалировать. Эскалировать можно только с помощью большего количества людей на поле боя. Направить ли их в Украину, или направить ли их на атаку на страны Балтии, или на Польшу, вот как недавно заявлялось, это уже вопрос второй. Но если войск нет, то и направить их никуда нельзя. Поэтому, если Путин собирается продолжать войну и при этом не собирается брать малую такмачку до скончания времен, ему нужны еще солдаты. Получить еще солдатов с помощью еще каких-то дополнительных выплат, похоже, что не получается. Выплаты и так очень большие, солдат столько приходит, больше не видно, чтобы было. Вряд ли они могут там удвоить выплаты, утроить выплаты, что тоже не факт, что вообще что-то даст, но такой возможности уже нет. Экономика в довольно сложном положении, уж точно не для таких маневров у нее состояние. Значит, какой один выход? Мобилизация.
1: Теперь остается гадать, когда Путин объявит новую волну мобилизации? До сентябрьских выборов в Госдуму или сразу после них? По всем опросам, Единая Россия стремительно теряет популярность на фоне затянувшейся войны, топливного кризиса и дикого роста цен. Гарантий, что медведи честно возьмут в новом парламенте конституционное большинство, Нет никаких. ВСУ почти в ежедневном режиме разрушают НПЗ и нефтехранилища. Рискнет ли Путин? Или страх получить масштабный социальный взрыв на фоне пустеющих бензоколонок заставит его отложить мобилизацию, пока нужные цифры на выборах не будут окончательно нарисованы?
20: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед.
1: Владимир Путин на этой неделе вновь примерил роль главного проповедника стабильности. Повод нашелся солидный – 15-летний юбилей Общероссийского народного фронта. Эту организацию когда-то создали, чтобы имитировать народную любовь к одному конкретному человеку. Сцена вечная, декорации привычные, мантра неизменная. Кругом коварные враги, мол, пакостящие нашей экономике, а мы от этого только крепчаем и бежим вперед. Слушаешь это заезженное буйство оптимизма и невольно вспоминаешь бессмертного Романа Карцева с его монологом «У нас будет лучше».
21: Станет будет быть, обязательно лучше быть станет. Как я говорю, пацан, вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет будет быть обязательно. Болезнь принимает здоровые формы.
1: Далее Путин поблагодарил своих сторонников за помощь фронту.
20: Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации. И собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО свыше, ну почти, 70 миллиардов рублей. Вот так и получается.
1: На деле же получается совсем другое. Куда более честный перевод его речей «Я развязал эту войну, а вы за нее заплатите». И пока Путин с трибуны разливал свое победное благодушие, суровая реальность традиционно прилетела прямо на следующее утро. В ночь на 14 июля беспилотники ВСУ нанесли точечные удары по Балаклавской ТЭС в Севастополе и особенно болезненно по одному из крупнейших нефтехимических гигантов страны в Башкортостане в Салавате.

0: В результате нефтехимический завод «Газпрома» в башкирском Салавате приостановил свою работу. Многокилометровые очереди за бензином по всей стране, кроме Москвы, не форс-мажор, а будни сегодняшней России.
1: Братцы, у нас есть бензин! На 2 226 2 900 300 400. Мы богаты! День удался!
0: Этот колокольный звон над Кремлем становится все громче, и звонит он, похоже, по остаткам путинского авторитета. Самое страшное для диктатора – это не когда против него бунтует уличная оппозиция, а когда лояльный монолит начинает трещать по швам с обоих концов. В эфире российского радио «Комсомольская правда» произошел любопытный диалог, в ходе которого пропагандист и военный эксперт Виктор Баранец признал, что на Россию никто не нападал, то есть опроверг главные тезисы Путина, что, мол, мы защищаемся и противостоим НАТО.
2: Кто напал на Россию?
3: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
2: Это демагогия.
4: Спокойно. Это ни о чем разговор. Я думаю, можно двигаться дальше.
0: Поводом для публичной истерики стала словесная перепалка в прямом эфире. Очередной псевдопатриот, дозвонившись до ведущего, внезапно обрушился с упреками на Александра Лукашенко. Мол, почему батька до сих пор увиливает от своих союзнических обязанностей и не отправляет белорусские войска воевать против Украины. Баранцу, который привык следовать кремлевской методичке, пришлось лично и довольно жестко перевозбудившегося слушателя, выгораживая главного минского союзника.
2: В так называемой общественности Беларуси есть целый слой людей, которые говорят, это не наша война. Повторите.
3: Да, это не наша война. Скажите, пожалуйста,
2: президент Беларуси должен слышать свой народ или нет?
3: Он должен, он вообще-то сам президент, он должен сам утверждать. Тактику.
2: Это уже теория. И мудро поступает. Он мудро поступает, потому что он слышит, что говорит белорусский народ.
0: Это показатель того, что у самых разъяренных ура-патриотов уже сдают нервы. И таких примеров немало почти на всех пропагандистских каналах, не говоря о вольнице в сетях.
5: В стране донесите президенту, донесите министру обороны, пацаны, пиздец, вы все видите, вы все знаете. Нас уничтожает. Скоро, сука, все отрежут. Мы захаваем это говно. Че вы, пропагандоны, замолчали-то, сука? Че вы, сука, молчите-то, блядь? Как у нас все заебись, блядь? Уебки вонючие. Сука, ненавижу вас, пидасов, блядь.
0: Миллиардер Андрей Мельниченко, владелец еврохимии СУЭК, это азотное удобрение и уголь, и вовсе решил не отмалчиваться в кулуарах, а выкатил целую колонку в британском «Экономист». На страницах издания Мельниченко фактически вынес приговор путинской экономической модели, разложив по полочкам реальный масштаб кризиса в России. По его мнению, чтобы избежать негативных сценариев, есть только одна альтернатива – поддержка трансформации России в суверенное государство, которое ставит благополучие своих граждан на первое место, но при этом предсказуемо для внешнего мира. При этом суверенитет в его понимании – это не только вопрос государства. Им должен обладать крупный бизнес, граждане и общественные институты. Выбор для внешних игроков не между дружественной Россией и враждебной. Он между Россией, чье поведение предсказуемо, и той, чья траектория неизвестна. В формирующемся сейчас мире предсказуемость важнее симпатии. Экономист Николай Кульбака увидел в этой публикации намек на Россию после нынешней политической эпохи и на поиск модели развития, отличной от существующей сегодня.
6: Мне кажется, что это уже разговор о прицеле на какую-то постпутинскую историю. Потому что последние несколько лет у меня складывается ощущение, что бизнес в России, крупный бизнес, он начинает готовиться к жизни после Путина. То есть создает какие-то запасы, создает какие-то большие конгломераты, которые могут выстоять в борьбе после ухода Путина и какого-то передела, который в тот момент начнется. Накопить какие-то ресурсы, стать сильнее. Не то чтобы это происходит очень осознанно, хотя, может быть, у кого-то и осознанно. Но мне кажется, что вот это вот сейчас, это попытка показать, что на Путине мир не заканчивается, и Россия все равно останется, и она останется, скорее всего, такой же примерно, как она есть сейчас, как бы самостоятельной и независимой, как бы хотелось бы это место этой России немножечко застолбить и сказать, что, ребят, давайте попробуем как-то вот жить в условиях, когда мы никуда не денемся, вы никуда не денетесь, и нам надо будет жить на одной планете, а нам бы хотелось еще, чтобы мы в этом мире хорошо жили.
0: Пока Кремль пытается нарисовать картину всеобщего патриотического подъема, за закрытыми дверями российских квартир разворачивается совсем другая, куда более мрачная драма. Ежедневный стресс от затянувшейся войны, непрекращающиеся удары по нефтебазам, километровые очереди на заправках и дикий рост цен на самые базовые продукты превращают жизнь миллионов людей в выживание на грани нервного срыва. Но парадокс в том, что вместо гнева в адрес того, кто все это устроил, общество демонстрирует удивительную слепоту. Давайте посмотрим на подборку видео.
7: Мы нефтяная страна, у нас перерабатывающие заводы есть, все у нас лежит, тем более сколько бы ни бомбили, все не разбомбят, на всех хватит.
8: По поводу волнений в обществе присутствующих на сей мамал, да, относительно России, относительно ее будущего, относительно бензина, прости господи, пожалуйста, люди добрые, выдыхайте, все будет хорошо. Бог нам велел, а он с нами, потому что мы русские. Верить.
9: Да не убьет.
10: Правда, тревожно.
9: Тань, нам с тобой, честно, вообще некуда бежать сейчас.
10: В церковь.
9: Я боюсь, там тоже небезопасно.
11: Куда вы планируете поехать отдыхать в этом году?
12: В Крым.
11: Почему именно туда?
12: А потому что туда дают путевки Министерства обороны в детский санаторий.
13: Крым обязательно поедем даже в этом году, несмотря ни на что.
12: До свидания.
14: У всех сейчас пошел тренд. Куда же мигрировать из России? Как же все плохо? Я не знаю, у меня все хорошо. Я люблю свою страну, я люблю свою родину.
0: О деградации коллективной психики, феномене вытеснения страха и о том, почему у миллионов россиян напрочь отказали причинно-следственные связи, мы поговорим с психиатром Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте.
15: Добрый день, всегда рад помочь.
0: Андрей, в своих работах вы часто анализируете механизмы массового психологического вытеснения. Почему у миллионов граждан заблокирована простейшая причинно-следственная связь? Виноваты мелкие чиновники, но не Путин и развязанная им война.
15: Это следствие того, что граждане на протяжении многих лет и десятилетий подвергаются активной обработке методами боевой пропаганды. Я подчеркиваю слово «боевой». Даже коммунисты на исходе своей власти, понимая, что страна крушится, они и то не позволяли себе использовать такие методики пропаганды жесткие, потому что они предназначены исключительно против врага. А нынешняя власть использует такие методики против своего собственного населения, в общем-то, не гнушаясь ничем. Данные вещи приводят не только к когнитивным искажениям, и они приводят в конечном счете к массовой невротизации общества. Что мы наблюдаем? Вот есть разные психологические защиты, когда иначе бы мы не смогли жить в этом обществе, не защищаясь от негативного эффекта. Но проблема заключается в том, что мы вынуждены это делать. И вот есть низкие защиты, есть невротические, а есть высокие. Вот, например, высокие защиты – это там сублимация, когда человек свою агрессию переводит на, например, занятие спортом. Или юмор. Считается юмор – броня характера. Это хорошо. Но в данном случае мы имеем дело с самыми примитивными такими незрелыми защитами, как отрицание. Когда человек делает, ему показываешь, а он глаза на лоб, это не я, этого не было, маньяка было не моя, как говорят, да?
0: Андрей, вот смотрите, вот психика человека не может бесконечно находиться в состоянии острого стресса. И на смену страху приходит адаптация. Означает ли, что нынешняя апатия россиян, что общество окончательно нормализовало войну и готово терпеть все его последствия, лишь бы не разрушать свою иллюзию стабильности?
15: К сожалению, да. Это будет продолжаться долго. И закончится это только, ну, когда уже совсем холодильник окажется пустой, когда уже человек начнет просто испытывать физиологические страдания. В какой-то момент произойдет это крушение, но это будет очень болезненно и для психики, и для всей людей, и для всей страны. Очень нехорошие будут последствия, резкие и неприятные.
0: А теперь давайте взглянем на поведение Владимира Путина с начала 26-го года.
16: Троекратное ура. Три. Ура! Ура! Ура! Важное событие или важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр». Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на Добропольском направлении. Тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка. Подошли прямо к населенному пункту Доброполья. И север.
17: Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает.
18: Войны, санкции, но экономика-то развивается, все стабильно, даже внутренний рынок растет, и благосостояние населения растет. Мы ставили для себя задачу, как я вчера уже говорил об этом, только к 2030 году выйти на уровень снижения бедности по 7%. А сейчас уже вышли на уровень 6,7%. Раньше сделали и больше.
0: Что скажете, Андрей, это тоже реакция замирания на проблемы или когнитивные изменения, связанные с возрастом?
15: Все вместе. С одной стороны, нужно понимать, что он, на мой взгляд, лишен всей полноты объективной информации. Он же получает уже много лет именно то, что ему приносят в папочках. Он же не смотрит ни на BBC, ни нашу программу. Он не сопоставляет ничего. Вот ему что принесли, он то и потребляет такую информацию. И это первая проблема. Вторая проблема, она связана с тем, что он действительно хочет получать такую информацию. Он истребил всех, кто был в его окружении еще на заре своего правления, там, в первый срок, может, максимум во второй. Вокруг него ходят, ну, сплошные, в общем-то, подхалимы. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны, проблема заключается в том, что ну, ему самому сейчас уже больно и нежелательно вот это все на старости лет понимать, что все пошло не так, что все так хорошо шло. И вдруг все покатилось. Поэтому, он, естественно, он тоже человек, он живой, он будет строить свои психологические защиты, он будет строить свой мир, в котором ему удобно жить, комфорт.
0: То есть правильно ли я понял? То есть, одним словом, обманываться рад?
15: Да.
0: Андрей, спасибо вам за ваши интересные комментарии. Моим гостем и собеседником был психиатр Андрей Прокофьев. О тихом бунте уставших миллиардеров, нарастающей панике в лагере Z-патриотов и о том, решится ли Кремль объявить мобилизацию до выборов в Госдуму, мы поговорим с политологом Николаем Петровым. Николай, я вас приветствую.
19: Добрый день.
0: Только за эту неделю рейтинг Путина обвалился на 5%. Это рекорд. Решится ли глава государства на всеобщую мобилизацию?
19: Я думаю, что сейчас в этом нет для него особой нужды. По крайней мере, с этим спешить, конечно, он не будет. И мне кажется, что после 2022 года сделано достаточно много подготовительных работ для того, чтобы мобилизацию проводить не разово, публично и громогласно, а если это нужно, набирать большее число людей в более рабочем порядке.
0: Что тогда будет делать Путин? Многие эксперты говорят, ему надо перевернуть доску, ему надо взять какую-то инициативу, что-то придумать, чтобы исправить это положение. Что можно ожидать?
19: Я думаю, довольно просто. Если в ближайшее время не получится каких-то радикальных изменений на поле боя, которые пока никак не просматриваются, да, то эскалация, скорее всего, примет форму провокации против одной из стран НАТО. Это может быть удар по заводу, который обеспечивает потребности ВСУ, например. И это действительно будет радикальным изменением всей игры, потому что, с одной стороны, продемонстрирует неспособность НАТО быстро и жестко реагировать, используя пятую статью, что очень важно, а с другой стороны даст некую видимость, некое ощущение победы, которая очень нужна и в связи с американскими выборами и схлопывающимся окном возможностей с Трампом связанным, и в связи с российскими выборами в сентябре.
0: Мы видим Путина на 15-летие Народного фронта. Привычные мантры, буйство оптимизма на фоне горящих НПЗ и очередей за бензином. Вот этот контраст, это сознательная тактика не замечать топливный кризис, или Путин действительно уже неадекватно оценивает реальность?
19: Я думаю, что он достаточно адекватно оценивает ситуацию. Другое дело, что быстрых рецептов выхода из топливного кризиса и тем более решения проблемы наступающей гуманитарной катастрофы в Крыму нет, кроме как действительно пойти на эскалацию и перевернуть всю шахматную доску и заставить Запад менять свою позицию.
0: Вот колонка миллионера Андрея Мельниченко в «Экономист». Бизнесмен открыто рассуждает о суверенитете граждан и бизнеса. Вот можно ли считать это публичным демаршем крупного капитала против путинского курса?
19: Я думаю, это видимость какого-то публичного демарша. Если вчитаться в то, что сказано, ничего абсолютно против власти и революционного там нет, поэтому многие комментируют это как продвижение нарративов Путина. Очевидно, что миллиардер, все активы которого находятся в России, не может предпринимать никакие шаги, не получив или разрешения, или даже прямой приказ из Кремля. И дальше можно рассуждать, для чего это сейчас понадобилось.
0: Что тогда сегодня представляет большую угрозу для путинского режима? Успешные удары украинских дронов по тылу, растущая паника Z-патриотов, которых я упомянул, или тихий саботаж крупного бизнеса, который уже открыто ищет выходы на Запад за спиной Кремля?
19: Я последнюю версию исключаю. Здесь нет тихого саботажа, и крупный бизнес, на мой взгляд, уже давно превратился в отряд бизнес-бюрократии, которая очень жестко контролируется, и это не только репрессии, это и перераспределение собственности, и в этом смысле самостоятельную роль, тем более вовне, крупный бизнес, мне кажется, сегодня играть не способен, хотя его позиция может иметь какое-то значение для Кремля. Из проблем, которые стоят перед Кремлем, я бы в первую очередь думал о Крыме, потому что это хоть и невоспринимаемая, как мы видим по соцопросам, как общероссийская проблема всеми гражданами, но это довольно тупиковая ситуация, которая как раз и подталкивает Кремль к эскалации, и я бы ожидал эту эскалацию вот прямо сейчас, в августе.
0: Николай, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Николай Петров. Российские заправки уже больше месяца живут по талонам. Очереди, лимиты по 20 литров в одни руки. Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны. Еще в 11 бензин формально есть, но найти его задача не из простых. Заводы бьют беспилотниками с весны. Переработка нефти в июне просела на четверть. И раньше, чем к концу года, чинить не начнут. Путин на прошлой неделе сказал, что дефицит, конечно, есть, но не критический. Запасы почти как в прошлом году. А неделю спустя вице-премьер Новак впервые прямо признал. Дефицит – это последствия ударов по НПЗ. Вот только пока наверху разбираются с процентами и тоннами, страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным в нашем материале.
20: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили. Июнь в столице выдался неприятным. НПЗ в Капотне, который обеспечивал городу до 40% топлива, за две недели горел дважды. Дефицит бензина из регионов пришел в Москву вместе с километровыми очередями и лимитом 30 литров в одни руки.
21: Вот такая вот очередь стоит за бензином. Москва. 9 часов вечера.
20: Последствий войны в пределах Садового кольца никто не ощущал. Только удары дронами резко изменили жизнь не в лучшую сторону. Две недели в соцсетях весь мир наблюдал, как Москва будто бы медленно, но верно уходит на дно, а за ней вся Россия.
22: Стояла! Ну и стояла бы!
23: И чё,
20: Решение нашли быстро и предсказуемо. Забрать топливо там, где оно еще было, и привезти в Москву.
24: Ну, во-первых, действительно, мы сейчас видим, что топливо стягивается в Москву. В России в среднем сейчас около трети АЗС не работают. А в Москве таких 15%. Мало того, что в Москве в два раза больше АЗС работает, чем в других регионах, еще и на работающих в два, а то и в четыре раза больше таких, где очередей нет. Почему так? Ну, потому что Москва — это привилегированный класс, и страшно для Кремля, если эти люди разгневаются. Во-вторых, как бы Москва — это они сами, то есть это правящая элита. А в данном случае под Москвой, да, вот в кавычках, имеется в виду вся московская агломерация. То есть не только то, что в границах МКАДа, да, вот этого кольца, которое Москву окружает, не только в географических точных границах города. Там.
20: В Москву вернули прежнюю атмосферу. Фестиваль варенья, ВК-фест в июле впервые на ВДНХ, открытие новых набережных и кафе. Москвичи выдохнули. Война снова стала чем-то далеким и не вполне реальным. И тут же соцсети залились московскими видео с полными баками, с новыми набережными.
25: Блин, что-то я не узнаю Москву. Либо реально все, и бензин опять на желтой есть. Так, сейчас глянем, что по очереди. Ну, там все в кустах не видно. Да вроде нет очереди. Все, ни люди, ни это, никакой суеты, так что...
20: Под каждым таким видео разворачивается отдельный сюжет. В комментариях разъяренные жители регионов проклинают Москву.
26: Спасибо мэру, что в очереди не стоим. Со всей России в Москву везут. Конечно, очередей нет. Спасибо всей стране, что вы в очереди не стоите. Спасибо вам, россияне. Рад, что в Москве быстро решили проблему бензина за счет России. Да, не стоит втягивать Москву в проблемы России.
20: Потому что в регионах все как обычно. В Забайкале люди сутками стоят в очередях на заправках. Губернатор Александр Осипов сам приезжал посмотреть и признал, очередь действительно на сутки. Многие люди стоят там с детьми.
27: Что, пришли посмотреть?
28: Да. Добрый день. Мы сейчас все делаем для того, чтобы топливо было по трассе.
27: Вот люди стоят.
28: Мы пытаемся ускорить очередь.
20: В городе Лысьво Пермского края 80-летний водитель умер в очереди за бензином. Пожилому мужчине стало плохо, пока он ждал возможности заправить свой автомобиль на АЗС. Очевидцы вызвали скорую, но врачи уже помочь не смогли. Под Читой люди стоят сутками. Очереди в 4 километра – это порядка 700 автомобилей. В Новосибирске коммунальная авария на левом берегу. Гигантское обрушение грунта на Горском. Целый район остался без воды. Федеральную трассу Р-351 Екатеринбург-Тюмень 11 июля размыло так, будто асфальт поели сказочные лангольеры из голливудского фильма по книге Стивена Кинга. Ну а про аннексированный Крым, кажется, и вовсе забыли. Север полуострова без воды, света и топлива с 8 июля. Власти в какой-то момент просто отключили комментарии под своими постами. Ну, видимо, чтобы не читать, как людям нечем помыться и никак не связаться с родными.
1: Тимофей, ты дошел до бабушки? Прием.
2: Мам, я еще половину пути не прошел.
1: Как дойдешь, дай знать.
2: Хорошо.
20: Власти предложили помощь в 15 тысяч рублей, то для этого надо зайти на госуслуги и заполнить анкету. Если нет света и бензина, сделать это, мягко говоря, сложно. Никакой другой официальной помощи не поступает. Местные жители записывают видео в запрещенный Инстаграм с просьбами о помощи, а о том, что кто-то эту помощь собирает, тоже узнаешь из социальных сетей.
3: Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина, потому что в северной части Крыма уже больше 7 дней нету света во многих населенных пунктах, и люди даже не могут зарядить телефон, у них нету питьевой воды.
20: Московский покой остальной России только снился, и никаким жителям регионов его нарушить пока не удавалось. Ни Пригожину, ни Александру Лунину, которые так и не доехали до Владимира Путина, чтобы рассказать, как живется в России.
0: Со мной на связи профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Bloomberg пишет, что богатейшие российские бизнесмены активно переводят деньги в криптовалюту, золото и зарубежную недвижимость. Можно ли это назвать бегством капиталов?
4: Да, конечно. Но это, на мой взгляд, отражение очень высокой неопределенности, которая сейчас существует в российской элите по поводу результатов войны, по поводу ситуации в экономике, перспектив национализации и всего остального.
0: Можно ли говорить, что российская элита больше не верит в стабильность, которую обещает Путин?
4: Ну, российская элита не верит в эту стабильность уже минимум год. Но сейчас ситуация, на мой взгляд, в каком-то смысле вышла за критические рамки, потому что, допустим, еще прошлой осенью люди не ждали ничего хорошего, но считали, что это может тянуться довольно долго. А вот сейчас, по всем признакам, кажется, что люди из высшей российской деловой элиты реально считают, что это все может закончиться через несколько месяцев. Закончится очень плохо. Ну, собственно, вот статья Мельниченко в журнале «Экономист», интервью с ним, на мой взгляд, индикатор как раз вот такого рода настроения.
0: Эффект от ударов по российской нефтянке катастрофический или поправимый?
4: Он не катастрофический. Этот эффект усиливается, безусловно. Но, на мой взгляд, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало. Потому что ущерб, который нанесен производственным мощностям, он есть, безусловно. Но этот ущерб пока привел к выбытию нескольких процентов или, может быть, там полутора десятков процентов мощностей. С учетом избытка мощностей, особенно по дизелю, который был до всех этих украинских атак. На самом деле ситуация в физическом смысле, она совершенно не катастрофическая. Но когда правительство, и Кремль в первую очередь, с одной стороны, фактически занимается дезинформацией, то есть искусственно ограничивает информацию о реальном положении дел. Одновременно при этом отказывается поднять цены, потому что если бы, например, Кремль просто отпустил цены на бензин и на дизель, да, они скакнули бы, наверное, процентов на 20-30, это был бы довольно заметный рост, но тогда возникли бы стимулы у производителей больше производить на самом деле, там, где это возможно. Плюс, извините, у них просто банально были бы деньги на дополнительные деньги на ремонты, которых у них сейчас нету подчас. Одновременно были бы довольно сильные стимулы у частных игроков заниматься импортом.
0: Андрей, скажите, а когда изменятся ценники на базовые товары и услуги первой необходимости?
4: Ну, я не знаю, когда, потому что это процесс, в общем, не одномоментный. Но ситуация, связанная с ценами на бензин, она, безусловно, будет влиять на цены в целом. Ну, потому что это не только про бензин для личного потребления, для поездки на дачу или на работу. Это, на самом деле, в том числе бензин, который нужен для логистики.
5: когда, ну вот, допустим, то, что сейчас говорят люди, занимающиеся розничной торговлей, удорожание издержек там связано даже не с самой более высокой ценой на бензин как таковой, а с тем, что фуры, которые едут с Дальнего Востока, с китайской границы в Центральную Россию, они вынуждены стоять много часов на заправках по дороге. И в итоге вместо, допустим, там 10-11 дней такая фура доезжает до Москвы за 2 недели или даже больше. И вот это вот на самом деле означает гораздо больше издержки, чем сама по себе дополнительная оценка за бензин. Вот такого рода издержки, они будут накапливаться, они не проявятся одномоментно, но важно понимать, что вот тот как бы жирок определенный, который был у бизнеса накоплен в 2023-2024 году за счет высокой конъюнктуры и довольно высокой прибыли, он растрачен уже в прошлом году, его уже сейчас совсем не осталось.
0: Скажите, военно-промышленный комплекс еще помогает зарабатывать?
5: Ну, формально помогает, но вопрос в том, что динамика там тоже скорее не самая впечатляющая. Ну вот, если не ошибаюсь, по цифрам, которые были за 5 месяцев вот, по Росстату, да, есть отрасль с акведом, прочие там, транспортные средства. Куда, как вот недавно говорил в одном из своих выступлений Наталья Сергеевна Зубаревич, так сказать, попадает, так сказать, все, что, так сказать, летит и жужжит, да. Вот там рост был за эти 5 месяцев всего-навсего на 31%, да, это, в общем, большая цифра. Но при этом в двух других отраслях, которые тоже традиционно относятся к воронке, цифры гораздо меньше, там, по-моему, были, так сказать, даже не двузначные цифры. А на самом деле в таких отраслях, как, например, производство подшипников, там падение на 28%, да, производство цемента, там, минус 22%, ну и так далее, да. То есть, на самом деле, ситуация в целом на уровне стагнации, насколько я помню, общие цифры вот, по экономике, они получаются, по-моему, там 0,3% роста за 5 месяцев по обрабатывающей промышленности и, кажется, 0,2% сокращения по добывающей промышленности. То есть, это в целом как бы стагнация с цифрами, которые на уровне стат погрешности. Но вот если в прошлом году все-таки в итоге на уровне в целом всей экономики был плюс 1% по году, да, за счет того, что оборонка росла, вся остальная промышленность и экономика на самом деле либо стагнировали, либо уже падали. Вот сейчас вот этого роста даже не во всех отраслях оборонной промышленности, а в отдельных отраслях уже не хватает для того, чтобы перекрыть стагнацию или даже сильное падение в других отраслях. Поэтому ситуация на самом деле противоречивая.
0: Сергей Алексашенко, ваш коллега, пишет, что уже 77% россиян связывают ухудшение ситуации в стране с войной. Цифра огромная. Получается, холодильник все-таки начинает побеждать телевизор?
5: Ну, как понимаю, это цифры не Алексашенко, а, скорее всего, опросов либо Центрального банка, либо, не знаю, там, кого-то из, так сказать, российских социологов, да, так сказать, это вряд ли оригинальные цифры Алексашенко и его оценки. Понимаете, формально, да, ситуация ухудшается в экономике, и люди это чувствуют при всех сказках, которые им продолжают рассказывать по центральному телевидению разными способами. Но важно понимать, что для того, чтобы вот это стало выражаться в какие-то протесты, как мне кажется, нужно гораздо более сильное ухудшение условий жизни. Но то, что вот все эти самые сказки, звучащие по телевизору, воспринимаются уже именно как прямая ложь, и это вызывает сильное раздражение. Ну, наверное, это так. И, так сказать, ситуация с происходящим в холодильнике, она этому, да, наверное, тоже дополнительно способствует.
0: Андрей, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Со мной на связи был профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
6: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа беседа «Выживет ли российская журналистика?». Начнем с другой темы. Общественный стресс в России. Остались ли какие-то векторы развития? Чем отличались военные настроения 1941 года от сегодняшних? Раскроется ли нашему Отечеству весь ужас, творимый им трагедии? С этими вопросами я обратился к эссеисту и коллекционеру Андрею Васильеву, но впервые не в амплуа этих его творческих интересов и хобби, а из-за первой специальности. Андрей Александрович по профессии врач-психиатр.
7: Мне представляется, что если мы берем такую коллективную личность, преступность российскую, то она представляет собой нечто вроде «Титаника», который вот до получения пробоины в корпусе от столкновения с айсбергом, на котором шла такая веселая, достаточно, скажем так, беззаботная жизнь на всех палубах. В первом классе веселились, танцевали, покупали красивые вещи, пили шампанское, Дон Периньон, вино. Во втором классе холили себя каким-то иным способом. И так вплоть до самого, наверное, низа, до трюма. И сейчас, если мы посмотрим назад, вот всего лишь, это же было всего, вот оглянуться, знаете, верните 24 февраля и 23. Никто даже представить себе не мог, что удар будет такой силы. Хотя все предупреждали, все говорили, что вот-вот он произойдет. Но никто даже не мог себе вообразить, какая ядерная бомба взорвется, и какие переживания, чувства, интерпретации.

0: старалась не смотреть наверх, она старалась не смотреть на этот айсберг. И, в общем-то, получила то, что и могла получить. Она получила острый стресс, острый удар, буквально шоковый. Знаете, если бы оно спускалось по ступенькам вниз, то, наверное, удар бы этот был, наверное, не такой тяжелый. Хотя оно, его и спускали по ступенькам. Давайте все-таки будем откровенны сами с собой. Очень многое из, ну, скажем так, демократических завоеваний, ну, 20-летней давности и прочее, общество легко с этим рассталось, легко отдало им. За что? Сейчас даже трудно понять, за что. И это не тоска по городовому, потому что уже вот сейчас мы городового имеем, что называется, выше крыши во всех смыслах. И каждый день получаем новые указы, какие-то законы, которые нуждаются в толковании. И вы можете или быть оштрафованы, а может попасть в тюрьму на 15 лет. И все это зависит, скорее всего, не от реальности, а от воли каких-то людей, которые будут распоряжаться вашей судьбой. Лишились денег, лишились возможности передвигаться по миру. И вот что действительно достойно анализа и как-то рассмотрения, это то состояние, в которое впало наше, вот довольно такое безбашенное, веселое общество, которое собиралось жить дальше так же, не имея при этом никакой, в общем, программы и цели. Даже в советское время, ну, формально был какой-то вектор развития. Потом был, скажем, вектор, противоположный советскому, направленный на демократизацию, на вообще слияние со всем миром. А вот последние годы, как выяснилось, вот как мы можем рассмотреть сейчас уже в массу деталей, которые нам были не совсем понятны, скажем, там, 2-3 года назад, 5 лет назад, все эти указы, какие-то перестановки, скажем так, выравнивание всех под общий ранжир. Вот мы получили то, что мы получили.
1: Но погодите, а разве не было таких скрепляющих основ и цементирующего такого влияния в обществе? Все-таки в той или иной степени, мне кажется, идеология стала присутствовать в последние годы. Ну, не знаю, святая война. Вот наше прошлое, то, что нас объединяло, кстати, и с Украиной ведь объединяло. У нас была общая война, этот общий знаменатель, по-моему, невероятные был силы. Тут не было противоречий или, во всяком случае, если они были, то у тех, кто вообще любит полемизировать и всегда не согласен со своим соседом. Ведь это же было, и на этом, кажется, стояла не только идеология власти. Это была не насаждаемая идеология, она находила, по-моему, искренний или вполне искренний отклик и в народе. Народ тоже считал, что самое святое, лучшее – это война. Ведь это же было, это разве не было заменой предыдущей идеологии?
0: Ну, вы знаете, в этом есть своего рода парадокс, потому что для нас как бы основой, вот этой основной скрепой идеологии оказывается событие, которое от нас не зависело, потому что на СССР напал коварный и очень опасный враг. И получается так, что мы отождествляем себя с событием, которого мы не планировали, которого мы не организовывали. И в этом есть своего рода такая аспонтанность. Потому что человеческое общество, в общем-то, развивается, основываясь на каких-то позитивных факторах, а не только отталкивание от коварного врага. И если немножко все же отойти от этого такого государственного пафоса, который придается и празднику этому, и событиям, связанным с ним, то мы видим, что там масса человеческих судеб, трагических судеб. И каждая страна, каждый народ по-своему как-то смотрит на это. А порой противоречивые какие-то фигуры, возникающие, знаете, из исторического сумрака. И это совершенно не совпадает с нашим каким-то вот таким... Ну, я не могу сказать, что это ура-патриотизм, потому что это действительно принимается в обществе. Но просто события, так, война и победа, и послевоенный период, и довоенный период, они лишаются вот такого персонального, личного измерения. Они

0: приобретают исключительно какой-то такой пафосный пропагандистский характер. Там не остается места человеку. Ну вот разве что это акция «Бессмертный полк», да, которая тоже постепенно, вот как это ни странно и как-то не печально, иногда превращается в какое-то такое показное мероприятие.
1: И связанное со смертью, с гибелью, это по существу такое фёдоровское воскрешение отцов и братьев ушедших. И вообще комплекс России-страдалицы, России-жертвы, ведь это же какое-то сладкое для российского общества ощущение. Ощущать себя страдалицей и общество страдающее. Что психиатр скажет, вот, так сказать, об этой обуянности, о необходимости этого страдания обществу?
0: Знаете, тут можно уехать куда-то, редуцироваться в какие-то сексуальные и прочие дебри и вспомнить о том, что эрос связан с танатосом, и вообще страдание неотделимо от каких-то высоких чувств. Знаете, как в песне «Песнь» написано: «Сильна, как смерть, любовь». Вот. Да, к сожалению, вот смерть не как личное событие. Знаете, как каждый умирает в одиночку. Помните, был такой роман, по-моему, я не помню, Ганса Фаллады. Да. Смерть здесь возводится в какой-то такой государственный элемент государственной политики. Мне, знаете, мне ужасно трудно ходить по этим тропинкам, потому что все время боишься задеть памятники, знаете, как на кладбище, вот тонкие-тонкие тропки, и боишься сказать какую-то вещь, может быть, обидную для какого-то человека, может быть, кощунственную, не знаю. Но мне кажется, что когда по улице идет ребенок, одетый в военную форму, и у него, значит, написано там на флажке или что-то такое, можем повторить, то это что означает? Означает, что нам по-прежнему противостоит немецкий фашизм? Или кто? Мировая закулиса? И дальше выстраивается целый ряд такой вот макабрический, значит, страшилок, которые сопровождали наше существование на протяжении, ну, наверное, последних 100 лет, да? То есть мы опять не живем своей жизнью, мы не спонтанные, а мы все время зависим от каких-то угроз, мнимых или подлинных, уже и не разобрать. Потому что когда человек говорит с трибуны «Запад» и «Восток», он уходит от персональных каких-то измерений. Он приходит в сферу такой вот почти оккультной геополитики, которая вообще-то нам, русским, не была близка. Она возникла только после Октябрьской революции в виде евразийцев, и потом они, в общем, столкнулись, так сказать, с немецкими геополитиками и с английскими. И в этих конструкциях вообще отсутствует человеческое измерение. В них присутствует планета, значит, там континенты, какие-то мифические существа. Де-факто это, в общем-то, оккультная идеология. Вот если мы к этому пришли, если мы пришли к тому, что мы противостоим не злу, а мы противостоим Западу, и Запад как-то отождествляется нами со злом, а Восток, значит, очевидно, с добром.
1: Погодите, но разве не у славянофилов и западников был этот спор? Разве не Николай Яковлевич Данилевский с этого начинал за много десятилетий, ну, за несколько десятилетий до Шпенглера?
0: Ну, во-первых, все-таки давайте скажем, что вот ни Хомяков, ни Аксаков, ни Киреевский этими категориями не мыслили. И для них Запад был страной святых чудес. А что касается Данилевского, да, но это, в общем, уже, скажем так, почти не христианское или уже совсем не христианское мировоззрение, которое, еще раз говорю, сводит человека как подобие Божие, ну вот, к какому-то земноводному существу уже или каким-то силам, которые синонимичны или солидарны с силами природы. Да, и потом, конечно, вы знаете, Трубецкой чертил свои линии, и в этом есть, безусловно, свой резон, но все-таки мы не можем убрать с первого места человека. Вот в чем вопрос.
1: Скажите, а концепция, идея, вообще мораль выраженная в словах «можем повторить», не связана ли она с тем, что именно вот вы и подчеркиваете, что война лишилась персонального присутствия человека, что война как бы лишилась горя, ужаса персонального, война лишилась смерти, так сказать?
0: Ну, вы знаете, это давно сформулировано было как война remote control, так сказать, когда человек с пультом, вроде пульта от телевизора, значит, что-то такое делает на экране, а где-то за сотни или за тысячи километров происходят взрывы и убийства. Вот тут особенность нынешнего момента заключается в том, что ведь это Киев, Одесса, Днепр, Чернигов. Тяжело произносить это, потому что это смерть уже, которая находится у нас при дверях. И я не хочу вдаваться в детали, кто куда, кто зачем. Вот мы имеем эти игры, сможем повторить эти шапкозакидательские настроения, эти «не смешите мои Искандеры» и прочее. Вливается ужаснейшее событие.
2: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа об общественном стрессе в России. Мой собеседник – врач-психиатр Андрей Васильев.
1: Раскроется ли русскому обществу, российскому обществу, раскроется ли весь ужас трагедии? Можно ли думать сейчас, в минуту трагедии, можно ли думать о грядущем покаянии? Насколько общество, которое устроено так, свойственно прийти к покаянию?
0: Я не думаю, что мы сейчас должны ставить вопрос о покаянии. Мы можем точно сказать, что общество переживает шок, что оно чрезвычайно и остро травмировано. И оно защищается с помощью механизмов, которые очень хорошо описаны людьми, которые изучали такого рода защитные механизмы на примере узников концлагерей, на примере людей, попавших в тюрьмы, в какие-то трагические обстоятельства, на примере узников Холокоста. И то, что я вижу конкретно, я вижу вот эти механизмы защиты, ну, например, такое явление, как деперсонализация, которое, в общем, довольно редкий и очень такой человеческий симптомокомплекс. Оно заключается в том, что человеческая личность как бы отчуждается сама от себя. Она лишается вот этого тонкого эмоционального покрова и множества связей. Понимаю, что я впадаю в механицизм такой, да, потому что, но личность — это конструкт. И каждая часть этой динамической, постоянно вращающейся, уменьшающейся и возвышающейся конструкции имеет эмоциональный какой-то компонент. И вот я с кем не говорю, люди говорят, что ну вот как-то, как будто вот что-то внутри сковано камнем, что нет возможности как-то собрать свои мысли, потому что такое количество проблем вдруг возникло, что их невозможно скрутить в одну проблему, которую надо решать. Это и ужасные гуманитарные известия, которые приходят бесконечно со всех сторон. Это и крах всего образа нашей жизни, который характеризовал нас на протяжении уже многих десятилетий. Мы все-таки изменялись, мы как бы росли, мы становились все более европейцами, да, и вдруг как будто нас каким-то лассо, какой-то загон, оказалось, что мы пришли в загон. И знаете, как мне рассказывали, на бойнях, которые принадлежат то ли Макдоналдсу, то ли что-то еще, где постоянно забивают огромное количество скота, это такой коридор сужающимися стенами. И из него нет выхода. И эта бедная животина, бедная коровушка, она идет вперед и не двинуться ни вперед, ни назад. У нее только одно движение вперед. И ее уже начинают разделывать, пока она еще жива. Вот у меня такой образ возникает все время в сознании. Но это вот только один способ защиты, и он как бы наиболее человеческий такой. А есть еще другой. Есть способ идентификации с агрессором, идентификации с источником насилия. И он тоже очень русский, он тоже очень нам присущ, потому что все-таки вся русская история, да, это сначала, как мы чуть-чуть говорили, было панихида, а потом одно уголовное дело. А потом это уголовное дело расширилось уже до полного беззакония. И как-то нам казалось, что мы вышли из этой ситуации. Как-то нам казалось, что мы уже как-то вдруг выскочили на свет Божий. И вместо того, чтобы закрепить то, что нам, в общем, свалилось с неба, как-то обезопасить себя, создать какие-то защитные механизмы, вот мы теперь оказались опять в такой ситуации. И вот эта идентификация с агрессором и порождает людей, которые, ну, с упоением говорят о том, что вот можно повторить, и можно кому-нибудь еще мазать и прочее. Но, вы знаете, это может быть и очень хорошие люди.
1: Скажите, а письма протеста – это форма солидаризирования с чем? Это и есть протест?
0: Ну, я думаю, что это форма реализации личной ответственности. Потому что, вы знаете, очень многие люди ведь испытывают не только такую фрустрацию, но и стыд. Потому что им стыдно за события, в которых они, хотя и не принимают прямого участия, но имеют к ним непосредственное отношение. Эта тема уж разработана и Ханной Арендт, и масса людей в мире, которые занимались этим и подробнейшим образом изучали. И вот это вот микс деперсонализации, депрессии, стыда, потом такой феномен ощущения конца пути. Вот этот вот утюг, треугольник, где коровушка идет, там в конце пути ничего нет.
1: Сейчас очень много разговоров о том, что вместе с водой выплеснут народы, которые смотрят со стороны на происходящее, выплеснут и ребенка. И очень многим людям просто не по себе от того, что будет с русской культурой, с отношением к русскому человеку, государству, к русскому языку. Многие люди боятся за судьбу культуры. Другими словами, Пушкина и Льва Толстого жалко?
0: Я не думаю, что Пушкину Льву Толстому что-нибудь уж так всерьез угрожает. Я говорил со многими людьми, не с российскими гражданами. Все они, в общем, все прекрасно понимают. Единственное, что я вот еще раз хочу сказать, что люди, которые, ну, скажем так, противостоят друг другу, они все несчастные. Они всех, возможно, хорошие, ну, за исключением каких-то маргиналов, которые есть везде. И их бы надо всех пожалеть, и всем бы оказать психотерапевтическую или какую-то психологическую помощь. Потому что вы же понимаете, что какой-то не очень разумный человек на Западе, который будет все сваливать на особенности российского, скажем так, существования, и вспоминать цитату из Карла Маркса, который говорил, что Россия воспитывалась, я уже не помню, там, да, 200 лет монгольского рабства и достигла в этом высочайшего искусства, в этом рабстве, и управляет ей раб, который... Ну, мы все знаем эти цитаты. Конечно, в этом есть свой резон. У России были в основном такие уже ставшие мифологическими опыты демократии в виде там Новгородского речи и прочее. Чего, кстати, нельзя сказать об Украине, потому что на Украине все-таки вот эта традиция, скажем так, политической нации, она имеет значительно более длительную историю, и она лучше укреплена. Совсем это действительно оказывается другое государство. Хотя там живут русские люди, да, и говорят по-русски, и думают по-русски, только немножко не так. Понимаете, это же все было ясно и Герцену, и Бакунину. Это все в XIX веке, вот это вот движение объединенное славянское, оно все артикулировало все эти темы и проблемы. А сейчас мы слышим лозунги, которые не с Герценом Александром Ивановичем перекликаются, а совсем другими людьми, которых не хотелось бы поминать в суе.
2: Общественный стресс в России. На мои вопросы отвечал петербургский врач-психиатр Андрей Васильев. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Профессия журналиста в последние годы признана во всем мире одной из самых опасных. Особым образом это касается России. Что происходит сегодня в журналистском сообществе? Мы видели в последние дни гражданские поступки, пусть и немногочисленные, но все же непривычные для России. И пусть нам неизвестна глубинная подоплека журналистских самоувольнений, доля прагматизма в этих поступках. И все же сам факт выступления против общего течения на фоне властных угроз заслуживает внимания. Журналистское сообщество сегодня. Тема моей беседы с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской.
3: Ну, во-первых, вы вопрос формулировали таким образом, что мне даже и ответить на него весьма сложно, потому что уже давно ходит такое определение, что у нас журналистики нет, а журналисты еще встречаются, то есть журналисты есть. Но это было, в общем-то, справедливо уже несколько лет, может быть, даже десятилетия. А сейчас это тоже так, только реже встречаются и журналисты. А о сообществе я вообще говорить не могу, потому что сообщества как такового нет, хотя существуют какие-то союзы и даже профсоюз журналистов. Но если говорить, скажем, о союзе журналистов в Петербурге и области, и о союзе журналистов в России, и о союзе журналистов Москвы, то это где-то союзы, которые находятся в конфронтации, а где-то, ну, просто стараются игнорировать друг друга. Поэтому сообщество, как вы понимаете, особенно сейчас, когда последние достойные журналисты уезжают и где-то стараются пристроиться для того, чтобы все-таки голос не пропал, тут уже речь идет об индивидуальных личностях или очень редких каких-то медийных структурах, которые пока еще живы.
1: В последние годы журналистику все называли одной из самых опасных профессий. Сейчас многие журналисты, как вот вы только что тоже об этом сказали, покинули страну. Конечно, ландшафт как-то меняется, и тем не менее, чем актуальная и сегодняшняя журналистика может заниматься? Какова судьба профессиональная этих людей?
3: Ну вот давайте я как причастная к журналистике, но не журналистка, а медиа-эксперт, как называют меня иногда, или еще как-то в этом роде, я привыкла говорить, иллюстрируя ситуациями, или это уже вошло в русский язык, кейсами. Возникает профсоюз журналистов. Я узнаю о том, что такие попытки были и раньше, я знала, но профсоюз у нас никогда толком не себя не зарекомендовал так, чтобы в него стремились. Журналистам было любопытно, что это за организация, тем более, что она, ну, относительно новая. Я договорилась с руководителями организации, учредителями организации и попросила встретиться с журналистами и ответить на их вопросы. И сказала, что все это мы будем записывать, и те, кто не сможет, не успеет или, может быть, пропустит по незнанию это мероприятие, смогут выйти потом в интернет и посмотреть запись. Они со всем этим согласились. И я сказала тоже, поскольку таких главных в Союзе было 3 человека, а сколько всего мы так и не добились и так и не узнали, я сказала, что вы, пожалуйста, выступайте друг за другом, потом будут вам задавать вопросы, но поделите, о чем вы будете говорить, чтобы вы дополняли друг друга, но не повторяли одно и то же. И вот сначала я слышу буквально не в первой, но, может быть, во второй фразе, что такое журналист, они определить не могут. То есть вот на данный момент в профсоюзе журналистов нет четкого представления, кого можно назвать журналистом. Но это меня несколько смутило, пошли дальше. Дальше они говорили о необходимости защищать журналистов, которые могут быть в конфликте со своими работодателями, или, может быть, там их не устраивает редакционная политика и так далее. И они готовы эти конфликты разрешать или представлять в суде. И хотя у них они говорят, нет денег, и я верю, что нет денег, потому что взносы очень небольшие, а людей у них мало, но как мало, они не сказали. Но есть достойные юристы, которые готовы представлять в суде пострадавших, то ли журналистов, то ли блогеров, то ли людей, которые вдруг решают, что они могут писать и продавать свой товар, так сказать, в какие-то СМИ, в которых они в штате не числятся. Ну, хорошо. В общем, достойные цели, и все это прекрасно, хотя понятно, что все-таки сложно, поскольку у них нет даже юриста в организации как такового. И есть такие добрые люди, юристы, которые помогают, но не на постоянной основе. Дальше больше зашла речь о том, собственно говоря, какого рода бывает конфликт. Один из вопросов был очень, на мой взгляд, хороший и умный, задавала журналистка с Дальнего Востока. Она спросила, вот есть такой Попов, его обычно отдельно не называют, потому что, наверное, Поповых немало, но Попов и Скобеева, есть такие люди. Вот этот самый Попов, я не буду определять эту компанию, которая называется «60 минут», ворованное название, но я не об этом. Он на последних выборах баллотировался в Думу. Он баллотировался в Думу и на это время из программы ушел, вела жена Скобеева. И я надеялась, что он не вернется, потому как Кодекс журналистской этики, ну, не допускает, это не закон, конечно, но не то, что не рекомендует, а очень ясно, недвусмысленно, без всякой интерпретации, говорит о том, что совмещать государственную службу, неважно, ты избирался или тебя взяли на эту службу по какой-то другой причине, просто для журналиста невозможно. Ну, пресса и власть в одном лице, ну, никак не может быть. И вот эта журналистка задает, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Она говорит, ну, вот вы профсоюз журналистов. Представьте себе, что власть, а это властная структура, это телевидение, где программа 60 минут, увольняет этого Попова на том основании, что он депутат Государственной Думы и не может по этой причине, собственно, работать в качестве журналиста. Будете ли вы его защищать? Вот что она спросила. Или посчитайте, что работодатели поступили правильно? Ну, нет, это очень сложный вопрос. Ну, он, дескать, не журналист. Ну, как же не журналист? Да, он ведущий и может утверждать, что он не журналист, но между передачами или во время передач он бывает в разных точках, включая горячие, и на различных мероприятиях в различных странах и в нашей стране, и оттуда передает репортаж. Значит, он ведущий, и он все-таки журналист, потому что репортажи делают журналисты. Ну, в общем, очень долго крутился отвечающий и сказал, что это надо долго разбираться, это здесь все сложно и так далее. И, конечно, они, скорее всего, будут его защищать, если его уволят за совмещение вот этих ипостасей. Ну, простите, значит, я так умозаключаю, что профсоюз журналистов, в общем-то, против совершенно ясного, очень разумного пункта журналистской этики. Был еще один момент. Они все трое неоднократно говорили, как они ценят свободу слова, как они защищали тех, кого там объявили иностранными агентами, СМИ и так далее. Правда, о результатах мы ничего не слышали, потому что агенты остались агентами, но попытку защищать они делали, и это уже хорошо. Но когда это мероприятие, оно было довольно долго закончилось, и я еще раз объявила тем, кто нас слышит, что если вы захотите пересмотреть или у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете нам прислать, и мы передадим их по назначению. Буквально через несколько часов я получила такое сообщение от одной из учредительниц. Она написала, что мы посовещались и решили, что выставлять в интернет то, о чем мы говорили, а мы обсуждали внутренние вопросы, не стоит. И поэтому просим вас запись не выставлять. Я написала, но если вы так понимаете свободу слова, то да, мы выставлять не будем. Но уверяю вас, что там не было никаких вещей, которые, если они даже не понравились бы власти, было опасно говорить вслух. Там было все сказано таким образом, что власть должна бы, на мой взгляд, даже их приласкать. Вот это так длинно я вам отвечала на вопрос, но на меня это очень недавнее впечатление и довольно сильное. То есть если появляется что-то новое, всегда ждешь, что во всяком случае там благородная цель – защищать свободу слова, защищать журналистов, опасные профессии, что-то для них делать. Но ресурсов нет, денег нет, офиса нет, коммуникации только по почте, дозвониться до них невозможно. И это вот то, что, ну, может быть, новое из союзов, которые у нас появились.

0: на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Российская журналистика в кризисе». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – петербургский медиаэксперт Анна Аркадьевна Шароградская. Анна Аркадьевна, а каково ваше собственное определение журналиста? Кто это?
1: Вы знаете, я недалеко ушла от этих людей, которых я тоже спрашивала. Я ведь не всегда спрашиваю, когда я знаю ответ. А кто это сейчас у нас в нашей стране, я вам ответить не могу. Потому что в свое время известный ваш коллега, а мой сын, он, поскольку у него биография, как мне сказали в университете, вы же не станете притворяться, что у вас чистая биография. Имелось в виду, что у меня отец еврей. Но я тогда работала на факультете журналистики, и мне сказали, что ну, сюда-то мы его обязательно возьмем. А я сказала, что, знаете, вот вы видели картину Маковского «Не пущу», я стану в дверях и скажу «нет, лучше пусть он не получит никакого образования». Я очень неплохо знала образование журналистов и в Москве, в Московском университете, потому что я там училась, и здесь я отработала 24 года, и в других местах. И, ну, например, на мой взгляд, лучший факультет журналистики все-таки даже при Засурском был не московский факультет. У них были лучшие условия и были хорошие преподаватели наряду с другими. Но Московский университет, от него много ждешь, и там тоже были свои проблемы. А вот в Екатеринбурге, скажем, там был очень, на мой взгляд, неплохой факультет. И те, с кем я встречалась, кто заканчивал его, они журналистское очень приличное образование получали. Но в те времена, в советское время, никто не притворялся, что журналистика – это журналистика, а не пропаганда. Говорилось, что это пропаганда, это писалось на стенке. Ленин, который писал там на пеньке, висел на каждом факультете, и мы все это прекрасно знали. Поэтому сказать, что журналист – это тот, кто закончил факультет журналистики, я бы этим не ограничилась или даже радовалась бы, что человек не заканчивал факультет журналистики, по крайней мере, в России. Второй момент. Если человек работает в каком-то СМИ или медиа, как хотите это назовите, тут нужно понимать, в каком СМИ и в каком качестве этот человек работает. И проводить анализ и решать, если у него еще нет имени. Потому что есть имена, и тогда ты спрашиваешь, какому журналисту ты доверяешь, а это имя называется. И тогда ты сравниваешь свои оценки этого человека. Поэтому, если имя уже есть, то журналистом можно назвать того, кому доверяешь и понимаешь, что этот человек честен в своем профессиональном деле, и тогда это журналист. Есть еще моменты, которые сейчас, например, разделяются мнения, являются ли блогеры журналистами. Для меня это категорически нет. Блогер хорош своей индивидуальностью, умением писать, но это отнюдь не журналист. И я сомневаюсь, что блогеры в конечном счете даже несовершенную журналистскую этику хотя бы когда-то пробежали глазами. То есть это нет. И выходит, что это какие-то сейчас крупицы, Причем мне довелось, но язык не поворачивается сказать, учить Анну Политковскую, но я вместе с Казаковым, Юрий Казаков из Москвы, он занимается профессиональной журналистской этикой, и вот мы вместе в Москве вели раз в месяц семинар для журналистов из центральных СМИ. Тогда мы еще не делили их на частные или там какие-то независимые и так далее. Это был пограничный период между Советским Союзом и перестройкой. И Анна записалась в этот семинар. И я говорю, ну она не будет посещать, она же так занята, она все время ездит в Чеченскую республику и прочее. И прочее, но она хотела, она занималась. Мы с ней много, ну, слово подружились, я не хочу сказать, но взаимное какое-то, взаимная симпатия, уважение и сотрудничество у нас были, пока она была жива. Но я видела, что с моей точки зрения она уже превратилась в журналистку-активист, или в журналистку, для которой ее миссия была на первом месте, а уже какое-то профессиональное обрамление на втором. И вот те люди, которые снимают удивительные по пронзительности фильмы о всевозможных нарушениях в республиках Кавказа, или военные какие-то конфликты освещают, очень часто они не имеют журналистского образования. Но и когда смотришь те материалы, которые они представляют, они, конечно же, не профессиональные, потому что ты смотришь, это тебя очень и очень впечатляет, задевает, огорчает, все что угодно. Но когда тебе крупным планом показывают лица убитых пулей в лоб и так далее, профессиональный журналист, ну, такой кадр бы не показал, то есть это не принято. И вот здесь журналисты-активисты, с моей точки зрения, это уже нечто от классической формы журналиста отличающееся, а те, правозащитники, которые действуют как журналисты, они тоже отличаются. Поэтому, ну, по-настоящему их журналистами назвать нельзя. А есть люди, которые стараются все-таки взвешивать и быть объективными, и как-то есть у них то, что у многих журналистов, они даже не подозревают, что может быть такая черта, как альтруизм или что-то такое, когда профессия на первом месте. Но становится все меньше, меньше и меньше, и тех, кому доверяешь, даже если они либерального свойства и мыслит так, как вы. То есть не могу сказать, что есть что-то, что можно четко определить. Вот это журналист, особенно если человек молодый и еще мало наработал материал, с которым ты знаком.
0: Анна Аркадьевна, и последний вопрос, если можно. Сейчас во всем мире разрастается движение за запрет всего российского и даже просто русского. Настроения эти понятны и объяснимы, хотя во многих случаях категорически несправедливы. Вместе с водой хотят выплеснуть и ребенка. Вы недавно побывали в нескольких европейских странах. Скажите, пожалуйста, что изменилось в отношении к российским журналистам в мире?
1: Я не знаю, что изменилось в отношении к российским журналистам. Я бы сказала, что изменилось в отношении к российским новостям. Потому что я шучу о себе, вернее, шутила, когда можно было шутить, что я не умею писать, поэтому я учу, как писать. А когда я была в Финляндии, то я сошла с поезда, И поскольку я предполагала, что заселяться в гостиницу я смогу только в 12 часов, а мне звонили еще в Петербург и спрашивали, дам ли я интервью журналисту, я сказала «да», и пусть вот я с поезда гостиницы около вокзала, пусть приходит в гостиницу, и я сразу же дам интервью, потому что до 12 я не смогу заселиться. Так вот, мало того, что когда я пришла, но это не потому, что это я, не потому, что я как-то связана с журналистикой, в гостинице мне сказали, вы можете заселиться. Но я говорю, хорошо, спасибо большое, но когда придет журналист, я не знала, что он придет с фотографом и так далее, пусть поднимается ко мне в номер. Они говорят, да, вы хотите в номере разговаривать? Я говорю, ну вот здесь люди ходят, наверное, не совсем удобно, пусть поднимается в номер. Подождите, сказали, мы поменяем вам номер. Я говорю, почему? Ну, тот этот будет лучше, вам там будет удобнее, приятнее разговаривать. Я говорю, я должна за это доплатить? Нет, сказали они. Но это я это восприняла как уже отношение ко мне, потому что со мной будет разговаривать журналист по какой-то причине. Неважно, они знали, что я из России, я давала паспорт. И я вот это умозаключила, и если бы я на обратном пути не останавливалась в этой гостинице и не сравнивала то, что было в Берлине, и то, что я видела, и с кем я говорила, и как в гостинице девушка явно из Украины, ну, не в этот момент приехала раньше, но она услышала, как мы с сыном говорим по-русски, она стала рвать и метать, и она нас... Это были такие взгляды, это была просто такая вот гипертрофированная ненависть это была. Но там мы могли слушать разные передачи по телевизору. А вот в Хельсинки, когда я вернулась, когда я ехала туда, у меня не было времени, у меня целый день брали интервью. И норвежская журналистка, и из более меньших изданий. То есть там нон-стоп это было в Финляндии. А вот в Берлине там у меня были переговоры, связанные с работой, с тем, как быть, потому что деньги нам прислали на дальнейшую работу в этом году, их вернули обратно из-за санкций и так далее. Это были вот эти разговоры, и там я почувствовала, когда меня, скажем, пошла на завтрак, спросили, из какой вы страны, я почувствовала, что мне неловко говорить, из какой я страны. Здесь же, в Финляндии, вернувшись, что я вижу по телевизору? Я вижу Fox News, и я вижу три варианта самых махровых российских государственных СМИ, которые нон-стоп рассказывают, какие люди, которые против войны нехорошие, какие в Украине, я даже обратила внимание, в новостях, в наших новостях те, кто защищает свою страну, называются словом «бандформирование». А российские, конечно, войска, и здесь все верно. Значит, нельзя произносить слово «война», и российские войска воюют с бандформированиями. Я стала искать что-нибудь, ну, что было бы не Fox News, предположим, где-то, чтобы узнать, что происходит реально, потому что невозможно было оторваться. И что я нашла, кроме Аль-Джазиры, которая, ну, так, ну, чуть умереннее, помягче все это представляла, но тоже не особенно, но, во всяком случае, там не было такой враждебности. А все остальное это было хуже, чем в России сейчас. Вот и поймите, Но опять, если меня знают люди, если они ко мне хорошо относятся, они, естественно, автоматически не переносят на меня враждебности, если она существует. Но меня убило, совершенно убило, что люди, с которыми я дружна, с которыми я работала на факультете, которые мне просто были симпатичны, потому что они были какими-то любезными, вежливыми в быту. Там я живу в центральном районе, тут маленькие магазинчики. Люди очень запоминают своих постоянных покупателей или что там бывает. Они относятся хорошо, но если заходит речь о войне, они против войны, но они считают, что нужно убивать этих нациков, этих наркоманов, этих враждебных людей в Украине. А уж как относятся к журналистам, ну не могу я вам сказать, потому что журналист журналисту рознь. Очень многие отравлены. Вот это письмо. Ну, хорошо, есть больше людей, которые подписали письмо против войны. Но я всегда уважительно относилась, скажем, к Громовой, которая сейчас, вот то, что вместо факультета журналистики, это получается теперь кафедра, ну, считайте, по-старому декан факультета журналистики, она инициировала письмо в поддержку, и там столько таких слов, не то что в защиту этой войны, а в поддержку и против страны, с которой наши войска воюют. И если в первый день я ужаснулась, потому что 100 человек, из них многих я знаю лично, подписались, то на следующий день было 600, а сейчас уже больше 800 человек. Это только те, кто ученые. Правда, вот обнаружилось, что один из этих людей умер несколько лет тому назад. Значит, это тоже фальсификации, но составляли это журналисты. Поэтому нет единого, но я понимала эту девушку, которая возмутилась, когда услышала, что мы говорим по-русски. Я ее понимала, и единственное, что она вскочила в комнату, там как метеор пронеслась, выскочила и смотрела и в спину, то есть просто с негодованием. Не было сил с ней поговорить. Просто не было не то, что возможности. Было желание, но я понимала, что я просто не смогу.
0: О сегодняшнем журналистском сообществе в России я беседовал с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свободы на этом завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
2: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе. Это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса. Мы-то радио. Нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу. Дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой? Там. Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Но почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. Копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль. А вдруг размагничено? Послушал. Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим. Стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
6: Привет, дорогие друзья-меломаны, это Артемий Троицкий, и вы слушаете программу «Подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 269. Сегодня у нас интереснейшая героиня в центральном развороте. Это английская девушка, выступающая под псевдонимом «Газель Твин». Очень-очень интересная особа, думаю, что вы не пожалеете о знакомстве с ней. Ну а пока послушаем других девушек, а именно Шану Кливленд и ее замечательный квартет «La Luz». Очень они мне нравятся, эти девчонки. Все их альбомы мы с вами в свое время слушали. Стиль свой они называют «серф-нуар». Ну, такой не инструментальный, а вокальный серф, но вполне нуар. Группа из Лос-Анджелеса, существует уже 10 лет. И вот четвертый альбом их вышел. Называется просто «La Luz», без названия. И с него песня «The Pines».